0: аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось – на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эй, всем привет, с вами Гран Кардон. Я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я поделюсь с вами небольшой стратегией, которая никогда меня не подводила. Жаль, что я узнал о ней так поздно. Я вырос в семье среднего класса, и меня всегда учили. Вкалывай, экономь деньги и будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое. Копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем. Не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи. Не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь. И не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших финансах, раз уж вы сами не в состоянии. В итоге, в остатке у вас, по крайней мере, так было у меня. Я постоянно переживал. Постоянно переживал из-за того, сколько я трачу, сколько стоит бензин, сколько еда, сколько трачу на рестораны, на отпуск, сколько это все стоит, сколько надо платить Доноре. И она тоже переживает из-за того, что я переживаю, ведь на кону ее работа. В общем, из-за этого люди оказываются в ловушке подобных переживаний. Измените свое мышление. Переключите внимание на гигантские амбициозные задачи. Пусть даже они недостижимы. Каждая из целей, которую вы перед собой ставите, должна быть недостижима на сегодняшний день. Иначе это не цель. Сосредоточьте свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так. Ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления, мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее. Я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Олег Туманов, основатель первого в России онлайн-кинотеатра «Иви». Спасибо вам большое.
2: Добрый день.
1: Очень рад. Но смотрите, на самом деле, я думаю, что большинство людей знают «Иви». И многие наверняка знают вас через «Иви», но на самом деле хочу начать чуть издалека, потому что у вас есть абсолютно сумасшедший бэкграунд до этого, который меня очень заинтересовал. И мне почему-то кажется, что он таким формирующим вообще является, в том числе в успехе «Иви». Это ваш как бы вообще банковский путь и карьера именно в корпоративном мире, скажем так. Давайте начнем с первого. Вас очень хотели направить в музыку, собственно, ваша семья, ваш отец. Вы не пошли, вы пошли на финансовый кредит, затем оказались в банке в очень молодом возрасте. И как вы сами много раз говорили, карьера полетела в гору, все складывалось очень хорошо, вам везло и так далее. Но тем не менее, у меня всегда как бы такой невольный вопрос возникает. С чем таким вы обладали, что вы очень быстро двигались по карьерной лестнице, учитывая то, что банковская сфера — это все-таки довольно медленная сфера, и она такая как бы тяжелая, неподъемная, да, и всегда люди, которые приходят в банк, их всегда там смотрят на них через призму, да, их проверяют, это очень все медленно. У вас этот родмап очень быстрый и прям очень сильно ускорялся. Расскажите, пожалуйста, что у вас такого, что внутри банков и внутри банковской индустрии вы смогли так сильно и быстро продвинуться?
2: Ну, я бы сказал, несколько факторов. Ну, просто это было, наверное, самое главное, это было время перемен больших. Mm-hmm. Это был последние годы Советского Союза и начало перестройки, собственно говоря. Но вот в последние годы я, как такой предприимчивый товарищ, после окончания института был распределен в зарубежный стройбанк, и у меня была как раз кандидатская диссертация по теме зарубежного строительства, и поэтому я очень много инициатив там предлагал, потому что для меня была еще исследовательская работа, я был такой, так сказать, там, живчик в этом море, uh-huh. так сказать, таких консервативных достаточно банкиров с какими-то идеями, и там достаточно быстро меня начали продвигать. И, кстати говоря, ничего я так не ждал по своей карьере с нетерпением, как повышение с экономиста до старшего экономиста. Я прям так ждал подписания. Да, так ждал подписания этого приказа, потому что это было менее чем год моей работы. Вот. И это было прям такое достижение, мини-достижение для меня. Вот. Но это шутка. Наверное, самые большие изменения начались с того момента, когда началась перестройка, и я пытался исследовать все, что можно было исследовать, какие-то там кооперативные темы вникал. И тогда были, конечно, времена просто дикие. Вот, но по стечению обстоятельств, поскольку я стал предпринимать разные шаги в корпоративном движении, на одной из встреч предпринимателей присутствовал Сергей Станкевич. Mm-hmm. Это был тогда зам мэра Москвы. И вот мы разговорились. Я, видимо, зажег его каким-то молодецким задором и интересными темами, связанными с формированием новой банковской системы. Он говорит, мы собираемся участвовать в становлении банка для мэрии на базе Жилсоцбанка СССР. И почему бы тебе от нас не представлять мэрию Москвы вот в этой группе, которая будет создавать новый банк на базе Жилсоцбанка СССР. Жилсоцбанк СССР – это был один из пяти крупнейших коммерческих банков. Угу. Не коммерческих, а вообще каких-либо банков в Советском Союзе. То есть один из пяти государственных банков в Советском Союзе. И он коммерциализировался, да, приватизировался. Вот. И он меня познакомил тогда с председателем правления Жилсоцбанка СССР Виктором Ивановичем Буката, очень значимый человек в банковской сфере. Я был тогда совершенно молодой.
1: Там, а вам же 20 с небольшим лет было?
2: 24 угу. года. Было. И, значит, и я поделился с ним своим видением, как можно развивать коммерческий банк, как можно развивать международный банк, операции с валютой, потому что Жилсоцбанк тогда не занимался валютой. И как я представитель был по существу от мэрии, я не знаю, что больше повлияло, то, что я был представителем от мэрии, или то, что были у меня какие-то интересные идеи. Но вот Виктор Иванович сделал мне предложение, почему бы тебе не присоединиться в нашу новую команду, которая uh-huh. будет управлять этим банком, и стать моим замом. Вот, чтобы вы просто понимали, что это означало. Это означало такое, значит, это скачок кузнечика через там 7 ступеней карьерных. Uh-huh. Значит, и я из такого, из Open Space переехал в большой кабинет с кремлевскими дорожками, значит, еще с 2 системами правительственной связи. Это был какой-то феноменальный скачок в совершенно феноменальное, непредсказуемое время таких больших перемен. И в этой части я могу сказать, да, у меня был бэкграунд в международных финансах, я очень хорошо и учился в институте, и уже много чего, так сказать, там узнал в зарубежном Стройбанке, в Внешэкономбанке впоследствии, но все равно это был огромный скачок.
1: Uh-huh.
2: Вот. Но он мне дал такую поляну, которая в банке не существовала. То есть надо было построить банк для валютных операций по существу. Или банк,
1: ну, тогда же, по сути, их не существовало.
2: Тогда их не существовало, да, совершенно да. верно. И тогда мне нужно было абсолютно с нуля создать все. То есть вот практически все. И как валюты отражаются на балансе, как они переоцениваются, карточки как выпускаются, как международные расчеты ведутся, аккредитивы, инкассо, значит, как трежери работает, как торгуются валюты на международных рынках, как покупаются ценные бумаги. И это был такой большой университет, когда я сам, собственно говоря, учился на живом бизнесе.
1: Uh-huh.
2: И я вникал во все мельчайшие детали, я каждую инструкцию лично одобрял, утверждал. И вот, собственно говоря, это был, наверное, такой самый большой толчок в карьере, который во многом тоже определил мой следующий путь и какие-то другие позиции, которые я занимал. Есть в этом элемент удачи. Да, конечно, есть элемент удачи. Но, наверное, я бы, если бы не это, было бы что-то другое. Потому что я был в очень активном таком состоянии поиска. И, кстати говоря, вот очень интересно тоже и с философской точки зрения. Вот это был сумасшедший такой карьерный скачок. Но по существу это была позиция менеджера, менеджерская позиция, да, с зарплатой, хоть и достаточно высокой, но все-таки я был наемный сотрудник. В это время мои друзья и сверстники создавали банки. И в это время я занимал эту высокую позицию, которую очень дорожил. И я думал, ну, что вот они создают, какие-то живопырки. Uh-huh. А я зато великий банкир.
1: Так. В итоге выросло из них какие-то банки, выросли?
2: Конечно, конечно. В итоге появились все вот банки, которые в свое время и сейчас составляют основу банковской системы. Тогда формировался Анексимбанк, который тоже потом сыграл определенную роль в моей истории.
1: Это Михаил Прохоров.
2: С Михаилом Прохоровым, да. Мы с ним были знакомы, и он меня приглашал, как бы, ну, в общем, как-то для меня казалось, что уходить с такой позиции, которую я занимал, и какое-то начинание было, наверное, не очень хорошо, и, наверное, это было, опять-таки, история не знает сослагательных наклонений, мы не знаем, как бы развивалась судьба по-другому, но если с точки зрения того, какие были созданы бизнесы и состояния, то тогда как раз надо было не карьеру делать, а бизнес делать.
1: Давайте попробуем представить сценарий. Значит, я уверен, что среди наших зрителей даже есть огромное количество молодых ребят, там, 25-27 лет, которые работают где-то в найме, на хороших позициях, жизнь им подает следующий шаг, казалось бы, логичным, но где-то задняя мысль есть о том, что они попробуют ли себя в бизнесе. Вот сейчас попытаюсь вернуться назад и дать себе совет самому же вот в том возрасте, когда вроде бы и такая, и тут все хорошо, а и тут тоже хочется, и есть какие-то возможности. На какие бы данные вы бы опирались? Как бы вы принимали решение все-таки вот, чтобы не упустить момент, начать, не начать или двигаться по этой пути? Как принимать решение?
2: Ну, первое, что я хочу сказать, что это же не факт, что все должны быть бизнесменами. Это совсем не рецепт жизненного счастья. На самом деле это очень тяжелый путь, это очень тяжелый труд, и он рискованный. И он для определенного стиля людей, для определенного характера, толстокожих людей, которые готовы кучи какашек есть, извините за слово, просто бизнес, он такой. Он в нем... Ты должен быть способен переваривать очень большое количество негативной информации. Я не слышал и не знаю ни одного бизнеса, даже вот любые вот успешные бизнесы, которые были, и я потом видел, как они проходили через сложные вызовы. Альфа-банк, там отдельная история, могу сказать, да, через там какие мы проходили испытания большие. Вот. И так далее. Практически каждый бизнес, которым я видел. Но первое, ну, то есть это вот первое, что я хотел бы сказать, так сказать, там, а ты точно хочешь быть предпринимателем? И для тебя ли это дорога, да? Это первый вопрос. Второй вопрос – это все в жизни сопряжено с риском. И у тебя есть риск продолжать быть на твоей работе, и в ней тоже могут быть изменения, да, потому что, как вы знаете, даже самые большие корпорации проходят через череду испытаний, стрессов, сокращений и так далее. Ну, о предпринимательстве мы уже там поговорили, насколько это рискованное мероприятие. Но есть еще один самый большой риск. Это риск не прожить свою жизнь, не прожить жизнь своей мечты. Вы понимаете, у вас одна жизнь, другой не будет. Я там в реинкарнации душ не верю. Я просто знаю, что вот у меня есть то, что у меня есть. И если я не сделаю то, что олицетворяет собой мою мечту, при этом я понимаю, что у меня не какая-то crazy мечта, которая не имеет под собой никаких оснований. Нет, я понимаю, что я могу, я в состоянии, если я сделаю этот шаг. Да, там есть определенные риски, много работы, что-то может пойти не так, многое может пойти не так, но если я пойду этой дорогой, я могу прийти к жизни своей мечты. Я могу этого не делать, но я останусь на, скажем так, более защищенной работе, но ведь есть такой большой риск не прожить жизнь свою. И тогда ты будешь всегда смотреть на других людей, которые этот шаг сделали, и думать, что жизнь-то моя как-то мимо проходит. Понимаете, не это ли очень большой риск, что ты будешь постоянно оглядываться и ощущать, что ты не свою жизнь живешь, она могла быть другая?
1: С чем связано у вас это осознание? Я, опять же, изучаю вашу биографию, мне показалось, что где-то там был прям такой щелчок. То есть... либо какое-то событие произошло, я не знаю, в бизнесе или там в личной жизни, еще где-то, после которого к вам вот вас триггернуло, и вы поняли, нет, пора что-то менять, и что вы же даже где-то писали про то, что вот хотел бы я раньше начать мечтать, да, чтобы долгое время жили и даже не мечтали, например. Это вот то, о чем вы сейчас говорите, что просто не было в голове этого сценария и образа того, как бы вы хотели прожить свою жизнь. Что стало триггером, после которого вот поменялось ваше мировоззрение и взгляд на то, как вы видите себя в жизни?
2: Ну, у меня какое-то время... Там, скажем, вот с конца 90-х и там, первых лет 2000-х было такое вот ощущение, ровно которое я вам сказал, что мне кажется, что... При этом у меня была абсолютно успешная карьера, вот тот же самый Альфа-банк. Я был, так сказать, там, на очень высокой позиции. И тем не менее у меня было все равно вот это ощущение, я делаю что-то не то в своей жизни. Представляете, я получаю прекрасную зарплату, у меня все хорошо, у меня есть все атрибуты того, что общество называет успехом. А у меня подспудно где-то такое вот ощущение, что жизнь проходит где-то рядом. И почему я еще тогда не отдавал себе отчет, потом я начал все больше и больше задумываться, но почему я не делаю свой собственный бизнес, да? Потом так получилось опять очередной какой-то очень удачный шаг, когда мы встретились с Леонардом Блаватником, с Леном, и он предложил возглавить его холдинг.
1: Access Industries.
2: Access Industries. Да. Мне показалось это очень круто, потому что ну, холдинг был мега крутой. Там был Связинвест, ТНК БП, СУАЛ и еще куча активов. Медийные активы, Амедиа, кстати говоря. Тоже потом какую-то связь имеет.
1: Вас позвали управлять активами этим?
2: Меня, да, позвал Лен возглавить вот его российский холдинг. И мне показалось это очень круто. И опять это был очередной шаг в карьерной лестнице, да, то есть пойти от, из банковского там, позиции, с банковской позиции Deputy CEO, замгендиректора.
1: Это из Альфа-банка переход.
2: Из, Альфа, угу. из Альфа-банка я вот стал CEO региональной группы по России и СНГ. Uh-huh. Вот. Но достаточно быстро я понял, что все-таки Лен выходит из российского бизнеса. И это очень было очень своевременно или дальновидно им сделано, что он те годы, когда никто, казалось бы, не предвещал никаких бурь, потихонечку, так сказать, там выходил.
1: Это, по-моему, год 2004-2005 был, да?
2: 2005-2006. Угу. Вот. И я тогда как раз точно решил, что если никакой такой вот драматически активной позиции вот, в Access Industries в этом регионе не намечается, то это самое правильное время для меня сделать какой-то шаг в сторону своего бизнеса, потому что, ну, что еще ждать? У меня есть все, у меня есть связи, у меня есть какие-то сбережения, у меня есть понимание, как делать и что делать, и если не сейчас, то вообще когда же? Угу. И тогда я понял, что я никаких новых позиций искать не буду, а я буду делать новый бизнес. Но этот бизнес не тот, что вы думаете, это не Иви. Это был другой бизнес, о котором никто не знает, я могу о нем рассказать.
1: Смотрите, я как знаю историю я, значит, историю я знаю следующим, что одна из компаний в холдинге Леонарда Блаватника была, собственно, это там дистрибьюция, да, музыки, по-моему?
2: Да-да-да, это Digital Access.
1: Да-да-да, Digital Access, соответственно, и вы там как раз занимались вот этой сложной штукой, которая вам позже, я так понимаю, очень понадобилась, чтобы поженить Sony и Warner, да, вам нужно было, и все там шло не очень, и вот из этого потом, собственно, да. и появился Иви. До так этого было еще что-то.
2: Между этим было.
1: Между этим, так, да. давайте, интересно.
2: Когда я понял, что я готов делать собственный бизнес, у меня было два проекта. Вот эта вот компания Digital Access, которую я создал, будучи CEO холдинга Блаватника, она была создана исключительно по моей инициативе, это была моя идея, я встретился с Ворнером, рассказал им, как можно делать дистрибуцию цифровых активов на территории России. Он сказал, что прекрасно, приведи еще одного мейджора. В общем, я сделал этот Digital Access, чтобы дистрибутировать музыку, да. И потом два мейджора начали конфликтовать друг с другом. И, короче говоря, там было принято решение в Access, что надо эту компанию закрывать. А мне не хотелось ее закрывать, потому что я там собрал команду, мне казалось, что цифровой контент так или иначе это будущее, и я решил ее сохранить.
1: И тут как раз появился Леонид Богуславский, насколько я понимаю.
2: И тут появился Леонид Богуславский, да, и мы с ним выкупили эту компанию. Но я сейчас к этой истории вернусь, потому что я хочу рассказать, что самая большая моя идея была другая. А самая большая моя идея была в 2006 году сделать цифровой банк.
1: Точно. По примеру Тинькова.
2: Тинькова еще тогда не было.
3: С такой же логикой, да.
2: Да. И это был очень показательный кейс. Знаете, это анекдот, как безродный отец поженил своего сына на дочери, значит, владельца швейцарского банка. Так. И это то, что мне как бы тогда получилось сделать. То есть у меня не было ничего. У меня была только идея, что надо создать мега-крутой цифровой банк, да?
1: Угу.
2: Значит, я пришел в TPG. Знаете, такую? Texas Pacific.
1: Это большая
2: private equity компания. Она зашла тогда в Россию. Она инвестировала большие деньги. То есть у них там... Это, ну, private equity, у них чеки $100 миллионов, $200 миллионов mm-hmm. долларов, $300 миллионов. Короче говоря, я пришел к ним с концепцией, что в России должен быть цифровой банк. У нас, ну, я был банкиром, я понимаю, насколько там перспективно это направление, тем более я занимался еще и IT, то есть я прекрасно все это знал. Я говорю, я могу это сделать, но мне нужно финансирование. У меня нет такого финансирования, чтобы серьезный банк построить. Короче, я говорю, у меня сейчас ничего нет, но я могу привести команду, я могу сделать бизнес-план, я могу найти банк, который мы
1: можем...
2: Для поглощения. Угу. Я могу с ним провести переговоры, сделать due diligence. Я могу подобрать еще какие-то региональные банки с розничными операциями для консолидации. Мне нужно $300-400 миллионов.
1: Угу.
2: Они говорят, ну, если ты вот это все принесешь, то мы готовы. И мы, значит, с ними подписали соглашение, что они откроют equity line на $350 миллионов, но я должен продемонстрировать первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше, значит, я прихожу к ребятам, значит, к самым крутым банкирам в России, но крутым не в плане... не в плане того, какие позиции они занимали, хотя они занимали позицию, а по их квалификации. Я говорю, ну, смотрите, ребята, у меня есть $350 миллионов. Хотите войти в этот проект и занять в нем ключевые позиции с опционами? Uh-huh. Конечно, хотим. Вот, значит, таким образом я сформировал команду. Вот. Потом...
3: Банк вы тоже нашли,
2: да,
3: я помню.
2: Банк, да, я нашел банк. Я пришел, говорю, да, вот... банк, на самом деле, я просто нашел хороший банк, сделал due diligence, и они готовы были продаться за очень умеренные деньги. Вот, значит, нашел банк. И потом еще там три региональных банка для консолидации.
1: Uh-huh.
2: Я им сказал, смотрите, вот вы сейчас там ковыряетесь в своем регионе, глубинке, а здесь вы станете частью... значит, системы с западным финансированием, с большой капитализацией, с лучшей командой, и мы с вами вместе построим огромный бизнес. Готовы войти? Они говорят, готовы. Вот. Я дальше делаю бизнес-план, защищаю этот бизнес-план на всех уровнях в TPG. Вот. И тут происходит кризис 2007-2008 года, угу. международный, знаете, ипотечный.
3: Да, конечно, да, вот. Конечно.
2: TPG терпит большие убытки.
1: Но они сворачивают же там вообще все свои инвестиции.
2: TPG терпит большие убытки, прежде всего, в финансовой области. Они много потеряли в Штатах, по миру. И они все проекты, которые связаны с финансированием банков, пустили под нож.
1: Угу.
2: И вот эта вот вся, вот как бы, к сожалению, развалилась уже вот в тот момент, когда мы должны были начинать, потому mm-hmm. что, ну, практически все было готово. Вот. И этот проект, к сожалению, не стартовал, вот, хотя год я над ним работал, чтобы его стартовать, и он был готов стартовать. В итоге банк вот этот я удачно, так сказать, сосватал группе Прохорова,
1: mm-hmm.
2: и на базе он создал МФК, на базе вот этого банка, который я хотел приобрести. Вот. И в этот момент я понимаю, что у меня есть еще один актив. Это Digital Access.
1: Давайте паузу на секунду, да. Прежде чем мы перейдем. Смотрите, у меня какой вопрос возникает. Значит, вот эта вся история, которую вы задумали, она как бы супер-мега большая, да? Она масштабная по своей сути. Например, раз уж мы там, я аналогию с Тиньковым провел, например, я помню кейс Тинькова, когда прежде чем делать банк, он уже сделал несколько экзитов. До этого он продал пиво, до этого продал Дарью, до этого был Техношок и так далее. То есть он уже прошел там несколько ступеней своего собственного бизнеса, и затем там, я не помню, по-моему, пиво там 100 миллионов долларов, и он чуть ли там не все свои деньги во все это дело инвестировал, но тем не менее уже был большой именно бизнесовый опыт. У вас на тот момент своего бизнеса и своего бизнесового опыта не было, но был банковский опыт. И тем не менее вы заварили такую кашу очень масштабную. Это не страшно вот такой идеей задаваться? То есть ты же берешь на себя просто конскую ответственность перед очень большими людьми, и вероятность того, что получится, она есть, но есть точно такая же вероятность, что не получится. И вот здесь всегда, мне кажется, для многих вообще предпринимателей вот возможность внутренняя поставить перед собой настолько амбициозную цель, она просто заблокирована. Тебе кажется, что ты не можешь этого сделать, потому что это очень-очень большое. Вот для вас лично вы были уверены в своих компетенциях и понимали, что у вас просто компетенции и ресурсов на 100% достаточно, или это такой все-таки предпринимательский авантюризм?
2: Ну, без авантюризма вообще невозможно заниматься предпринимателем, потому что все предприниматели немножечко больные на голову, потому что это же риск всегда пойти в неизвестное, всегда в предпринимательстве ты делаешь что-то, что другие не делают, и идешь немножко даже наперекор. Ну, потому что в противном случае бы это бы уже сделали бы другие, да? Поэтому ты делаешь то, что почему-то люди не видят. И принимаешь на себя риски, на себя ответственность, конечно. В этом проекте я не сомневался вообще, что он нужен. Я понимал, как его сделать, потому что я управлял банком. Я знал, как его построить. Я знал, как оценивать людей. Я знал, как собрать команду. Я реально собрал очень крутую команду из самых лучших банков, и из самых топовых позиций, потому что я знал людей, и люди мне доверяли, потому что меня знали за долгие годы работы в банковской системе. Вот. Он, к сожалению, не состоялся, но вот ввиду такого масштабнейшего глобального кризиса, когда, по существу, вот, финансирование мгновенно высохло на банковские проекты. Но я хочу сказать, кстати говоря, вот это... вот этот механизм, когда ты продаешь идею, лучше всего ее продавать, наверное, тому, у кого есть финансирование, но можно начать и практически с любого другого важного составляющего элемента. Когда ты приходишь и говоришь, вот для того, чтобы сложился проект, у тебя должно быть элемент А, элемент Б и элемент С. Да? Ты приходишь вот к тому, у кого есть...
3: Первый элемент.
2: Ты говоришь, вот если Б и С будут... Готов сейчас?
3: Да.
2: Ты в игре? Он говорит, если Б и С, то в игре. Да? Потом ты еще, говорю, Б приходишь, говоришь, у меня уже есть А, вот еще С я подтяну, ты будешь участвовать? Звучит логично, да? Вот. Так, конечно, значит, в период перестройки... Встретились два бизнесмена, говорят, нужен вагон мармелада, нужен сколько? 1 000 000 рублей. Один пошел искать 1 000 000 рублей.
3: Вагон
2: мармелада. Но при этом, если у тебя есть, если у тебя есть кредит доверия, если ты очень хорошо понимаешь, что и как делать, это вполне возможная схема. Не обязательно, может быть, на таком уровне, который... Вот я пытался сделать тогда, но, в принципе, это вполне работающая схема. Если ты собираешь там три составные элементы для того, чтобы бизнес стартовал, я условно сказал, конечно, три, то почему нет?
1: Тем не менее, все равно масштаб задумки как бы очень классный. Я реально, когда думаю об этом, пытаюсь просто на себя так перекинуть. Да, понятное дело, что может быть время другое, еще что-то. И банки тогда были все равно чуть другие. Но тем не менее, собрать весь вот этот пазл — это мощно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник.

будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте, падайте и поднимайтесь, делайте это снова, наслаждайтесь этим, наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой, потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных — это не разница в технологии, это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет, и не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь, а он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть, и это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить, они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам,

0: как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Главный принцип бизнес-этикета Китая – Хан Сюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: В Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
5: За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. В ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно медико-психологическая помощь. В территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Мысли вслух.
4: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, который его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе – не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли – все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки — Кадзира, его противник, явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции. Скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны содержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе 3 вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это предзнание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал 1 контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит потому, что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь непостоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Касункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расмин Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимание собственных желаний – это ключевой аспект самопознания, который позволяет нам лучше ориентироваться в жизни, принимать взвешенные решения и находить истинное счастье. В нашем постоянно меняющемся мире, где внешние стимулы и социальное давление могут запутать наши истинные цели и стремления, важно научиться различать, что действительно имеет значение для меня. Существуют определенные методы и стратегии, которые помогут лучше понять свои желания и стремления. Самый первый шаг к пониманию своих желаний – это регулярная рефлексия и интроспекция. Выделите время для тишины и размышлений, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот вопросы, которые могут помочь вам начать. Что приносит мне радость и удовлетворение? Какие моменты в моей жизни были наиболее значимыми? Что я всегда хотел попробовать или исследовать? Шаг второй. Развлечение внешних влияний. Важно научиться отличать истинные желания от тех, которые навязаны обществом, семьей, друзьями или логикой, то, что Фрейд назвал интроекцией. Спросите себя, делаю ли я это из-за внешнего давления или потому, что действительно хочу, потому что это важно для меня, это удовлетворяет мои потребности. Соответствует ли это желание моим ценностям и убеждениям? Шаг третий. Экспериментирование и исследование. Иногда лучший способ понять свои желания – это попробовать что-то иное. У нас в книге «Кармалоджик» в сутре действия есть несколько законов как раз про то, что надо делать то, что никто не делал, осваивать то, что вы не знаете, искать там, где никто не искал. Или есть закон, что если будешь делать так, как делал всегда, то и получишь то, что всегда получал. Не бойтесь исследовать различные области жизни, будь то хобби, культурные мероприятия или новые формы физической активности. Шаг четвертый – ведение журнала. Регулярные записи в журнале могут стать мощным инструментом самопознания. Записывайте свои мысли, чувства и реакции на различные события и опыт. Со временем вы сможете обнаружить закономерности и предпочтения, которые помогут вам лучше понять свои желания. Выберите удобного для вас формат журнала. Это может быть классический бумажный дневник, цифровой документ или специализированное приложение для ведения журнала. Пишите регулярно. Установите для себя регулярный график ведения журнала, будь то ежедневно, еженедельно или в любой другой момент, когда вы чувствуете потребность поразмышлять. Постоянно записывайте значимые события дня, ваши действия и то, как они повлияли на ваши чувства и настроение. Обязательно учитывайте эмоциональные реакции, которые вы у себя заметили. Отмечайте любые сильные эмоциональные реакции, размышляйте о том, что именно вызвало их. Записывайте свои мысли и размышления после каждого кинофильма, разговора, спектакля. Записывайте, что происходит в вас. Каким мыслям они вас привели? Записывайте свои желания и мечты и обязательно записывайте все свои победы. У нас есть ежедневник, который называется «Новый я». Он как раз имеет все эти разделы в себе для саморефлексии, для записывания своих мыслей, записывания своих эмоций, записывания качеств, которые вы сегодня проявили. А каждый месяц вы можете подвести итог, что же происходило за этот месяц, отрефлексировать, сделать выводы. Посмотреть, как этот месяц повлиял на ваши привычки, на ваше самочувствие, на ваше самоощущение, на вашу уверенность в себе. Именно для этого имеет смысл записывать в ежедневник свои победы каждый день, иначе ежедневник становится списком дел и проблем, а надо из него сделать ежедневник побед. Помните, что ваши желания и стремления могут меняться со временем, и это нормально. Даже ошибаться нормально. Главное продолжать двигаться вперед, исследуя понимание себя все глубже и исправляя ошибки. Можно ошибаться. Страшно не делать из этого выводов и не меняться после этого.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует три типа доходов. Когда вам говорят «ходи в школу и найди работу», то это трудовой доход. И первая строка расходов в этом доходе будут высокие налоги, потому что вы работаете за деньги. А как вы, должно быть, уже знаете, по мнению Роберта Киосаки, богатые не работают за деньги. Второй тип дохода – это портфельный доход. Он также называется прирост капитала. Например, если вы приобрели дом за 100 тысяч, а продали его за 200, то разница в 100 тысяч и называется приростом капитала. Если вы покупаете акцию за $10, а продаете за 20, то ваш прирост капитала составляет $10. И третий тип дохода является доход, ради которого и работают богатые люди. Это пассивный доход. К пассивному доходу относятся бизнес, недвижимость, сырьевые товары и другое. Большинство людей имеют первый тип дохода – трудовой. А вот богатые люди работают для пассивного дохода. Миллионер говорит, что для того, чтобы получать третий вид дохода, прежде всего нужно правильное образование. Нужно уметь читать финансовую отчетность, а для этого нужно иметь финансовое образование. Такому не учат в школе, для этого потребуются годы. Человек не сможет сразу же получать пассивный доход. Важно получить финансовое образование. Благодаря опыту и упорному труду Роберт добился своего успеха. И так же сможет каждый, считает предприниматель, если все будет делать правильно. Киосаки напомнил историю о успехе Рэя Крока. Это один из первых владельцев Макдональдса. Как говорит Роберт, все считают, что бизнес Макдональдса – это гамбургеры. Но это не так. Причина в том, что они получают пассивный доход, пользуются долгами и не платят налогов. Поэтому богатые не работают за деньги, но они работают для разных видов доходов. А государство хочет сделать так, чтобы бедные оставались бедными и направляют всех к первому типу доходов – трудовому. Главный посыл этого урока от Роберта состоит в том, что нужно работать для правильного типа доходов, но не для денег. И важно направить себя на получение именно третьего типа – пассивный доход.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешного.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудности с жильем и нежеланием членов семьи – менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем цикл наших подкастов, где мы с топовыми предпринимателями разбираем какие-то уникальные бизнесы. И сегодня у нас как раз именно такая история, потому что мы будем говорить о проекте, который нашумел, который уже сумел о себе громко в маркетинговом поле заявить, а именно о Рокетбанке. И поэтому мы пригласили сегодня к себе руководителей Рокетбанка Антона Захарова и Роберта Собирянова.
2: Да, Михаил, привет.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо, ребята, за приглашение.
1: Спасибо большое, что пришли. Ну, давайте сразу к делу. Откуда вообще появилась история перезапустить Рокетбанк 5 лет спустя?
2: Знаешь, мы пришли в ту точку, когда все говорят, что финтех в России самый сильный финтех, что мир не дотягивает, что на этом рынке ничего не придумать, не переизобрести. Так как мы пропагандируем с Робертом такую продуктовую культуру в компаниях, мы пошли общаться с аудиторией. Вообще, что происходит, нравятся ли им банки, те, которые они пользуются, что они ценят, что любят, что не любят. Пообщавшись с ними, кстати, там более 6 тысяч пользователей прошло через наши исследования, мы выявили, что 80% людей ненавидят банки.
1: Это такой вот результат Каздева.
2: Да, то есть банки не вызывают никаких эмоций и чувств. Это просто какой-то сервис, в который ты заходишь, просто переводить деньги. Ты не понимаешь, что за бренд, что он, какую философию, какие ценности, принципы он несет в массы, что он продвигает, какая миссия, никто не знает. Просто заходит, никаких эмоций, чувств, либо просто отвращение, потому что постоянные проблемы. Анализировали определенную аудиторию, это там современная молодежь, там 25-35, эти люди все являются бывшими клиентами Рокетбанка. Тот Рокетбанк, который был там больше 5 лет назад, привлек к себе внимание нестандартным маркетингом, взглядом на продукт. Они там первые придумали, что можно внутри банка переводить по номеру телефона, еще не было СБП. Они придумали какие-то классные фичи, и тогда они были молодыми ребятами, может кто-то говорит, хипстерами. Сейчас они подросли, и это такая платящая аудитория, которая ценит хорошие сервисы. Мы поняли, что они готовы к каким-то изменениям, к новому взгляду на маркетинг, на продукт, и решили перезапустить Rocket, забрать все лучшее, за что любили тот Рокетбанк, усилить его на сегодняшний лад и сделать лучший продукт на рынке в России на сегодняшний день.
1: Вот смотри, сейчас все-таки ландшафт банковского ритейла такой, что есть большая четверка: Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа. Да? И Тинькофф, наверное, который 10 лет назад был такой очень модный, да, банк, сейчас все-таки, ну, наверное, я так понимаю, все стали уже друг друга копировать, и очень сложно что-то новое придумать. Вот за счет чего в продукте вы видите дифференциацию от банков-лидеров на сегодняшний день?
2: На самом деле тоже наши исследования показали, то есть это все не пустословие или какие-то выдумки. Люди говорят, все банки похожи. Банковское приложение, если открыть там 5 банковских приложений, и обесцветить их, ты можешь не узнать, что это за банк, потому что в целом одинаковые интерфейсы. С точки зрения позиционирования продуктов в рынок, все банки соревнуются ставками, грейс-периодами, у меня там больше процентная ставка, у меня меньше, никакого четкого позиционирования нету, и мы поняли, что мы соберем такую команду дизрапторов. Это люди, кто могут смотреть на разные вещи под другим углом, на банковские продукты, на позиционирование. Наверное, этим мы будем выделяться, те спецпроекты, которые мы будем делать. То есть мы не будем соревноваться с большими гигантами в закупке рекламы и говорить, открой счет бесплатно. То есть мы будем продвигать наш бренд, бунтарский, будем делать бунтарский маркетинг и нестандартно смотреть на продукты, которые уже есть на рынке, где-то их переосмыслять и давать пользователю.
1: Знаешь, я уже оценил ваш бунтарский маркетинг, видел огромный, на кинотеатре «Октябрь» такая огромная наружка, там что на ней написано?
2: Да, не дотянули до «Октября», то есть это такое у нас достаточно мощная, я считаю, лучшая команда на рынке креативщиков, которые смотрят на все под другим углом, и да, у нас есть такой ситуативный маркетинг, мы в разных точках города, такой некий слоган, то, что вот есть кинотеатр «Октябрь», мы говорим, не дотянули до «Октября», «Рокетбанк» перезапустился. Где-то на большом билборде на перекрестке напишем, вот это поворот, «Рокетбанк» перезапустился. Или там на «Известия» холл напишем, вот это новости, «Рокетбанк» перезапустился. То есть мы такие ситуативный маркетинг попадаем точечно в головы людям.
1: Я видел еще яркие креативы, там кто-нибудь видел наших бывших клиентов, и как этот номер телефона, такой листочек, как объявление, да, как раньше там номера телефонов отрывали, там был сайт «Рокета». Как, кстати, бывшие клиенты начали уже активно подавать заявки «Рокета» в новый «Рокет»?
2: Да, слушай, это наша стратегия запуска. Такой мы запустили партизанский маркетинг, и наша, наверное, главная цель – это напомнить бывшим клиентам «Рокета» и фанатам «Рокета», что мы возвращаемся. Вот, и таким нестандартным путем, точками контакта, наверное, это уже многие оценили на рынке и разбирают наш кейс там по частям, по всему городу Москва и город Питер, в самых таких скоплениях людей и там наша аудитория расклеили объявления, где на объявлениях были реально бывшие клиенты «Рокетбанка».
1: Их лица. То есть вы их попросили подписать разрешение,
2: да,
1: использовать...
2: Да, мы встретились с ними, говорим, ребята, они очень вдохновились тем, что «Рокет» перезапускается, и хотели быть частью этого маркетинга, да, мы их разместили на этих объявлениях, и они гордятся, их друзья гордятся, и в целом «Рокет»... Мы хотели передать, что мы делаем человечный бренд, и по-настоящему мы не стесняемся показать команду, показать наших клиентов и сделать с ним какие-то коллаборации. Также, наверное, из яркого маркетингового хода мы разместились на газете «Метро» на лицевой стороне и тоже написали, кто видел бывших клиентов «Рокета». И это, наверное, разлетелось там по всем пабликам, как люди сидят, читают газету, а там просто весь, во всю газету написано, кто-нибудь видел бывших клиентов.
1: Сколько, кстати, на пике у «Рокета» было клиентов?
2: Я думаю, что где-то 1.5-2 миллиона пользователей.
1: А какая ваша амбиция, скажем, на горизонте 5 лет уже у существующего «Рокетбанка»? Сколько вы видите будет клиентов?
2: Ну, мы хотим привлечь 5 миллионов пользователей.
1: Активных, правильно?
2: А вообще просто 5 миллионов пользователей. И в целом наша модель хорошо бы себя чувствовать, если там 50% эта аудитория будет активна.
1: Супер. Вот давай немножко поговорим про продукт, потому что, ну, все-таки, когда ты говоришь кого-то дисраптить, я всегда представляю себя клиентом какого-нибудь банка, да, пусть, предположим, назовем это Т-банк. Вот что должно произойти, за счет чего я должен выкинуть свою карточку и немедленно заказать карточку «Рокетбанка»?
2: Ну, во-первых, карта «Рокета», мне кажется, сейчас самая красивая на рынке. Мы сделали 4 дизайна. Черный, лиловый, оранжевый. И в целом все наши карты прозрачные. Да, вот, кстати, наша прозрачная карта. Вон можно увидеть мой палец. Почему мы сделали их прозрачными? Потому что, наверное, философия нового «Рокета» лежит честность и открытость перед клиентами, перед командой. В целом мы делаем такой проект «Банк для людей». Это наши сотрудники и наши клиенты. Поэтому наша философия говорит о том, что мы прозрачные, открытые, у нас нету звездочек в договорах, нету мелкого шрифта, да, мы максимально открыты, мы готовы рассказывать о своих факапах и вместе с пользователями делать лучший проект в России. Во всех продуктах, там, кредитных или некредитных, мы максимально будем открыты с пользователями и давать вот честность в рынок, что банки можно делать по-честному.
1: И когда заказываешь карточку, как-то к тебе приезжает все то же самое, как онлайн-опыт, правильно? Никаких офисов к тебе приезжает?
2: Да, никаких офисов. Да, в целом, наверное, когда многие зрители читали книжку там «Точки контакта», это все отражается в пользовательском опыте. К нашим клиентам приезжает классный менеджер, не просто курьер, который не знает ничего о продукте, это человек, который живет Рокетом, вдохновлен Рокетом, и он доносит до пользователя вот эту философию, атмосферу и может рассказать классно про продукт. Вот он привозит на встречу welcome pack.
1: То есть, если я закажу сейчас в онлайне карту Рокета, ко мне приедет такой замечательный welcome pack, да?
2: Да. Да, вот наш welcome pack, нестандартная упаковка для банковской карты. Мы вдохновлялись различными фэшн-блогерами, вообще фэшн-брендами, которые привозят свои продукты в вакуумированной упаковке. Вот. Что в этом welcome pack? Можем вместе, кстати, с тобой открыть.
1: Посмотреть. Если мне понравилось, я заберу содержимое.
2: В нашем welcome pack 4 карты. Карта Рокета, как я уже показывал, прозрачная. Зеркальце, на котором написано «Мы открыли банк, а ты выглядишь супер». Карта «Пахучка». Что там только не отлепляется? Кто-то сильно завакуумировал. Карта «Пахучка», на которой написано «Мы открыли банк, и он пахнет чем-то новым». Кстати, очень модный запах свободы и моря. Вот. И четвертая карта – это «Мультитул». Тоже очень полезная карта на каждый случай жизни какой-то.
1: О, слушай, вот это классная штука, это мне очень нравится.
2: Да, в чем мы вдохновлялись, когда создавали этот welcome pack? Вообще наш бренд про удовольствие. Мы хотели показать, что у тебя в кошельке должны быть только полезные карты на каждый случай жизни. Рокет, чтобы оплатить, зеркальце, чтобы в классный какой-то момент посмотреть, как ты супер выглядишь, или что-то поправить, макияж. Вот. Мультитул, если там нужно открыть какую-то бутылочку. Ребята, которые любят кататься на велосипеде, подкрутить что-то на колесах. Вот. И пахучка, чтобы в кармане всегда вкусно пахло свежестью.
1: Пусть и здесь кошелек лежит, и в ходе интервью будет нам напоминать о том, какой мы тут устроили product placement, вот, но заодно и продемонстрировали, я бы без преувеличения сказал, некоторые инновационные подходы в партизанском маркетинге, да?
2: Да, ну так еще можно пару слов сказать о нашем преордеринге и первом запуске. Наш welcome pack отличался от этого. Мы тоже делали отдельную упаковку, в которой была футболка. И тем самым мы хотели показать, на каждой из футболок есть свой отличительный номер. Это мы подарили первым 10 тысячам пользователей, чтобы они чувствовали свою причастность к новому Рокету, свою индивидуальность, эксклюзивность, что они приложили руку к нашему запуску. Поэтому, если вдруг увидите в городе человека с кармашком для карты Рокета и с каким-то номером, знайте, что человек поучаствовал в запуске.
1: Давай все-таки попробуем вот так вот четко сформулировать. Вот еще раз. Люди уже каким-то банкам лояльны, правильно? Да. Они ими пользуются много лет. То есть, в принципе, быть дисраптором – это очень сложная задача на рынке, на котором уже люди там несколько раз и не по одному банку поменяли. Все-таки 3-4 вещи, на которых вы фокусируетесь, чтобы клиент поменял текущий банк на Рокетбанк.
2: Да, слушай, мы создаем нестандартный продукт для рынка, не такой, как у всех. То есть это наше банковское приложение. Второе – это клиентский сервис, который мы даем на встречах и создаем поддержку с другим tone of voice, которая является адвокатом клиента, а не просто роботизированной отбивкой. И также у нас есть современные лайфстайл-сервисы, которые помогают получать удовольствие от жизни вместе с Рокетом.
1: То есть, если бы Форда спросили, если бы он делал CastDev, и клиенты, и спросил бы своих клиентов, что они хотят, ну, как бы они бы сказали, что они хотят быструю лошадь, правильно? То есть он все-таки задисраптил рынок перевозок, придумав автомобиль, да? То есть вы, с одной стороны, как бы переизобретаете там какие-то продуктовые подходы, переизобретаете подход в клиентском опыте, но все равно, как бы находясь вот внутри банковской индустрии, это сложно делать. То есть чем вы чем-то есть, вы вдохновляетесь чем-то за периметром вообще банковской индустрии?
2: Слушай, да, но у нас очень универсальная команда, и мы очень разносторонние и смотрим на разные типы бизнеса, и там и на travel, и на какой-то ритейл, покупки, спорт. То есть мы на самом деле вдохновляемся приложениями и продуктами из разных сфер жизни и думаем и смотрим, какие интересные решения ребята применяют и как мы можем это использовать в нашем бизнесе, развивать наш продукт 100%.
1: Супер. А можешь показать, вот как выглядит приложение? Что в нем такого уникального?
2: Да, смотри, это наше приложение. Кстати, главный экран мы создавали тоже благодаря нашим пользователям. 6 тысяч респондентов прошло, и мы создавали его из тех функций, которым им удобны. То есть там вот здесь вот там счета, переводы. Также у нас есть лайфстайл, об этом мы там расскажем чуть позже. Какие-то различные классные удобства, сервисы и функции, которые ты можешь здесь тоже увидеть, когда станешь нашим пользователем.
1: Вот. Супер, очень интересно. Вы верите в то, что продукт, пользовательский опыт в приложении может стать такой причиной, по которой клиенты будут менять банк?
2: Да, 100%. Мы считаем, что вообще пользовательский опыт, эстетичность интерфейсов, классный UX, UI, наверное, это не нужно рассказывать, но это то, как удобно получить ту или иную услугу или сделать то или иное действие, плюс различные лайфстайл-сервисы, которых нет в России, которые помогают тебе сократить время на поиск классного места по настроению или найти какие-то вещи, которые подходят именно тебе по стилю или по философии, а не просто по запросов в поисковике, там, сапоги или джинсы.
1: Знаешь, вот в бизнес-школах часто задают такой вопрос, в каком вы бизнесе? Можно я вас спрошу, чтобы получить такой нетрадиционный ответ? Вот в каком вы бизнесе?
2: Слушай, вот у меня здесь классный ответ. Я считаю, что предприниматель, это вот человек, который предпринимает и как-то меняет мир к лучшему, он может запустить любой бизнес, неважно, IT-бизнес, банковский бизнес, и как раз-таки там часто, добавить к Роберту, что часто там советы директоров приглашают людей, которые не имеют никакого отношения к этому бизнесу, потому что у них не замылен взгляд, и они могут по-другому посмотреть и дать какие-то интересные советы. Вот, я бы не стал, я бы просто сказал, что мы в бизнесе, даже больше в предпринимательстве, потому что, вот, наверное, я для себя объясняю это так, что в чем отличие бизнесмена от предпринимателя. И часто люди называют себя предпринимателями, а не бизнесменами в наше время. Потому что бизнесмен – это человек, который зарабатывает деньги. Сегодня он занимается люстрами, завтра у него таксопарки, послезавтра еще какой-то новый бизнес. Предприниматель – это человек, который хочет сделать мир лучше, и он болеет, у него часто деньги в обороте. Если он там производит какую-то коллекцию одежды, каждая новая коллекция, он хочет все эти деньги инвестировать в новые молнии, какие-то новые материалы, чтобы его конечный пользователь кайфовал. И то есть он улучшает, и всегда деньги часто инвестирует в что-то новое, в следующие шаги. Поэтому я отношу нас к касте предпринимателей, которые что-то предпринимают, меняют, делают мир лучше. На сегодняшний день это такой IT-банковский бизнес, и нам нравится в нем находиться.
1: Мне кажется, это очень важная мысль, потому что часто бывает, что, находясь в одном бизнесе, мы немножко вот замыкаемся, и мы не видим, что вокруг. И то, что я видел, вот по моему опыту, понимание других бизнесов, оно всегда позволяет придумать какие-то новые идеи, продукты, которые ты можешь сделать такой трансфер из одной индустрии в другую. И вот на этом стыке применение каких-то интересных идей из одного бизнеса в другом бизнесе как раз и рождаются инновационные продукты. Поэтому, мне кажется, вот это общение между предпринимателями из разных индустрий, оно очень важно. Мы даже сейчас с группой инициативных предпринимателей создали такое специальное бизнес-сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, то есть вот есть сообщества, они такие как бы профильные, да, по какой-то теме. Мы специально создали предпринимательское сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, но они все объединены одной как бы проблематикой, как масштабировать бизнес, как создавать новые продукты, какие-то новые идеи. И вот видно, что это работает, что ребята обмениваются какой-то информацией, перенимают какие-то лучшие практики друг у друга и обмениваются в первую очередь между индустриями. И вот мне кажется, что в банковском бизнесе еще будут такие случаи, когда кто-то пришел из другой сферы, что-то придумал и сделал. И мне кажется, что, в принципе, вот такое небанковское мышление в банковском бизнесе, оно может как раз помочь сделать какие-то уникальные, реализовать какие-то уникальные продукты или придумать новые подходы.
2: На 100% подписываюсь. Я считаю, что нетворкинг, окружение решает, и люди, которые вокруг тебя, всегда могут направить, дать какой-то правильный совет, или ты можешь найти какого-то ментора и взрастить какие-то качества, которые тебя там западают.
1: Я напомню для нашей аудитории, что изначально Rocket Bank стартовал в 2013 году, но в моем понимании до конца вот экономическую модель не удалось найти, несмотря на то, что банк тогда действительно во многих вещах был инновационным. И вот даже Олег Тиньков высказывал в свое время такое мнение, что Rocket Bank уделял слишком много внимания маркетингу и взаимодействию с клиентами, не уделяя достаточного внимания бизнес-составляющей. Как вы собираетесь зарабатывать? Простой вопрос.
3: Давай выделим три направления. Первое направление – это наш доступ к банкингу, который мы называем Rocket Pass. Ну, это новое переосмысление в целом банковских тарифов, которые довольно-таки сложные. У нас простой, честный, открытый подход, который мы назвали Rocket Pass. Это раз. Стоимость доступа к нашим крутым, интересным сервисам – это 300 рублей в месяц. Вторая история – это комиссии, но они честные, открытые, без звездочек. Мы от этого с Антоном принципиально отказались, что нигде не будет вот этого мелкого шрифта, который надо додумывать, дочитывать. И третья история – это драйвер любого банковского бизнеса – это кредитные продукты.
1: Ну, то есть, смотри, то есть все-таки у вас такой есть некий вызов, да, для того, чтобы эта бизнес-модель работала, вам нужно, чтобы ваш продукт был платный, правильно? И на сегодня никто из банков в лоб так не делает.
3: Все верно. У нас будет только наш Rocket Pass, который открывает двери в наш мир лайфстайла, в нашу историю с рокетсами, с геймификацией, с классной, крутой поддержкой. И да, мы считаем, что за хороший сервис нужно платить.
1: И я так понимаю, что вот вы делали вот такое исследование, так называемый CASDEF, опрашивали сколько?
3: Ну, в целом около 6 тысяч клиентов.
1: 6 тысяч клиентов, да. И вы там эту гипотезу подтвердили, что за хороший сервис банковский люди готовы платить, правильно?
3: Все верно, да. Было прям отдельное исследование по сумме, которые клиенты готовы платить, за что они готовы платить, и что, главное, они ожидают от банка и от платных цифровых сервисов. Вот все эти моменты мы учли в нашем продукте и готовы на высшем уровне давать нашим клиентам.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться. Или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время... Я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это была не самая приятная штука, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня, правда, был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это... Это жажда соревнования, и это необходимость не чувствовать, что отстаешь, это потребность двигаться вперед. Думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере не думаю так, но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо. Будто бы это выдумано, это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненный опыт, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне: «Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать». И это было огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово, это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни. Что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
2: Мысли вслух.
3: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль. Из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения – это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность, про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей, с понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания, что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное – не отказаться от вещей или дел. Самое трудное – отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум. Не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. И это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение — это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия — потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втянуть.

0: готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
1: Мысли вслух.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Ичида возникло примерно 500 лет тому назад на левом берегу Андийского Кайсу. По преданию, село получило название от имени уроженца села Тинди Эчили, который со своим братом решил остаться в этом месте. Вначале село располагалось в местностях Цагири и Бесала. Подтверждением этому является кладбище и захоронение. При раскопках в 1969 году экспедиция из Махачкалы нашла медные железные украшения. Археологи высказали мнение, что вначале там жили христиане. Там имелись мельница, посевные поля и так далее. Постепенно люди из местностей Цагири и Бесала ушли, оставив эти места. На их место пришли вышеупомянутые два брата из села Тинди. В период революции в селении произошел бой. Повстанцами руководил Муслим Атаев. Он со своими людьми приехал в Ичида, провел много времени на территории Ичидинского округа в борьбе против врагов революции. Узнав, что Муслим Атаев находится в этом селе, жители Цунты и Ункратля начали готовить засаду. Так начался кровопролитный бой между революционерами и противниками революции в Ичида и ее окрестностях. Убитых хоронили на сельском кладбище. Сельчане задолго до этого боя покинули село со своими семьями. Вскоре в Ичида прибыли новые силы революционеров, и они взяли под контроль весь Ункратль. После победы революции в Дагестане начали появляться районы. Стали уделять большое внимание развитию колхозов и совхозов. К началу Великой Отечественной войны в Ичида было 60 хозяйств. В этой войне также приняли участие 44 сельчанина. 17 человек вернулись домой с орденами и медалями. Самым известным выходцем села считается герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Абакаров Кади Абакарович. 17 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию «Вербик» под командованием Кади Абакарова была отражена контратака танков и штурмовых орудий гитлеровцев. В результате боя группа из 4 человек под командованием старшины Абакарова уничтожила 7 танков, 2 штурмовых орудия и несколько десятков гитлеровцев, а лично старшина Кади Абакаров уничтожил 5 танков и 1 штурмовое орудие. В 1965 году в селе открыли среднюю школу. Был построен пришкольный интернат для учащихся окрестных деревень, а также участковая больница и здание почтовой связи. С начала возникновения села Ичида на ее территории произошло 3 военных конфликта, включая небезызвестные августовские события 1999 года.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавший мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок. «Какой красивый!» — прошептал великан. В деревне все уже искали девочку. «Смотрите! По дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то. Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам, поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Один из больших блоков – это вот это вот преднамеренное спокойствие. Это когда я учу человека здесь быть и сейчас, а не где-то. Это информационный детокс, это релаксационные техники, это mindfulness, это откладывание неприятностей. То есть, в общем-то, реально это позволяет перестроить нервную систему так, что человек гораздо легче начинает справляться со стрессами.
2: Познакомь, например, с одной из вот, техник.
1: Мне больше всего нравится техника «покушать».
2: Мне тоже. Но у нее есть сайд-эффект, как это неприятно.
1: Поспать потом, да?
2: Поспать или смотришь в зеркало и не очень доволен своей фигурой.
1: Но несколько предварительных вопросов. Так. Как вы думаете, почему, когда у нас возникает стресс, у нас пересыхает во рту? Дело в том, что стресс в природе – это что такое? Это опасность. То есть, или добыча, или опасность, выброс стрессовых гормонов, и затем догоняй, убегай, борись. А теперь следующий вопрос. У нас пищеварение – активный процесс. Вот если я съедаю полкилограмма какой-нибудь там рульки, мне нужно почти 200 килокалорий, чтобы переварить эту рульку. А что такое 200 килокалорий? Это должен 25 минут бежать на дорожке со скоростью 9 километров в час. То есть, это энергозатратный процесс. Когда возникает стресс, у нас… Мозг, прежде всего, тормозит пищеварительный тракт. Слюна перестает выделяться. Желчь блокируется, желчный пузырь спазмируется. Останавливается кишечник. То есть мы останавливаем пищеварение, потому что нам нужна энергия на борьбу. А теперь вспомните, вот, чем христиане занимаются перед тем, как покушать?
2: Молятся.
1: Зачем? Ну, конечно, можно какие-то высокие там материи, а можно просто с точки зрения физиологии объяснить. Расслабиться, успокоиться, чтобы пищеварение нормально заработало. Следующее. Любую функцию, которую мы замедляем сознательно, она тормозит мозг. Вот, допустим, техники дыхания. Они все заточены под то, чтобы медленнее дышать, если мы боремся со стрессом сознательно. А с какой скоростью у нас жует современный человек? Сколько раз жевательных движений в минуту он совершает? 120. То есть мы сознательно ускоряем прием пищи, потому что мы же хотим что-то там достигнуть. А это непонятно, что такое. А если мы сознательно ускоряем прием пищи, мы фактически возбуждаем наш мозг, стрессуем. А что это делает? Это тормозит желудочно-кишечный тракт. Следующее. У нас пищеварение начинается уже в полости рта. У нас слюнка обрабатывает пищу. Вы, когда мы сейчас закончим, пойдете когда кушать, возьмите, попробуйте соль или сахар лизнуть кончиком языка. Так. Вы не почувствуете вкуса. У нас там нет вкусовых рецепторов, они все сзади. И когда вы начнете медленно жевать, и все это будет обрабатываться, пища уйдет назад, у вас просто другой вкус пищи станет. У вас просто будет хотеться глотнуть все это, оно жиденькое будет. Как йоги говорят, что жидкую пищу нужно жевать, а грубую пищу пить. То есть разжевать до жидкого состояния. Таким образом, мы должны успокоиться, мы должны медленно жевать. Попробуйте жевать хотя бы 60 раз в минуту. То есть сознательно замедлить жевание, а это автоматически затормозит мозг.
2: То есть как корова, что ли, так?
1: Да. Следующее. А что мы делаем, когда мы кушаем? А у нас вот здесь смартфон, а вот здесь телевизор. То есть это же тотальный стресс. А потом мы удивляемся, а почему у нас язва двенадцатиперстной кишки? А почему у нас синдром разожженного кишечника? Ровно из-за этого. И это классное,
2: релаксационное... Вроде говорили про сон, а сейчас все про еду. И...
1: Так слушайте, это просто...
2: Это...
1: Подождите. Подводка. Вообще, для того, чтобы хорошо заснуть, нужно об этом подумать с утра. Как там, береги честь с молоду. Так вот и сон с утра прям беречь надо. И если мы 3 раза медленно покушаем, перед этим еще сделаем дыхательную технику, чтобы успокоиться, ну, можно помолиться...
2: Вот и день прошел.
1: Слушайте, это увеличит прием пищи максимум на 10 минут. Реально. Но вы получите 3 классных релаксационных техники в течение дня. А теория суперкомпенсации. Мы любую нагрузку переносим легче интервально. Побежал, пошел, побежал, пошел, побежал, пошел. И вообще эволюционно у нас заложилось так, что у нас есть контроль уровня физического стресса. Что такое? Допустим, мы нагрузили мышцы, они у вас болеть начали. Вот гепард может бежать со скоростью 120 км в час всего 30 секунд. Если бы он бежал бы минуту, возник некроз мышц. Но он понимает, что нужно остановиться. И эволюционно у нас заложились механизмы контроля уровня физической нагрузки. Просто они болеть начинают. Лактат образуется в мышцах. А когда у нас появилось абстрактное мышление, мы начали думать, гормоны выделяются те же самые, мозг не придумал никакой другой реакции, но у нас нет болевых рецепторов на стресс психологический. И можем с утра в него зайти, до вечера в нем находиться, не понимая, что мы в нем, и только когда ломается там гипертония, головные боли, депрессия, тревога, вот это мы начинаем чувствовать последствия стресса. И, собственно, что такое преднамеренное спокойствие? Это мы должны в течение дня несколько раз выходить из состояния напряжения, даже если мы не понимаем, что мы там находимся. И вот еда – это прекрасная антистрессовая техника 3 раза в день уже. А если добавить дыхательные техники или, допустим, вот техника откладывания неприятностей, я вам вопрос задам. Бывают иногда у вас такие, ну, некие проблемы, которые вы не можете превратить в задачу. Вот я зуб заболел, запишусь к стоматологу. А вот, ну, что-то тянется, у вас какой-то вопрос, вы к нему обращаетесь, но не понимаете, что с этим делать.
2: Ну, бывает? Конечно, конечно.
1: Раскройте тайну, какие. Давайте это обсудим.
2: Ну, например, что сотрудники постоянно тупят.
1: Ах, вот так, да. Прекрасно. Вы так посмотрели на сотрудников. Можно превратить в задачу, например, уволить сотрудника, там, разместить вакансии.
2: Я уже пробовали. Пересобирали, увольняли там новых. Да это я так.
1: Ну, я понимаю, да. Ну, какая-то тянется проблема, и вы не понимаете, не можете превратить ее в задачу. И это как такой информационный водоворот-паразит, который в оперативной памяти крутится, загружает ее, как вот эти вот, знаете, пожиратели оперативной памяти. Памяти в компьютере, да? А это мешает думать и какие-то стратегические задачи решать. Как делал Наполеон? Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками. Он дело незаконченное сворачивал в ящичек, складывал в комод, закрывал дверку и говорил, я подумаю об этом завтра. Но как техника реализуется современная? Если такая мысль возникла, и вы не можете ее записать в туду-лист, вы устанавливаете себе время беспокойства, допустим, в 6 вечера, 20 минут. Когда вы говорите мысль, я о тебе подумаю в 18:00. Второй раз она пришла к вам, вот тут прямо берете планшетик, смартфончик и записываете «беспокоят сотрудники». И смотрите на это, говорите, я буду думать об этом в 18:00. Следующий раз она пришла, открываете и ниже пишите «беспокоят сотрудники». Смею вас заверить, третий раз – мысль начнет блокироваться уже на входе, потому что вам придется открывать смартфон, записывать. Это вот такая отрицательная мотивация начинается. Да? То есть мозг начинает защищать себя от этих мыслей тем, что ему нужно какие-то противные действия делать. И все, реально мысль откладывается до 18:00. Наступает 18:00. Вы можете открыть. Причем интересно, особенно впечатлительные девушки часто рассказывают. Я написала себе 10 мыслей, которые просто ужас какие были. Говорю, думаю, боже мой, какую чушь я написала. Меня уже 8 из них не беспокоят. То есть, во-первых, можно просто вообще забыть и ничего с ними не делать. Но если они беспокоят, вы 20 минут можете побеспокоиться, там, поплакать, посмеяться, подумать, там, кого уволить и кого нанять. Но 20 минут закончилось, вы говорите, спасибо, мысли, я вам, о вас буду думать завтра в 18:00. И это позволяет очищать оперативную память от вот этих мыслей-паразитов.
2: От постоянного вот этого...
1: Да.
2: Давай про сновидения все-таки.
1: Это моя любимая.
2: Да. Если все-таки ночью нет снов, это нормально?
1: Особенность физиологии такова, что мы все видим сны. То есть такого, чтобы у человека не было REM-фазы сна, вот это rapid eye movements, быстрое движение глаз, ее, таких нет людей. Да?
2: То есть это физиология или как?
1: Да, устройство? Это физиология, мы объективно смотрим, это, кстати, одна из самых стабильных фаз. То есть даже если человек не досыпает, у него просто наяву начинаются сновидения, то есть галлюцинации. То есть сон начинает внедряться в бодрствование прямо. А другое дело, что просто некоторые люди их не помнят. Если человек просыпается непосредственно в REM-фазе сна, и чаще люди так просыпаются. Они помнят, что снилось. Но достаточно 5 минут другой стадии сна после REM, и человек скажет, а мне ничего не снилось.
2: Понятно.
1: Но если такого человека разбудить в эту фазу, он расскажет свой сон.
2: Некоторые люди рассказывают про вещие сны. Что это за феномен? И вообще это миф или это правда вот с точки зрения науки?
1: Ой, это моя тема, это же, знаете, сколько всяких, особенно на телевидении, собирается куча народу обсуждать эти вещи, сны. Давайте сначала с понятиями определимся. Вот, например, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
2: Ну, не знаю, наверное.
1: Не, ну мне же будущее приснилось, правильно?
2: Ну, такая обыденность.
1: Хорошо,
2: повторение такой, смотри, да. Некой закономерности, которая уже стала обыденностью. То есть, давай уберем.
1: Уберем, не, это не вещи. Да, это... Ладно, хорошо. Окей, мне снится сон, что я собираюсь к вам на передачу, я выйду, сяду, там, пойду там, дороге, где там нужно на транспорт сесть, и меня собьет машина. Я выхожу, и она меня сбивает. Да. Это вещий сон?
2: Ну, я бы назвал, да.
1: А я, вот мне нужно было идти...
2: Только я не узнал, что он вещий, но... Да.
1: Но, а представьте себе, что я просто месяц переходил дорогу в неположенном месте. Да, мне просто мозг сигнализировал, ну, ты идиот, ну, вот переход 100 метров, ну, пойди по переходу. Да? То есть здесь это как некий прогноз, но он может быть высоковероятностным, и тогда человек не думает, что это вещий сон. И он может быть низковероятностным. И тогда человек думает, ну, конечно же, это вещий сон. Ну, как с больными родственниками, да? Ну, когда-то там кто-то пожаловался, человек взял, там через месяц умер. А человеку накануне приснилось, что он там умирает. Ну, конечно, нужно подумать, что это вещий сон. Но это просто низковероятностное событие. Другое дело, это просто совпадение. Ну, это классика, как студенты говорят, а я вот приснилось, что я выучил 5-й билет. Да, и я вытащил, выучил, только его пришел, вытащил 5-й билет. Ну, это же точно вещий сон. Ну, так если 100 билетов было, то вероятность вытащить 5-й билет – 1%. Угу. Ну, просто это совпало. Следующее – это я балерину вспоминаю одну из Большого театра, а мне что-то в 5 лет приснилось, что я на подмостках Большого театра выступаю. Говорю, слушайте, а что вы последующие там 15 лет делали? Говорит, ну, я там по 10 часов балетом занималась. Это такой, какой-то вещий сон. Это просто человек себе сверхценную, там, сверхценная идея, или, так сказать, просто, которую он реализовал. То есть здесь другое еще следующее, это как раз вот то, что интуиция, прогноз, который непонятно откуда берется и как складывается. Но, опять же, это некий вероятностный прогноз. А вот вложить деньги туда, а вот построить тут, а вот там компанию создать. И человек думает, это же мне приснилось, это вещий сон. Угу. Но это был просто анализ, прогноз.
2: А правда ли, что люди делятся на сов и жаворонков? Это тоже достаточно распространенное такое суждение. Может быть, это тоже миф? Как с точки зрения науки?
1: Нет, это не миф. Это доказанные прямо работы были, когда людей помещали в пещеру, без времязадавателей. Угу. Там не было ни солнца, ни... То есть освещение одинаковое, температура одинаковая, все одинаковое, влажность и часов нет. Угу. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые могли быть не связаны с астрономическими, угу. То есть 24 часа. И если человек спал, допустим, ну, грубо говоря, там 10 часов спал и 20 часов бодрствовал, то есть 30 часов, у него часы внутренние отставали. Это фактически сова. А жаворонок, у него, наоборот, быстрее идут часы. То есть у него, допустим, сутки не 24, а 22 часа. И в этом смысле это тоже некая вариабельность. Вообще, знаете что? Это же, опять же, если оставаться на позициях дарвинизма, природа всегда тестирует. Она смотрит какие-то отклонения, а кто лучше как-то будет выживать. С разным ростом, с разной длительностью сна и так далее, и так далее. Просто какая-то популяция оказывается более жизнеспособной. Потому что если было все одинаково, это было, не было прогресса развития. Да? И в этом смысле, да, есть совы, есть жаворонки. Хотя, конечно, весь мир у нас заточен под короткоспящих жаворонков. Мало спать, вставать рано, как тот же Ситников говорит. Да? Но там тоже можно с ним поспорить. В чем проблема сов? Они не досыпают в рабочие дни. Ну, потому что поздно ложатся, потому что им не хочется спать. Они встают рано, ну, потому что нужно идти на работу. Накапливают дефицит сна. Но любят отсыпаться в выходные дни. Допустим, человеку нужно вставать в 6 утра в рабочие, а в выходные он спит до часу дня, прекрасно выспавшись и в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? Человек на 7 часов смещает свои биологические ритмы позже. Это все равно, что он прилетает из Владивостока в Москву на 2 дня. А потом-то ему нужно в воскресенье пытаться лечь пораньше и встать пораньше, а он уже позже сдвинул свои часы. Он не может заснуть, потом он не может в понедельник продрать глаза. Обратная адаптация занимает чуть ли не час сутки. То есть только к следующим выходным он придет в норму, а там опять выходные дни, опять отсыпание. И часто вот такие пациенты имеют так называемый социальный джетлаг и порой тяжелые бессонницы. И основное лечение – это когда мы жестко задаем время подъема вне зависимости от рабочих и выходных дней.
2: В этом диапазоне. Я видел сейчас у ацтеков или у кого-то там, или древние майя, в некоторых цивилизациях, которые свидетельства какие-то о них дошли, там вообще не было привязки, вот, что типа это нормально с утра там начинать днем. У них просто было вот следующее. Как ты вот... Когда у тебя начинается биоритм, тогда это нормально. Более того, есть свидетельство о том, что оно могло вот так вот по суткам вообще смещаться. И это было нормально. То есть это некая социальная убежденность, что нужно постоянно вот вписываться вот в это с 8 утра до, не знаю, 12 вечера, как бы. И вот здесь вот жизнь, в световой день, а тут вот надо спать. Ну, возможно, это просто такое вот в индустриальном мире, ведь все должно там работать по каким-то часам, там магазин, он не может работать вот круглые сутки, хотя тоже может.
1: Ну, ладно, да? Конвейер,
2: например. Конвейер, да. Там это, да. Поэтому, мне кажется, это здесь действительно вопрос такой. В человекоцентричном мире, ну, то есть биоритмы человека пусть и определяют работу других обслуживающих механизмов. И вот это вот усреднение или, ну, нормировка, которую делает общество для всех, оно, конечно, не подходит. И, например, в образовании такая же история. Современные программы образования не подходят для 80% детей, которые в школе. Странно, да? То есть в среднем по бане...
1: Среднее, опять же, среднее, да.
2: Удивительно. Поэтому здорово, что ты об этом, ну, сказал. Я думаю, для многих людей это такая, во всяком случае, выход из-под давления социума.
1: Я скажу, что вот выраженные совы, у которых действительно очень длинные сутки, реально они порой сами вынуждены выбирать более-менее свободные профессии. Потому что человек, допустим, сегодня встал в 8 утра, завтра в 11, послезавтра в час, потом в 3. То есть у него постоянно сдвигается, порой там, в течение там, пары недель меняется день с ночью. То есть у него все время отодвигаются часы. То есть порой нужно выбирать свободные профессии, чтобы как-то жить в соответствии со своим внутренним ритмом.
2: Прекрасная идея, когда говорят, в сутках не может быть 25 или 26 часов. А вот и нет. То есть, грубо говоря, смотри, мы постоянно расширяем сутки до 26 и сдвигаем.
1: Да.
2: Да, и все, и вот 26. Единственное, это придет к такому к плавающему режиму. Ну и нормально. Кстати, хороший вариант для тех, кто до сих пор вот не может найти свой режим, а может вот теперь найдет после нашего видео.
1: Но только это те люди, которые могут себе это позволить. Да? Потому что в большинстве своем цивилизация, к сожалению, нас заставляет вот эти прокрустово ложе укладываться дня и ночи.
2: Да. Хорошо, давай сделаем небольшой чекап, пожалуйста. Какие неочевидные проблемы должны насторожить человека? Прям вот, может быть, по списку 2, 3, 5, чтобы люди послушали и, возможно, заинтересовались, и, может быть, сказали, так, нам нужно там прослушать дополнительное видео или книжку какую-то прочитать, но, во всяком случае, получить внимание для того, чтобы...
1: Да, это достаточно простые...
2: Настроить свою жизнь, да.
1: Бессонница. Вообще, что такое бессонница? Если у вас уходит больше 30 минут на засыпание, так, суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, так, или раннее пробуждение раньше, чем хотелось бы, ну, допустим, будильник стоит на 7, а вы просыпаетесь на полчаса или даже на час раньше, без возможности повторного засыпания, вот это и есть бессонница. Если это одна ночь, ну да, это острая бессонница, но особенно опасна хронизация, то есть если у вас 3 и более плохих ночи вот таких в неделю, ну что-то из этого, проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи или раннее пробуждение, и это длится больше 3 месяцев, вот это уже само по себе не пройдет. Значит, какая-то причина продолжает действовать, это уже хроническая бессонница, с которой нужно обращаться к специалисту.
2: То есть это должно насторожить.
1: Да. Ну, не то чтобы насторожить, а уже это проблемой становится. Да.
2: То есть, ну, и после этого мы все рассказали, что сделать лучше не таблетки, а лучше начать с когнитивно-поведенческой коррекции.
1: Ну, на самом деле пройти обследование, потому что у нас 60 болезней сна. Допустим, тот же дефицит витамина D, дефицит витаминов группы В, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, снижение железа. Все это может давать нарушение сна. И это неочевидные такие причины, без анализов не разберешься. Следующее – это храп и апноэ. Это 30% людей у нас храпит, а 5-7% взрослых людей имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Я сейчас расскажу симптомы. Первое – это громкий прерывистый храп. Второе – указание на остановки дыхания во сне. То есть окружающие прямо видят, что останавливается дыхание. Третье – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, потому что каждая остановка заканчивается подскоком артериального давления. Четвертое – это головные боли, ночные и утренние. Пятое – это учащенное ночное мочеиспускание, потому что при апноэ сна просто больше мочи продуцируется. Это потливость головы и шеи. И это тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы обструктивного апноэ сна, очень серьезного заболевания, потому что человек может спать, может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим недостатком кислорода и с увеличением риска гипертонии, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Это вот следующая такая большая проблема. Ну и, наверное, еще одна частая проблема, ну, у людей постарше, это так называемый синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится в постель, а у него возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими пошевелить. Вот встал, прошелся, все прошло. Или человек, допустим, в машине в качестве пассажира едет, особенно во второй половине дня, и вот все время не может места ногам найти. Это, кстати, не проблема с ногами. Это проблема с нарушением обмена допамина в головном мозге, который регулирует двигательную активность. Но это дает тяжелейшие бессонницы, потому что человек не может заснуть, ему постоянно мешают ноги. Причем вечером это возникает, а к утру это проходит. Вот так называемый синдром беспокойных ног. Там тоже свои проблемы. Это дефицит железа может быть. Это, кстати, кофеин в больших дозах может провоцировать. Но это может быть наследственная ситуация с допаминовой недостаточностью, когда применяются специальные стимуляторы допамина.
2: Все-таки лучше жить не в пыльных чертогах вот этих своих снов, а наяву. Теперь мы знаем, что делать. У нас в студии был Роман Бузунов, доктор наук, специалист по сну. Ну, а мы прощаемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Роман.
1: Спасибо большое. И вам тоже хорошего сна. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель – достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после – инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия – это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто. Смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем.

0: Следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалить со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволяют. Не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваши накопления. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании. Потому что это не что-то плохое, это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дагэнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможное аварийное отключение, повреждение линии электропередачи, готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники «Дагэнерго» пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. Нарушители изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Среднедушевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представило агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритете остаются отпуск, подготовка к детей в школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобиля и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Ну а к концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положение проекта распространяется на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
3: Закрома Родины.
4: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение решение раньше благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
3: Деньги дороги, как память.
4: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
1: Доброе утро, Дагестан. Пятница на календаре. Это значит, настроение уже можно переводить в режим «выходные». Совсем близко. Да что там близко, они уже завтра. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. У микрофона Расим Загиров. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Желаю я вам всем сегодня легкого утра, хороших новостей, приятных людей рядом и такого настроения, что даже самые сложные дела решались немного проще. Итак, оставайтесь с нами. Впереди музыка, новости, интересные темы и, конечно, ваше настроение в прямом эфире. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы начинаем.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан стал лидером среди регионов России по уровню конкуренции застройщиков. В нашей республике сейчас возводится 1,5 миллиона квадратных метров жилья, по данным на 1 июля этого года. Из них 14% приходится на тройку крупнейших девелоперов. Такие данные публиковал единый ресурс застройщиков России. В Дагестане показатель снизился на 2 базисных пункта. С начала года по сравнению на 1 июля 2025 года совокупная доля крупнейших девелоперов региона сократилась с 18% до 14%. Ну и в нашем Дагестане выросло число населенных пунктов, где строятся многоквартирные дома. По данным на этот месяц, их насчитывается 12. За второй квартал количество выросло на 2. С таким показателем Дагестан поднялся на 5 позиций и занял 21 место в рейтинге регионов по количеству населенных пунктов, где строится МКД. Я напомню, что соседний Ставропольский край поднялся также на 2 позиции в рейтинге. В Дагестане в рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявлено 149 земельных участков общей площадью 244 гектаров, сообщили РБК «Кавказ» в региональном управлении Росреестра. Кстати, по данным ведомства, данные земельные участки имеют потенциал для вовлечения в туристическую деятельность. Более 80 тысяч пострадавших из-за наводнения жителей Дагестана получили выплаты. Общая сумма превысила почти уже 3 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В марте-апреле этого года в отдельных районах Дагестана и Чечни, я напомню, что прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В Госдуму готовят внести законопроект об отмене ЕГЭ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал предложение бывшего министра образования Андрея Фурсенко усложнить экзамен, назвав его издевательством над молодежью. По мнению Слуцкого, такая мера лишь увеличит нагрузку на школьников и расходы на семей и на репетиторов. В новом законопроекте предлагается перейти к государственной системе экзаменов с разными способами оценки знаний школьника. Но и он теряет свою значимость и постепенно умирает, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Груси в интервью финансовому изданию. По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании. Я напомню, что глава МАГАТЭ – один из претендентов на пост генсека ООН. Аварийные отключения электричества произошли в 2 районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 9 населенных пунктов. 6 в Чародинском районе Дагестана, 3 в Дербентском. По данным МЧС, без света остаются более 1000 домов с населением более 4500 человек, а также 12 социально значимых объектов. К другим новостям. Республика Дагестан заняла 1 место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС. Как пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана», по данным на 1 июля текущего года в Дагестане насчитывается 531 организация АЗС. Специалисты «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода высокого давления в Ленинском районе дагестанской столицы. Протяженность обновленной сети составила более километра, об этом сообщают в компании. Проведенные работы, кстати, позволили повысить надежность газоснабжения уже подключенных потребителей. Кроме того, реконструкция создала техническую возможность для подключения новых абонентов в Ленинском и советских районах Махачкалы. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки сегодня утром на распределительный центр в Чемишском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Кстати, по данным ведомства, сегодня украинские формирования при помощи беспилотников атаковали логистический центр. После атаки произошло возгорание, пострадали 2 человека. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к атаке. На 38% территории Евросоюза установилась засуха, об этом сообщает телеканал Евроактив. Засуха прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков. Это сильное влияние имеет на животноводческий сектор на всей территории ЕС. В июле россияне активно спасались от жары, заказали 820 тонн мороженого, а также 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом сообщает телеканал «Москва-24» со ссылкой на сервисы доставки. Аналитики заявили, что мороженое стало самым популярным летним десертом. Особенно вырос спрос на экзотические вкусы. Любители кофе предпочитают холодные варианты. В России вырос спрос на домашнюю еду под ключ. По данным Авито услуг, этим летом на 10% увеличилась популярность поваров, которые могут приехать на кухню заказчика, организовать ужин или заполнить морозильную камеру заготовками. В то же время спрос на кафе и в рестораны в целом у нас, даже в Махачкале, он падает. Тему продолжат мои коллеги.
2: Разброс ценников в объявлениях от нескольких до 10 тысяч рублей. За эту сумму повар готов купить продукты, приехать на кухню заказчика или передать уже собранные контейнеры с обедами. Кто-то сразу приводит подробные прайс-листы. Кастрюля куриного супа 1500, килограмм говяжьих котлет 1600. Овощное рагу – 1300. В описаниях такие специалисты обычно рекламируют услуги, цитата, «мамам в декрете» или, например, «тем, кто постоянно в офисе». И отдельная категория – «шашлычники на выезд» для небольшого домашнего банкета. Объявления от таких поваров уже некоторое время попадают в подборки в соцсетях.
3: Называется услуга «сварю борщ и уйду», «приготовлю сырники и уйду», «приготовлю домашнюю еду и уйду». Там куча отзывов. Причем вы видите, что прайс, ну, такой, не прям-таки низкий, соответственно, люди готовы за это платить.
2: А кто-то сам стал выкладывать в соцсети, как готовит заказ.
4: Сегодня в меню кулин суп с лапшой, тефтели в соусе с картофельным пюре и блинчики с творогом.
2: По данным Авито, летом также на десятки процентов вырос спрос на фуршетных мастеров. Для семейных праздников ищут профессиональных официантов и барменов, рассказала руководитель пресс-службы Авито-услуги Ирина Рак.
5: Мы видим, что в России меняется культура праздников. Вместо брони-столика теперь зовут профессионалов к себе домой. По данным Авито-услуг, этим летом спрос на выездное обслуживание мероприятий вырос в среднем на 15%. По сравнению с весной. И особенно заметен рост на фуршеты. Это сразу плюс 33%. И на банкеты плюс 25% год к году. Домашние повара стали вообще настоящим хитом сезона. Видимо, динамика спроса выросла на 25%.
2: Однако о выросшем спросе на частных поваров следует судить по осени, по крайней мере, если речь идет о более привычном формате, а не о частниках на платформах объявлений. Отмечает владелица агентства по подбору персонала «Домашняя история» Наталья Каменская.
6: Я связываю это как раз с летним сезоном, с летними мероприятиями на воздухе, на открытом. Тем не менее, всегда зависимо от сезонов, и летом, как правило, идет большой спад на домашний персонал. Многие уезжают на каникулы.
2: С другой стороны, обычный рынок кейтеринга с поварами на выезд не конкурирует, отмечает гендиректор сервиса по доставке еды кейтери Андрей Черепанов.
7: Я бы не сказал, что это какой-то новый рынок. Прикольная услуга, если нужно организовать, ну, например, кто-то день рождения с друзьями хочет отметить. Достаточно тесном кругу, я так полагаю, до 8-10, может быть, человек. Но мы именно вот с этим рынком не работаем. Это, как правило, самозанятые. Мы все-таки стараемся работать, ну, хотя бы с ИП, чтобы у них была сертификация, санитарные документы и так далее. Частными поварами это может быть немножко сложнее.
2: В первой половине года посещаемость кафе и ресторанов в России сократилась примерно на 10%. И темпы роста рынка курьерских услуг замедляются, в том числе по доставке готовой еды крупными сервисами. Именно на этом фоне выигрывают повара-частники с платформ объявлений, считают аналитики.
1: августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. В России отложили полный переход к использованию электронных медицинских книжек. Это следует из документа Минздрава, оказавшегося в распоряжении ТАСС. Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года, теперь ее отложили до 2027. Разрешение выдавать и ввести бумажные медицинские книжки также продлено. Перечень, обязательный для указания информации, дополнился данными о гражданстве и поле. И в завершении выпуска закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе портала Грамота.ру. Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, а его употребление является грубой речевой ошибкой. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила остаются неизменными, и Грамота.ру не видит предпосылок для их пересмотра. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: В Дагестане продолжается расследование уголовного дела о гибели женщины в результате опрокидывания катера на реке Сулак. Следователи задержали судоводителя и организатора перевозок, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России. Я напомню, что 12 августа катер с пассажирами на скорости врезался в скалу в акватории реки в Казбековском районе Дагестана. От удара судно перевернулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде, одна из них, 60-летняя женщина, погибла. Задержана сейчас 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель. Компании «Дербента» запретили использовать опасный железнодорожный путь без регистрации. Дербентский городской суд удовлетворил запрет компании «Шелбуздак» эксплуатировать железнодорожный путь для слива и налива бензина, а также пропана. Речь идет о пути не общего пользования на станции Белиджи длиной 179 метров. Там ведутся операции с бензином, дизелем и бутаном. По закону такие объекты обязаны проходить категорирование, чтобы определить уровень защиты. Предприятие не включило путь в реестр и не предоставило полных сведений в Росжилдор. Администрация Махачкалы демонтировала железнодорожное ограждение, освободила земельный участок на проспекте Акушинского, который незаконно оформили в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы. Суд, я напомню, что ранее удовлетворил иск мэрии о возврате земли в муниципальную собственность еще ранее, но только сейчас приступили к фактическому освобождению территории. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению наших граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, а также инженерные профессии и юриспруденция. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих наших граждан не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование. Но отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне обсуждений учебной нагрузки. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Минпросвещение нашей страны считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. В дагестанские университеты подано более 1 миллиона заявлений. Этот показатель превышает данные прошлого года. В настоящее время в нашей республике функционируют 2 кластера, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в сферах сельского хозяйства и туристической отрасли. Еще 2 кластера «Машиностроение и информационных технологий» начнут работу в сентябре 2026 года. Во всех 4 уже стартовала приемная кампания. Конкурс составляет порядка 2 человек на место по большинству специальностей и рабочих профессий. Турист из Астрахани лишился кошелька с 80 тысячами рублей и банковскими картами в цитадели Нарын-Кала. Это в Дербенте, об этом сообщает МВД Дагестана. Мужчина обнаружил отсутствие портмоне к вечеру, прогуливаясь по территории крепости. Он прошелся по местам своего пребывания, но так его не нашел. Полицейские вышли на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась гражданка, которая также приехала на экскурсию. На допросе женщина не стала отрицать факт находки. По ее словам, она заметила бесхозный аксессуар под лавочкой и, не обнаружив поблизости владельца, забрала его и вскоре выбросила по дороге домой где-то на трассе. Она настаивает на своей невиновности, утверждая, что ничего себе не присвоила. Полицейские проводят сейчас проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Расследование продолжается. 1 сентября школы распахнут свои двери для 46 тысяч первоклассников. Годом ранее первоклассников в Дагестане насчитывалось 48 тысяч. Всего за парты в День знаний сядут более 486 тысяч человек по всей стране. 7 новых школ начнут также свою работу 1 сентября, в том числе 2 школы в пригородах Махачкалы, это в микрорайоне Ветеран, и в поселке Новый Хушет. Новые учебные заведения будут готовы к началу учебного года в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи, Карабатахкентского района, а также в селах Пятилетка и Байрам Аул, это Хасаюртовский район Дагестана. Израильская антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшим производителям. Об этом сообщается на сайте ФАС. Она же направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Я в свою очередь напомню, что причиной этому послужило, что Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю прошлого года выросли на 5%. Компания «Дагэнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможное аварийное отключение и повреждение линии электропередачи готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники Дагэнерго пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. У нарушителей изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Среднедушевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представило агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритете остаются отпуск, подготовка к детей в школе, лечение и повседневные расходы. Ремонт, покупку автомобилей и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Новая волна экстремальной жары надвигается на Европу. Мы об этом говорили здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Температура поднимается выше 30 градусов. Климатологи называют регион самым быстро нагревающимся на планете. Палящий зной также охватил страны Юго-Восточной Азии и Северную Америку. Как пишут зарубежные СМИ, погодные аномалии бьют по экономике государств. Гидроэлектростанции снижают обороты, сельхозпроизводители прогнозируют гибель урожая. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Земля в провинциях Южной Кореи превратилась буквально в духовку. Картофель запекается прямо на грядках. Он разваливается в руках, как вареный. С большого распаханного поля аграриям не удалось получить ни одного целого клубня. Полностью сгорел и урожай капусты, описывает ситуацию местный телеканал SBS. Также пострадали фрукты, на яблоках солнечные ожоги, персики трескаются и гниют на ветках. Сельхозпроизводители готовятся подсчитывать убытки. Медики сообщают о гибели почти 20 человек. Guardian подтверждает, Южная Корея – лишь одна из жертв знойного лета. Аномальная жара охватила и другие страны Восточной Азии. Метеорологическое агентство Японии ввело новый термин – кокусёби, который можно перевести как «жестко жаркий день». В большинстве префектур столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Страдают и люди, и животные. Так, в зоопарке Токио от перегрева умерли 3 льва. В Гонконге зафиксировали плюс 37 – это максимальный показатель за всю историю наблюдений за 142 года. А на западе Китая плюс 50 градусов. Такую ситуацию, по мнению ученых, вызвало сочетание факторов: усиление области высокого давления над Тибетским Нагорьем и западной частью Тихого океана, мощное движение Эль-Ниньо и глобальное потепление, вызванное хозяйственной деятельностью человека. В другой части света, Северной Америке, тоже засуха. Минсельхоз США сообщил, что урожай кукурузы и пшеницы будет меньше, чем ожидалось. Bloomberg отмечает, что на бирже тут же взлетели фьючерсы на эти культуры. CNN напоминает, что высокие температуры влияют и на технические характеристики транспорта. В аэропортах США задерживают или отменяют рейсы, авиакомпании вводят дополнительные ограничения по весу. Так, American Airlines была вынуждена снять с рейса из Лас-Вегаса 32 пассажира, объяснив это тем, что иначе самолет мог не взлететь. Новая волна жары надвигается и на Европу. Euronews сообщает, что сильнее всего она ударит по Франции, Италии и Испании. К аномальным температурам готовятся на Балканах и Великобритании. На половине континента будут уступать устойчивые, плюс 35. Власти предупреждают о риске лесных пожаров и проблемах в энергосистемах. Так, обмеление Дуная привело к сокращению производства гидроэлектроэнергии в Австрии, Румынии, Венгрии, отмечает Рейтер. А судоходство по Рейну в Германии остановлено, в том числе и грузоперевозки.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Это утро на «Диалог ФМ». Приветствую родной мой Дагестан. Это день в истории. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло все-таки 14 августа. Итак, в 1040 году, именно 14 августа, шотландский король Дункан погиб в битве от руки своего двоюродного брата Макбета. Макбет, конечно, после этого стал королем. Вот это я понимаю, друзья, семейные отношения. У нас родственники максимум спорят из-за наследства. Там сразу «давай я стану главным в семье». 1457 году в Майнце изготовили псалтырь. Это одну из первых печатных книг, где были указаны имена издателей. То есть уже тогда люди понимали, книгу мы сделали, теперь обязательно напишем, кто ее сделал, чтобы все знали. Современные соцсети просто довели эту идею, мне кажется, до совершенства. В 1880 году, именно 14 августа, завершили строительство Кёльнского собора. И вот здесь главное строительство началось еще в 1248 году, а в 1880 его завершили. Представьте, там почти более 500 лет. 632 года строительства, вот сейчас я почитал, мой коллега. Представляете, если бы у нас сейчас так строили дома, да? Первый хозяин уже давно стал бы прапрапрапрадедом, а прораб все еще говорит. Но осталось буквально там фасад закончить. Итак, в 1893 году во Франции выдали первые водительские права, причем имя первого обладателя этих прав история даже не сохранила. Получается, человек был первым водителем с правами, но настолько скромными, что даже история сказала: ладно, имя мы не будем записывать. А еще 14 августа 2004 году Майкл Фелпс выиграл первое олимпийское золото. И это было только начало его невероятной олимпийской карьеры. Вот такой вот день, 14 августа. Кто-то строил собор 632 года, кто-то получает первые права, кто-то становится королем благодаря очень плохим семейным отношениям. А мы просто желаем вам, чтобы сегодняшний день прошел без войн за престол, долгостроев и штрафов от ГИБДД. Это утро на «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Пятница, друзья, на календаре. Всех приветствую.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Дорожные новости.
1: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании. За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно медико-психологическая помощь. В территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью — жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. Работодатели сокращают удаленку. В 2025 году количество сотрудников на дистанционном снизилось почти на 22%. Специалисты по подбору персонала сейчас называют этот формат занятости привилегией и дополнительной мотивацией для ценных кадров. Необходимость возвращать сотрудников в офис объясняется снижением вовлеченности членов команды в бизнес-процессы. Кому удаленку все-таки готовы оставить и на каких условиях, тему продолжат мои коллеги.
2: По итогам прошлого года вне офисов работают 968 тысяч человек. В 2024-м их было 1 250 000. Больше всего специалистов в дистанционном формате имеют высший уровень квалификации. В отраслях с глубокой цифровизацией на работу в офисе соглашается только один из пяти соискателей. Даже несмотря на то, что у некоторых компаний штатная единица на удаленке имеет более скромный оклад, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
3: Зачастую меры контроля превышают тот полезный эффект, который получает компания от экономии на аренде,

0: рост какой-то, потому что он требует постоянного общения людей в команде. Это опыление опытом, это наставничество и так далее, чтобы человека растить. Те люди, которые хотят работать на удаленке, они либо должны уже быть профессионалами в своей области, и тогда они могут наслаждаться жизнью, работать удаленно, показывать результаты и получать за это деньги. Молодым сотрудникам, которые хотят каких-то перспектив карьеры, конечно, придется сначала поработать в офисе.
1: Согласно опросу Superjob, 3/4 работодателей готовы держать на удаленке не более 10% персонала, и только 4% компаний позволяют сотрудникам работать из-за рубежа. При этом обязанности отслеживать местонахождение сотрудника на удаленке у работодателя нет. Даже уволить того, кто перебрался в соседний город или на другой континент, вряд ли получится, говорят юристы. Работодателю нужно будет обязательно доказать, что сотрудник не может выполнять свою работу на новом месте, отмечает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
2: Законодательство и разъяснение госорганов определяют, что в трудовом договоре мы должны указать место работы. Это город, Москва, Норильск и так далее. Что касается работы за рубежом российских граждан в российских компаниях, ведь, к сожалению, нету ни в трудовом кодексе четкого понимания, ни в разъяснениях госорганов четкого понимания. Мы пока опасаемся писать, например, что место работы в Стамбул, например. Если у работника написано периодический дистант, то, конечно, это очень рискованно уезжать куда-то с места, которое указано в трудовом договоре, потому что в любой момент его могут вызвать. Если у него постоянный дистант, то только командировкой его могут вызвать.
1: По данным Авито работы, лидерами по росту количества вакансий на удаленке являются редакторы, менеджеры проектов и логисты. Однако чаще всего дистант практикуют по-прежнему айтишники. Почти 40% компаний предоставляют этим специалистам такую возможность.
3: 14 августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ.

0: Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Дагестана провела проверку по жалобам на низкое качество воды в кварталах Искра, Дзержинец, Южанка и Домостроитель в Махачкале. Были взяты пробы воды. Выяснилось, что ее мутность не соответствует санитарным стандартам. В связи с этим руководителю единого оператора было направлено представление. Прокуратура продолжает контролировать процесс устранения выявленных нарушений. В Дагестане директор образовательного учреждения был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку подкупа сотрудника полиции на сумму 2 миллиона рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного штраф в размере 60 миллионов рублей и наложил запрет на занятие определенных должностей в течение 5 лет. В Дагестане в 13-й раз пройдет молодежный образовательный форум «Каспий». С 5 по 10 сентября в Дербенте на территории парка «Патриот» соберутся 500 участников из разных уголков России. Они будут работать по 8 направлениям. На форум подали заявки свыше 6 тысяч человек из 89 субъектов России и 93 иностранных государств. Ущерб от ударов по складам Wildberries и продавцов оценили от 600 до 800 миллиардов рублей. На восстановление складов и инфраструктуры маркетплейса потребуется от 147 до 223 миллиардов. А если здание придется сносить и восстанавливать территорию, то сумма возрастет до 279 миллиардов. Сбербанк запустил функцию уведомлений для родителей о снижении баланса на детской карте. Когда баланс опускается ниже 200 рублей, на телефон родителя приходят пуш-уведомления и СМС с напоминанием пополнить счет. Решение позволяет родителям быть уверенными в безопасности своего ребенка и самостоятельно контролировать расходы. Росстандарт утвердил новые стандарты ГОСТ для красной икры первого и второго сортов. Согласно новым требованиям, зернистая икра должна быть упакована в металлические или стеклянные банки. Икринки обязаны быть без пленок и сгустков крови. Цвет продукта должен быть равномерным, а посторонние примеси строго запрещены. Стандарты начнут действовать с 1 июня следующего года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Далее в нашем эфире «Утро на Диалог ФМ» с Расимом Загировым.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Пятница на календаре. Это значит, настроение уже можно переводить в режим «выходные». Совсем близко. Да что там близко, они уже завтра. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. У микрофона Расим Загиров. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Желаю я вам всем сегодня легкого утра, хороших новостей, приятных людей рядом и такого настроения, что даже самые сложные дела решались немного проще. Итак, оставайтесь с нами. Впереди музыка, новости, интересные темы и, конечно, ваше настроение в прямом эфире. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы начинаем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: На Дагестане после трагедии с катером, в результате которой погибла женщина, было возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас квалифицировало произошедшее по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ну и прокуратура Дагестана отреагировала на жалобы о проблемах с водоснабжением в микрорайонах Махачкалы, организовав проверку. В ходе нее совместно с Роспотребнадзором были взяты пробы воды. Результаты, кстати, показали, что ее мутность не соответствует санитарным нормам. Прокуратура Ленинского района потребовала от единого оператора водоснабжения и водоотведения сейчас немедленно устранить все нарушения. На Красном мосту стартовал ремонт по укреплению конструкции. Подрядчик компании «Сибрегионстрой» демонтирует проезжую часть и металлические пролеты, затем установит новые элементы. Основная цель – восстановить опору и укрепить фундамент. Ну и в нашей стране рассматривается возможность введения идентификации пользователей интернета по паспорту. Депутаты утверждают, что настало время отказаться от анонимности в сети. Причиной является недостаточная эффективность модерации и блокировки контента. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в настоящее время 95% аккаунтов являются поддельными. На 15 августа в селе Хучнита Басранского района Дагестана пройдет республиканский турнир по рукопашному бою, посвященный герою России Рустаму Мурадову. Мероприятие состоится на территории древней крепости семи братьев и одной сестры. Участвовать в турнире будут спортсмены старше 12 лет, которые будут соревноваться в 5 весовых категориях. С начала этого года специалисты филиала ДГЭнерго подключили к электрическим сетям более 1200 новых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В числе подключенных объектов 3 школы и детских сада, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 предприятия водоснабжения и водоотведения. В компании ДГЭнерго отметили, что традиционно в зоне повышенного внимания находится технологическое присоединение социально значимых учреждений. Магомед Рамазанов подписал распоряжение выделения почти 26 миллионов рублей из резервного фонда в улучшении условий в детском доме номер 7 из Бербаша. Я напомню, что еще 1 июня Рамазанов вместе с коллегами посетил это учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. Об этом сообщается в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Ежедневно хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сеть супермаркетов в нашей республике. Кроме того, первая партия направлена уже в Москву. Для сохранности товара в пути компания задействовала собственных экспедиторов. Ну и наша страна получила первую партию бензина из Индии, об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию. На учебный день во второй смены для российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, допускается обучение в 3 смены. Я в свою очередь напомню, что ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Я напомню, что занятия начнутся 1 сентября, который в этом году учебным выпадает на вторник. Приложение маркетплейса Валбери снова доступно для скачивания в обновленном App Store в США, об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Ранее я напомню, что в СМИ появилось сообщение о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина, в других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ, студия Расим Загиров. Насколько высокими стали уголовные риски для бизнеса? Число выявленных налоговых преступлений растет рекордными темпами по нашей стране. Как следует, кстати, из доклада МВД, только за первое полугодие этого года правоохранители зарегистрировали почти более 3000 таких случаев по всей России. Это на 17% больше, чем в 2025-м. Это максимум, кстати, за последние 12 лет. Тему продолжат мои коллеги прямо сейчас. Слово.
2: Налоговые схемы все чаще выявляют без визита инспектора в офис. ФНС находит дробление бизнеса, фиктивные сделки и бумажные НДС с помощью анализа отчетности, банковских операций и данных контрагентов. Отдельно проверяют зарплаты в конвертах и случаи, когда штатных сотрудников оформляют как самозанятых. При этом сама статистика еще не означает, что бизнес настолько же чаще стал уклоняться от налогов, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Есть вот эта плюшка, назовем ее так, в Уголовном кодексе, который говорит, что если ты возместишь добровольный налог и все штрафные санкции, проценты, то ты освобождаешься от наказания. И это, по большому счету, вот та плюшка, с помощью которой удается больше взыскивать денег в бюджет. Стали оперативно срабатывать по схеме, когда выявляют обнальные кусты, те структуры, которые оказывают услуги по бумажному НДС. Налоговые органы идут сразу же по всем контрагентам, которые пользуются услугами данных незаконных структур. Второй вариант – дробление бизнеса. Налоговый стал хорошо это анализировать и сразу на круг зачисляет, но там, как правило, большинство налогоплательщики не могут это оплатить, поэтому потом следует уголовное дело со всеми последствиями.
2: С начала года налог на прибыль повысили до 25%, базовый НДС – до 22%, а порог освобождения от него для упрощенки снизили с 60 до 20 миллионов рублей. На этом фоне предприниматели все чаще говорят об уходе в тень. По мартовскому опросу «Опоры России» об этом сообщили 42% респондентов. Впрочем, часть малого бизнеса просто не успела перестроиться под новые правила. Многие впервые столкнулись с необходимостью платить НДС и пока не до конца понимают, как с ним работать, говорит основатель кофейни «Юрвиста» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
4: Большое количество компаний повыскакивали на НДС, не поняли, как этот НДС вообще администрировать, что с этим делать, как его платить. А других вариантов у них нет, потому что если они заплатят все налоги, наймут бухгалтера, то у них фактически вся рентабельность уйдет на то, чтобы поддерживать новую инфраструктуру. Многие из-за этого просто позакрывались и побросали свои ИП, свои ООО.
2: Под уголовное преследование рискует попасть даже компания, которая не спорит с доначислениями и исправно платит по согласованной с ФНС рассрочке. Через 75 дней после вступления решения проверки в силу, если долг погашен не полностью, инспекция все равно обязана передать материалы следователям, говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
5: Налоговый орган очень быстро передает материалы налоговых проверок в органы следствия. Суммы доначислений сейчас большие. Средний чек по Москве превышает уже 100 миллионов рублей, по Санкт-Петербургу даже 200. И, как следствие, суммы, конечно же, представляют интерес для возбуждения уголовного дела. Часто налогоплательщик даже не спорит с налоговыми доначислениями, но при этом обращается за отсрочкой платы налогов, получает ее в рамках установленной законом процедуры, а затем, увы, получает возбуждение уголовного дела в связи с тем, что налог своевременно уплачен не был.
2: Всего, по данным МВД, с начала года по налоговым делам в бюджет уже вернули около 70 миллиардов рублей.
1: августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Приветствую, родной мой Дагестан, друзья. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные проводит Коммерсант со ссылкой, кстати, на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% российских начальников. Однако среди подчиненных с этим согласились только 27%. Больше половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решения руководства. Каждый четвертый признался, что купит за невысказанное недовольство. Ну и за нарушение порядка на борту самолета пассажиру теперь может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом телеканалу 360.ru рассказал юрист Иван Соловьев. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнить требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей. Либо арест, кстати, на 15 суток. Если действие создает угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Ну и количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами в России, выросло почти, представляете, на 12 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, с которыми они ознакомились. За первые 6 месяцев года зарегистрировано, внимание, почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за первое полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за запуск автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Кстати, об этом сообщает парламентская газета. По словам главы Центробанка, необходимые изменения в законодательство уже внесены, но технически система пока не заработала. Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают объем собственных премий, а убыточность этого направления достигает 103%. Автоматический контроль, по ее мнению, позволит увеличить число оформленных полисов и стабилизировать рынок без повышения тарифов. Ранее в России также ограничили число штрафов выписанными камерами за отсутствие ОСАГО. Одного водителя можно наказать не чаще, кстати, одного раза в сутки. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова передает агентство ТАСС. По его словам, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в нашей стране разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся, кстати, на финальной стадии. Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории нашей страны. Новая линейка самолетов, по его словам, позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. Всероссийские антитеррористические учения пройдут во всех школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщает Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединяется дошкольное учреждение. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительный инструктаж для руководителей образовательных организаций и педагогов. На портале госуслуги появится раздел психологической помощи для военнослужащих гражданского персонала вооруженных сил нашей страны. Об этом сообщили в Минцифре, причем и для их семей тоже. Получить поддержку можно будет бесплатно, доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольно, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструктаж по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит вообще работа с психологом. Банк России рекомендовал кредиторам реструктуризировать долги предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате террористических атак, об этом сообщает парламентская газета. Банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам советуют при необходимости приостанавливать платежи, не начислять штрафы и пени за вынужденную просрочку и не требовать досрочного возврата кредита. Реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год увеличился вдвое, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле, я напомню, что составляет около 10,5 тысяч рублей. Это мы, кстати, здесь с коллегами знакомились, и на Кипре чуть более 20 тысяч рублей. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки из страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу аж на 82%. Реже россияне выбирают Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И продолжаем с новостями из нашего региона, из Дагестана. Тело 16-летнего парня, который утонул во время катания на гидроцикле в Каспийском море, на третий день поисков нашли очевидцы, передали родственникам, об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Трагедия, я напомню, что еще произошла 11 августа в акватории нашего моря в районе пляжа Черные Камни, это Кумтаркалинский район Дагестана. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 13:55, подросток катался на гидроцикле без спасательного жилета и, предположительно, не справился с управлением. К поискам привлекли сотрудников МЧС, водолазов и местных волонтеров. Первый же день работы пришлось приостановить из-за темноты и возобновить утром. Южная транспортная прокуратура сейчас организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства случившегося и проверить законность предоставляемых услуг по прокату гидроциклов. В госжилищинспекцию Дагестана обратились жители многоквартирного дома. Они пожаловались на неудовлетворительное санитарное состояние подвального помещения. Об этом сообщили в ведомстве. Антисанитарию инспекторы обнаружили по адресу город Хасаюрт, улица Чкалова, дом 17. После рассмотрения обращения управляющие организации поручили провести необходимые санитарные экспертизы. Сейчас подвал прошел меры по дезинфекции. Я также напомню, что ранее, по-моему, в другом доме в Хасаюрте жильцы также добились уборки захламленного подвала. Охотник случайно застрелил человека в Кайкенском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. Кстати, по версии следствия, с которым мы сейчас ознакомились, 55-летний мужчина во время охоты сделал не менее 4 выстрелов по кабанам, не убедившись, что впереди нет людей. Одна из пуль попала в мужчину, который находится на линии огня. К сожалению, он скончался на месте. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию, об этом сообщили в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. В хозяйстве Краснопартизанский, это есть такая компания, которая вот поставляет у нас виноград, официально открыт сезон отгрузки столовых сортов винограда. Первые ягоды уже отправились к покупателям. Ежедневно, я напомню, что хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сети супермаркетов по Махачкале. Первую партию также направили в Москву, друзья, на продовольственный рынок Food City. Для сохранности товаров пути компания задействовала собственных экспедиторов, а совсем скоро урожай солнечной ягоды будет доставлен экспортерам из Монголии. Врачи из Дагестана и Краснодарского края впервые на Северном Кавказе спасли 20-летнего пациента с тяжелой формой лептоспириоза. Об этом сообщает временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. Молодой человек заразился после купания в водоеме в Краснодарском крае. Плохо себя почувствовал уже по возвращению домой в Дагестан. За считанные дни инфекция вызвала полиорганную недостаточность. Практически перестали работать почки и печень. Ахмедов ответил, что лептоспириоз для республики крайне редкая патология. Таких случаев не было более 10 лет. Чтобы спасти пациента, реанимологи нескольких дагестанских стационаров объединились с коллегами из Краснодарского края. Борьба за жизнь длилась более 20 дней. В итоге функции внутренних органов восстановились, пациент пришел в себя и готовится к выписке. Об этом добавил руководитель ведомств. Плохие оценки за поведение можно будет оспорить. Для этого при школах предполагается создать вот такую вот специальную комиссию. Родители нарушителя дисциплины смогут высказать там свои претензии. Такой порядок предусмотрен последним письмом Минпросвещения России. Повсеместно оценивать поведение начнут с 2027 года. На сегодня проект проходит апробацию. Политический, кстати, обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что система нуждается все-таки в доработке. Давайте дадим слово Дмитрию Дрезе здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: С 1 сентября 2026 года в Российской Федерации стартует этап расширенной апробации выставления оценок за поведение. Для этого будет отобрано по 10 школ в каждом субъекте РФ. Окончательный запуск новой старой системы запланирован на следующий учебный год. Так может показаться, на первый взгляд, что проект несколько сыроват. Не до конца еще апробирован. В частности, по словам всех причастных к процессу, не до конца понятны критерии, как и кому эти самые оценки выставлять. Собственно, оценок как таковых нет. Есть трехуровневая система – образцовая, допустимая и недопустимое поведение. Наверное, всех в основном интересует именно последняя строчка. Это когда ребенок систематически срывает уроки, портит имущество или проявляет агрессию к окружающим и так далее и тому подобное. Впрочем, сказать хочется не об этом. Министерство просвещения выпустило очередное письмо-инструкцию. Судя по всему, чиновники понимают указанную выше размытость критериев. И поэтому придумали, как эту проблему решить, пусть и отчасти. Несогласные с оценкой смогут ее оспорить, обратившись, внимание, в специальную комиссию по урегулированию споров. Таковые, по идее, должны создаваться при каждой школе. В их состав войдут, соответственно, учителя, родители и даже сами школьники. Давайте на секунду представим, как это будет выглядеть. Вполне вероятно, что у агрессивных детей могут быть еще более агрессивные родители. Как бы полицию не пришлось бы вызывать на заседание таких комиссий. Но и это еще не все. В том же письме Минпросвещения уточняется, школьник, что попал-таки под графу «недопустимое поведение» и не сумел это оспорить на комиссии, автоматом попадает на психолого-педагогический консилиум. Там его спрашивают: «Ну что, Петров или Петрова, как ты докатилась до жизни такой? Чего тебе не хватает? Может быть, в семье трудности?» Короче говоря, шанс ему или ей дается на исправление и осознание. Называется это нынче индивидуальный план коррекции. То есть сразу не выгонят, но будут корректировать по индивидуальному плану. Таким образом, школа российская из учебного заведения превращается в некий институт воспитания. Единственный вопрос, который в связи с этим возникает – учиться и учить когда? Ведь времени не хватит и в консилиумах заседать, патриотизм прививать, внеклассные часы проводить, еще отстающих тянуть по индивидуальному плану коррекции. Проще уж к корням вернуться, к розгам и к андуину.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Это «Утро» на «Диалог ФМ». Приветствую родной мой Дагестан. Это день в истории. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло все-таки 14 августа. Итак, в 1040 году, именно 14 августа, шотландский король Дункан погиб в битве от руки своего двоюродного брата Макбета. Макбет, конечно, после этого стал королем. Вот это я понимаю, друзья, семейные отношения. У нас родственники максимум спорят из-за наследства. Там сразу: «Давай я стану главным в семье». 1457 году в Майнце изготовили псалтырь. Это одну из первых печатных книг, где были указаны имена издателей. То есть уже тогда люди понимали: книгу мы сделали, теперь обязательно напишем, кто ее сделал, чтобы все знали. Современные соцсети просто довели эту идею, мне кажется, до совершенства. В 1880 году, именно 14 августа, завершили строительство Кёльнского собора. И вот здесь главное строительство началось еще в 1248 году, а в 1880 его завершили. Представьте, там почти более 500 лет. 632 года строительства. Вот сейчас я почитал, мой коллега. Представляете, если бы у нас сейчас так строили дома, да? Первый хозяин уже давно стал бы прапрапрапрадедом, а прораб все еще говорит: ну, осталось буквально там фасад закончить. Итак, в 1893 году во Франции выдали первые водительские права. Причем имя первого обладателя этих прав история даже не сохранила. Получается, человек был первым водителем с правами, но настолько скромными, что даже история сказала: ладно, имя мы не будем записывать. А еще 14 августа в 2004 году Майкл Фелпс выиграл первое олимпийское золото. И это было только начало его невероятной олимпийской карьеры. Вот такой вот день, 14 августа. Кто-то строил собор 632 года, кто-то получает первые права, кто-то становится королем благодаря очень плохим семейным отношениям. А мы просто желаем вам, чтобы сегодняшний день прошел без войн за престол, долгостроев и штрафов от ГИБДД. Это «Утро» на «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Пятница, друзья, на календаре. Всех приветствую.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании. За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью – жильем и нежеланием членов семьи – менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. Работодатели сокращают удаленку. В 2025 году количество сотрудников на дистанционном снизилось почти на 22%. Специалисты по подбору персонала сейчас называют этот формат занятости привилегией и дополнительной мотивацией для ценных кадров. Необходимость возвращать сотрудников в офис объясняется снижением вовлеченности членов команды в бизнес-процессы. Кому удаленку все-таки готовы оставить и на каких условиях, тему продолжат мои коллеги.
2: По итогам прошлого года вне офисов работают 968 тысяч человек. В 2024-м их было 1 250 000. Больше всего специалистов в дистанционном формате имеют высший уровень квалификации. В отраслях с глубокой цифровизацией на работу в офисе соглашается только один из пяти соискателей. Даже несмотря на то, что у некоторых компаний штатная единица на удаленке имеет более скромный оклад, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
3: Зачастую меры контроля превышают тот полезный эффект, который получает компания от экономии на аренде, корпоративных расходов и прочее. Если мы говорим о руководящих позициях, то в них удаленная работа продолжает сохраняться, хотя, возможно, ее становится меньше. Как правило, все-таки зарплата удаленных работников несколько ниже. Если они работают одно и то же время, полный день, ну, в пределах 20%.
2: В прошлом году доля вакансий с удаленной работой в России выросла до 10% от всего предложения на рынке труда. Это примерно 900 тысяч позиций. При этом, по данным аналитиков ХХРУ, в тренде развитие гибких и гибридных форматов. На повышение в должности при такой модели занятости рассчитывать не стоит, считает основатель и CEO исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
4: На гибриде невозможно какой-то карьерный рост, невозможно человека развивать, невозможно профессиональный рост какой-то, потому что он требует требует постоянного общения людей в команде. Это опыление опытом, это наставничество и так далее, чтобы человека растить. Те люди, которые хотят работать на удаленке, они либо должны уже быть профессионалами в своей области, и тогда они могут наслаждаться жизнью и работать удаленно, показывать результаты и получать за это деньги. Молодым сотрудникам, которые хотят каких-то перспектив карьеры, конечно, придется сначала поработать в офисе.
2: Согласно опросу Superjob, 3/4 работодателей готовы держать на удаленке не более 10% персонала, и только 4% компаний позволяют сотрудникам работать из-за рубежа. При этом обязанности отслеживать местонахождение сотрудника на удаленке у работодателя нет. Даже уволить того, кто перебрался в соседний город или на другой континент, вряд ли получится, говорят юристы. Работодателю нужно будет обязательно доказать, что сотрудник не может выполнять свою работу на новом месте, отмечает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
5: Законодательство и разъяснение госорганов определяют, что в трудовом договоре мы должны указать место работы. Это город Москва, Норильск и так далее. Что касается работы за рубежом российских граждан в российских компаниях, здесь, к сожалению, нету ни в трудовом кодексе четкого понимания, ни в разъяснениях госорганов четкого понимания. Мы пока опасаемся писать, например, что место работы в Стамбул, например. Если у работника написано периодический дистанц, то, конечно, это очень рискованно уезжать куда-то с места, которое указано в трудовом договоре, потому что в любой момент его могут вызвать. Если у него постоянный дистанц, то только командировкой его могут вызвать.
2: По данным Авито работы, лидерами по росту количества вакансий на удаленке являются редакторы, менеджеры проектов и логисты. Однако чаще всего дистант практикуют по-прежнему айтишники. Почти 40% компаний предоставляют этим специалистам такую возможность.
1: 14 августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, вы прокрастинируете. То есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали. Все, ваше подсознание говорит, отдохни. Вы начинаете отвлекаться. Ваши мысли начинают бегать. Ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу. То есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опустите свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания, и потом восстанавливаться гораздо сложнее.
3: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагэнерго объявила о переходе в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Режим подразумевает полную мобилизацию всех ресурсов энергетиков, подготовленные значительные силы для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации и повреждения линий электропередачи. Бывшему мэру Кизляра Александру Шувалову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. В поселке Шамбург.

0: Ахау 20 августа временно прекратят подачу природного газа из-за плановых работ на магистральном трубопроводе высокого давления. Согласно данным «Газпром газораспределения Махачкала», отключение газа затронет район железнодорожного переезда. Подача газа будет приостановлена с 10 до 14 часов. В Дагестане в этом году волонтеры организовали более 2000 акций и вложили свыше 405 тысяч часов своего труда. Об этом сообщил в РИО министра по делам молодежи республики Камил Саидов. Во время паводков добровольцы проявили особую активность. По словам Саидова, участие в волонтерских проектах открывает дополнительные возможности для молодежи. Это и дополнительные баллы при поступлении в университеты, и участие в масштабных событиях, а также бесплатное обучение и возможность путешествовать по России. Российские ювелиры уменьшают объемы производства украшений из-за снижения спроса и роста цен на драгоценные металлы. В первой половине года было выпущено 10 миллионов золотых изделий и 29 миллионов серебряных. Спрос на золото упал почти втрое по сравнению с 2008 годом. Покупатели все чаще выбирают развлечения и путешествия вместо драгоценностей. Глава запрещенной в России и признанной экстремисткой соцсети Instagram Адам Мосыри объявил о первом за 10 лет обновлении текстового логотипа платформы. Он подчеркнул, что новый дизайн стал более лаконичным и современным, при этом сохранив связь с традициями и простотой, которые всегда были присущи платформе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Пятница на календаре. Это значит, настроение уже можно переводить в режим «выходные». Совсем близко. Да что там близко, они уже завтра. В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. У микрофона Расим Загиров. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Желаю я вам всем сегодня легкого утра, хороших новостей, приятных людей рядом и такого настроения, что даже самые сложные дела решались немного проще. Итак, оставайтесь с нами. Впереди музыка, новости, интересные темы и, конечно, ваше настроение в прямом эфире. Вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы начинаем.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан стал лидером среди регионов России по уровню конкуренции застройщиков. В нашей республике сейчас возводится 1,5 миллиона квадратных метров жилья, по данным на 1 июля этого года. Из них 14% приходится на тройку крупнейших девелоперов. Такие данные публиковал единый ресурс застройщиков России. В Дагестане показатель снизился на 2 базисных пункта. С начала года по сравнению на 1 июля 2025 года совокупная доля крупнейших девелоперов региона сократилась с 18% до 14%. Ну и в нашем Дагестане выросло число населенных пунктов, где строятся многоквартирные дома. По данным на этот месяц, их насчитывается 12. За второй квартал количество выросло на 2. С таким показателем Дагестан поднялся на 5 позиций и занял 21 место в рейтинге регионов по количеству населенных пунктов, где строится МКД. Я напомню, что соседний Ставропольский край поднялся также на 2 позиции в рейтинге. В Дагестане в рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявлено 149 земельных участков общей площадью 244 гектаров, сообщили РБК «Кавказ» в региональном управлении Росреестра. Кстати, по данным ведомства, данные земельные участки имеют потенциал для вовлечения в туристическую деятельность. Более 80 тысяч пострадавших из-за наводнения жителей Дагестана получили выплаты. Общая сумма превысила почти уже 3 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В марте-апреле этого года в отдельных районах Дагестана и Чечни, я напомню, что прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В Госдуму готовят внести законопроект об отмене ЕГЭ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал предложение бывшего министра образования Андрея Фурсенко усложнить экзамен, назвав его издевательством над молодежью. По мнению Слуцкого, такая мера лишь увеличит нагрузку на школьников и расходы на семей и на репетиторов. В новом законопроекте предлагается перейти к государственной системе экзаменов с разными способами оценки знаний школьника. Но и он теряет свою значимость и постепенно умирает, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Груси в интервью финансовому изданию. По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании. Я напомню, что глава МАГАТЭ один из претендентов на пост генсека ООН. Аварийные отключения электричества произошли в двух районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 9 населенных пунктов. 6 в Чародинском районе Дагестана, 3 в Дербенском. По данным МЧС, без света остаются более 1000 домов с населением более 4500 человек, а также 12 социально значимых объектов. К другим новостям. Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС. Как пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана», по данным на 1 июля текущего года в Дагестане насчитывается 531 организация АЗС. Специалисты «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода высокого давления в Ленинском районе дагестанской столицы. Протяженность обновленной сети составила более километра, об этом сообщают в компании. Проведенные работы, кстати, позволили повысить надежность газоснабжения уже подключенных потребителей. Кроме того, реконструкция создала техническую возможность для подключения новых абонентов в Ленинском и советских районах Махачкалы. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки сегодня утром на распределительный центр в Чемишском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Кстати, по данным ведомства, сегодня украинские формирования при помощи беспилотников атаковали логистический центр. После атаки произошло возгорание, пострадали 2 человека. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к атаке. На 38% территории Евросоюза установилась засуха, об этом сообщает телеканал Евроактив. Засуха прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков. Это сильное влияние имеет на животноводческий сектор на всей территории ЕС. В июле россияне активно спасались от жары, заказали 820 тонн мороженого, а также 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом сообщает телеканал «Москва-24» со ссылкой на сервисы доставки. Аналитики заявили, что мороженое стало самым популярным летним десертом. Особенно вырос спрос на экзотические вкусы. Любители кофе предпочитают холодные варианты. В России вырос спрос на домашнюю еду под ключ. По данным Авито услуг, этим летом на 10% увеличилась популярность поваров, которые могут приехать на кухню заказчика, организовать ужин или заполнить морозильную камеру заготовками. В то же время спрос на кафе и в рестораны в целом у нас, даже в Махачкале, он падает. Тему продолжат мои коллеги.
2: Разброс ценников в объявлениях от нескольких до 10 тысяч рублей. За эту сумму повар готов купить продукты, приехать на кухню заказчика или передать уже собранные контейнеры с обедами. Кто-то сразу приводит подробные прайс-листы. Кастрюля куриного супа 1500, килограмм говяжьих котлет 1600. Овощное рагу – 1300. В описаниях такие специалисты обычно рекламируют услуги, цитата, «мамам в декрете» или, например, «тем, кто постоянно в офисе». И отдельная категория – «шашлычники на выезд» для небольшого домашнего банкета. Объявления от таких поваров уже некоторое время попадают в подборки в соцсетях.
3: Называется услуга «сварю борщ и уйду», «приготовлю сырники и уйду», «приготовлю домашнюю еду и уйду». Там куча отзывов. Причем вы видите, что прайс, ну, такой, не прям-таки низкий, соответственно, люди готовы за это платить.
2: А кто-то сам стал выкладывать в соцсети, как готовит заказ.
4: Сегодня в меню кулин суп с лапшой, тефтели в соусе с картофельным пюре и блинчики с творогом.
2: По данным Авито, летом также на десятки процентов вырос спрос на фуршетных мастеров. Для семейных праздников ищут профессиональных официантов и барменов, рассказала руководитель пресс-службы Авито-услуги Ирина Рак.
5: Мы видим, что в России меняется культура праздников. Вместо брони столика теперь зовут профессионалов к себе домой. По данным Авито-услуг, этим летом спрос на выездное обслуживание мероприятий вырос в среднем на 15%. По сравнению с весной. И особенно заметен рост на фуршеты. Это сразу плюс 33%. И на банкеты плюс 25% год к году. Домашние повара стали вообще настоящим хитом сезона. Видимо, динамика спроса выросла на 25%.
2: Однако о выросшем спросе на частных поваров следует судить по осени, по крайней мере, если речь идет о более привычном формате, а не о частниках на платформах объявлений. Отмечает владелица агентства по подбору персонала «Домашняя история» Наталья Каменская.
6: Я связываю это как раз с летним сезоном, с летними мероприятиями на воздухе, на открытом. Тем не менее, всегда зависимо от сезонов, и летом, как правило, идет большой спад на домашний персонал. Многие уезжают на каникулы.
2: С другой стороны, обычный рынок кейтеринга с поварами на выезд не конкурирует, отмечает гендиректор сервиса по доставке еды кейтери Андрей Черепанов.
7: Я бы не сказал, что это какой-то новый рынок. Прикольная услуга, если нужно организовать, ну, например, кто-то день рождения с друзьями хочет отметить. Достаточно тесный круг, я так полагаю, до 8-10, может быть, человек. Но мы именно вот с этим рынком не работаем. Это, как правило, самозанятые. Мы все-таки стараемся работать, ну, хотя бы с ИП, чтобы у них была сертификация, санитарные документы и так далее. Частными поварами это может быть немножко сложнее.
2: В первой половине года посещаемость кафе и ресторанов в России сократилась примерно на 10%. И темпы роста рынка курьерских услуг замедляются, в том числе по доставке готовой еды крупными сервисами. Именно на этом фоне выигрывают повара-частники с платформ объявлений, считают аналитики.
1: августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: В Дагестане продолжается расследование уголовного дела о гибели женщины в результате опрокидывания катера на реке Сулак. Следователи задержали судоводителя и организатора перевозок, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России. Я напомню, что 12 августа катер с пассажирами на скорости врезался в скалу в акватории реки в Казбековском районе Дагестана. От удара судно перевернулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде, одна из них, 60-летняя женщина, погибла. Задержанная сейчас 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель. Компании Дербента запретили использовать опасный железнодорожный путь без регистрации. Дербентский городской суд удовлетворил запрет компании «Шелбуздак» эксплуатировать железнодорожный путь для слива и налива бензина, а также пропана. Речь идет о пути не общего пользования на станции Белиджи длиной 179 метров. Там ведутся операции с бензином, дизелем и бутаном. По закону такие объекты обязаны проходить категорирование, чтобы определить уровень защиты. Предприятие не включило путь в реестр и не предоставило полных сведений в Росжилдор. Администрация Махачкалы демонтировала железнодорожное ограждение, освободила земельный участок на проспекте Акушинского, который незаконно оформили в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы. Суд, я напомню, что ранее удовлетворил иск мэрии о возврате земли в муниципальную собственность еще ранее, но только сейчас приступили к фактическому освобождению территории. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению наших граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, а также инженерные профессии и юриспруденция. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих наших граждан не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование. Но отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне обсуждений учебной нагрузки. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Минпросвещение нашей страны считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. В дагестанские университеты подано более 1 миллиона заявлений. Этот показатель превышает данные прошлого года. В настоящее время в нашей республике функционируют 2 кластера, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в сферах сельского хозяйства и туристической отрасли. Еще 2 кластера – машиностроение и информационных технологий – начнут работу с сентября 2026 года. Во всех 4 уже стартовала приемная кампания. Конкурс составляет порядка 2 человек на место по большинству специальностей и рабочих профессий. Турист из Астрахани лишился кошелька с 80 тысячами рублей и банковскими картами в цитадели Нарынкала. Это в Дербенте, об этом сообщает МВД Дагестана. Мужчина обнаружил отсутствие портмона к вечеру, прогуливаясь по территории крепости. Он прошелся по местам своего пребывания, но так его не нашел. Полицейские вышли на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась гражданка, которая также приехала на экскурсию. На допросе женщина не стала отрицать факт находки. По ее словам, она заметила бесхозный аксессуар под лавочкой и, не обнаружив поблизости владельца, забрала его и вскоре выбросила по дороге домой где-то на трассе. Она настаивает на своей невиновности, утверждая, что ничего себе не присвоила. Полицейские проводят сейчас проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Расследование продолжается. 1 сентября школы распахнут свои двери для 46 тысяч первоклассников. Годом ранее первоклассников в Дагестане насчитывалось 48 тысяч. Всего за парты в День знаний сядут более 486 тысяч человек по всей стране. 7 новых школ начнут также свою работу 1 сентября. В том числе 2 школы в пригородах Махачкалы, это в микрорайоне Ветеран, и в поселке Новый Хушет. Новые учебные заведения будут готовы к началу учебного года в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабадахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам Аул, это Хасаюртовский район Дагестана. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшим производителям. Об этом сообщается на сайте ФАС. Она же направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Я в свою очередь напомню, что причиной этому послужило, что Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю прошлого года выросли на 5%. Компания «ДГЭнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможное аварийное отключение, повреждение линии электропередачи, готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники ДГЭнерго пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. У нарушителей изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Среднедушевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представило агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритетом остается отпуск, подготовка к детей в школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобилей и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Новая волна экстремальной жары надвигается на Европу. Мы об этом говорили здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Температура поднимается выше 30 градусов. Климатологи называют регион самым быстро нагревающимся на планете. Палящий зной также охватил страны Юго-Восточной Азии и Северную Америку. Как пишут зарубежные СМИ, погодные аномалии бьют по экономике государств. Гидроэлектростанции снижают обороты, сельхозпроизводители прогнозируют гибель урожая. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Земля в провинциях Южной Кореи превратилась буквально в духовку. Картофель запекается прямо на грядках. Он разваливается в руках, как вареный. С большого распаханного поля аграриям не удалось получить ни одного целого клубня. Полностью сгорел и урожай капусты, описывает ситуацию местный телеканал SBS. Также пострадали фрукты, на яблоках солнечные ожоги, персики трескаются и гниют на ветках. Сельхозпроизводители готовятся подсчитывать убытки. Медики сообщают о гибели почти 20 человек. Guardian подтверждает, Южная Корея – лишь одна из жертв знойного лета. Аномальная жара охватила и другие страны Восточной Азии. Метеорологическое агентство Японии ввело новый термин – «кокусёби», который можно перевести как «жестко жаркий день». В большинстве префектур столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Страдают и люди, и животные. Так, в зоопарке Токио от перегрева умерли 3 льва. В Гонконге зафиксировали плюс 37 – это максимальный показатель за всю историю наблюдений за 142 года. А на западе Китая плюс 50 градусов. Такую ситуацию, по мнению ученых, вызвало сочетание факторов: усиление области высокого давления над Тибетским Нагорьем и западной частью Тихого океана, мощное движение Эль-Ниньо и глобальное потепление, вызванное хозяйственной деятельностью человека. В другой части света, Северной Америке, тоже засуха. Минсельхоз США сообщил, что урожай кукурузы и пшеницы будет меньше, чем ожидалось. Bloomberg отмечает, что на бирже тут же взлетели фьючерсы на эти культуры. CNN напоминает, что высокие температуры влияют и на технические характеристики транспорта. В аэропортах США задерживают или отменяют рейсы, авиакомпании вводят дополнительные ограничения по весу. Так, American Airlines была вынуждена снять с рейса из Лас-Вегаса 32 пассажира, объяснив это тем, что иначе самолет мог не взлететь. Новая волна жары надвигается и на Европу. Euronews сообщает, что сильнее всего она ударит по Франции, Италии и Испании. К аномальным температурам готовятся на Балканах и Великобритании. На половине континента будут устойчивы устойчивые плюс 35. Власти предупреждают о риске лесных пожаров и проблемах в энергосистемах. Так, обмеление Дуная привело к сокращению производства гидроэлектроэнергии в Австрии, Румынии, Венгрии, отмечает Рейтер. А судоходство по Рейну в Германии остановлено, в том числе и грузоперевозки.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Это утро на «Диалог ФМ». Приветствую родной мой Дагестан. Это день в истории. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло все-таки 14 августа. Итак, в 1040 году, именно 14 августа, шотландский король Дункан погиб в битве от руки своего двоюродного брата Макбета. Макбет, конечно, после этого стал королем. Вот это я понимаю, друзья, семейные отношения. У нас родственники максимум спорят из-за наследства. Там сразу «давай я стану главным в семье». 1457 году в Майнце изготовили псалтер. Это одну из первых печатных книг, где были указаны имена издателей. То есть уже тогда люди понимали, книгу мы сделали, теперь обязательно напишем, кто ее сделал, чтобы все знали. Современные соцсети просто довели эту идею, мне кажется, до совершенства. В 1880 году, именно 14 августа, завершили строительство Кёльнского собора. И вот здесь главное строительство началось еще в 1248 году, а в 1880 его завершили. Представьте, там почти более 500 лет. 632 года строительства. Вот сейчас я почитал, мой коллега. Представляете, если бы у нас сейчас так строили дома, да? Первый хозяин уже давно стал бы прапрапрапрадедом, а прораб все еще говорит. Ну, осталось буквально там фасад закончить. Итак, в 1893 году во Франции выдали первые водительские права. Причем имя первого обладателя этих прав история даже не сохранила. Получается, человек был первым водителем с правами, но настолько скромными, что даже история сказала: ладно, имя мы не будем записывать. А еще 14 августа 2004 году Майкл Фелпс выиграл первое олимпийское золото. И это было только начало его невероятной олимпийской карьеры. Вот такой вот день, 14 августа. Кто-то строил собор 632 года, кто-то получает первые права, кто-то становится королем благодаря очень плохим семейным отношениям. А мы просто желаем вам, чтобы сегодняшний день прошел без войн за престол, долгостроев и штрафов от ГИБДД. Это утро на «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Пятница, друзья, на календаре. Всех приветствую.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании. За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно-медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью — жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. Работодатели сокращают удаленку. В 2025 году количество сотрудников на дистанционном снизилось почти на 22%. Специалисты по подбору персонала сейчас называют этот формат занятости привилегией и дополнительной мотивацией для ценных кадров. Необходимость возвращать сотрудников в офис объясняется снижением вовлеченности членов команды в бизнес-процессы. Кому удаленку все-таки готовы оставить и на каких условиях, тему продолжат мои коллеги.
2: По итогам прошлого года вне офисов работают 968 тысяч человек. В 2024-м их было 1 250 000. Больше всего специалистов в дистанционном формате имеют высший уровень квалификации. В отраслях с глубокой цифровизацией на работу в офисе соглашается только один из пяти соискателей. Даже несмотря на то, что у некоторых компаний штатная единица на удаленке имеет более скромный оклад, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
3: Зачастую меры контроля превышают тот полезный эффект, который получает компания от экономии на аренде, корпоративных расходов и прочее. Если мы говорим о руководящих позициях, то в них удаленная работа продолжает сохраняться, хотя, возможно, ее становится меньше. Как правило, все-таки зарплата удаленных работников несколько ниже. Если они работают одно и то же время, полный день, ну, в пределах 20%.
2: В прошлом году доля вакансий с удаленной работой в России выросла до 10% от всего предложения на рынке труда. Это примерно 900 тысяч позиций. При этом, по данным аналитиков ХХРУ, в тренде развитие гибких и гибридных форматов. На повышение в должности при такой модели занятости рассчитывать не стоит, считает основатель и CEO исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
4: На гибриде невозможно какой-то карьерный рост, невозможно человека развивать, невозможно профессиональный рост какой-то, потому что он требует постоянного общения людей в команде. Это опыление опытом, это наставничество и так далее, чтобы человека растить. Те люди, которые хотят работать на удаленке, они либо должны уже быть профессионалами в своей области, и тогда они могут наслаждаться жизнью и работать удаленно, показывать результаты и получать за это деньги. Молодым сотрудникам, которые хотят каких-то перспектив карьеры, конечно, придется сначала поработать в офисе.
2: Согласно опросу Superjob, 3/4 работодателей готовы держать на удаленке не более 10% персонала, и только 4% компаний позволяют сотрудникам работать из-за рубежа. При этом обязанности отслеживать местонахождение сотрудника на удаленке у работодателя нет. Даже уволить того, кто перебрался в соседний город или на другой континент, вряд ли получится, говорят юристы. Работодателю нужно будет обязательно доказать, что сотрудник не может выполнять свою работу на новом месте, отмечает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
5: Законодательство и разъяснение госорганов определяют, что в трудовом договоре мы должны указать место работы. Это город, Москва, Норильск и так далее. Что касается работы за рубежом российских граждан в российских компаниях, ведь, к сожалению, нету ни в трудовом кодексе четкого понимания, ни в разъяснениях госорганов четкого понимания. Мы пока опасаемся писать, например, что место работы в Стамбул, например. Если у работника написано «периодический дистант», то, конечно, это очень рискованно уезжать куда-то с места, которое указано в трудовом договоре, потому что в любой момент его могут вызвать. Если у него постоянный дистант, то только командировкой его могут вызвать.
2: По данным Авито работы, лидерами по росту количества вакансий на удаленке являются редакторы, менеджеры проектов и логисты. Однако чаще всего дистант практикуют по-прежнему айтишники. Почти 40% компаний предоставляют этим специалистам такую возможность.
1: 14 августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица –

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В районах Дагестана прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных условий. В частности, ожидаются интенсивные осадки, сильные ливни с грозами и град, а также порывистый ветер до 25 метров в секунду. В связи с этим Главное управление МЧС России по республике призывает граждан проявлять осторожность и не выходить на улицу без необходимости. В центральной городской больнице Дербента начал работу кабинет охраны зрения, оснащенный современным оборудованием для аппаратного лечения детских глазных заболеваний. Тысячи детей из Южного Дагестана теперь смогут проходить лечение без необходимости ездить в Махачкалу и оплачивать услуги частных клиник. Инициативу поддержал в Рио министра здравоохранения Алиамар Ахмедов. В результате атак на склады Wildberries было уничтожено свыше 11 миллионов экземпляров книг. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на совместное исследование Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей. В основном пострадали книги художественной, детской и научно-популярной направленности. В Роспотребнадзоре советуют школам увеличить длительность большой перемены до получаса, чтобы ученики смогли спокойно поесть. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства. В них также указано, что время для приема пищи в школе должно быть

0: занимать не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены получают завтрак во время второй или третьей перемены. Президент США Дональд Трамп дал разрешение частным компаниям на проведение кибератак против международных преступных групп. В меморандуме от 12 августа указано, что они могут тайно внедряться в чужие компьютерные сети, собирать разведывательную информацию, выводить системы из строя и уничтожать данные. Пилоты из России и Беларуси получили возможность участвовать в соревнованиях Формулы-1. Международная автомобильная федерация сняла все ограничения, об этом пишет издание «Рейс». Теперь гонщики смогут представлять свои страны на международной арене, используя национальные флаги и символику, а также исполнять государственные гимны. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.
4: Доброе утро, Дагестан. Пятница на календаре. Это значит, настроение уже можно переводить в режим «выходные». Совсем близко. Да что там близко, они уже завтра. В эфире программа «Утро» на Dialog.fm. У микрофона Расим Загиров. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Желаю я вам всем сегодня легкого утра, хороших новостей, приятных людей рядом и такого настроения, что даже самые сложные дела решались немного проще. Итак, оставайтесь с нами. Впереди музыка, новости, интересные темы и, конечно, ваше настроение в прямом эфире. Вы слушаете «Утро» на Dialog.fm. Меня зовут Расим Загиров. Мы начинаем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: На Дагестане после трагедии с катером, в результате которой погибла женщина, было возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас квалифицировало произошедшее по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ну и прокуратура Дагестана отреагировала на жалобы о проблемах с водоснабжением в микрорайонах Махачкалы, организовав проверку. В ходе нее совместно с Роспотребнадзором были взяты пробы воды. Результаты, кстати, показали, что ее мутность не соответствует санитарным нормам. Прокуратура Ленинского района потребовала от единого оператора водоснабжения и водоотведения сейчас немедленно устранить все нарушения. На Красном мосту стартовал ремонт по укреплению конструкции. Подрядчик компании «Сибрегионстрой» демонтирует проезжую часть и металлические пролеты, затем установит новые элементы. Основная цель – восстановить опору и укрепить фундамент. Ну и в нашей стране рассматривается возможность введения идентификации пользователей интернета по паспорту. Депутаты утверждают, что настало время отказаться от анонимности в сети. Причиной является недостаточная эффективность модерации и блокировки контента. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в настоящее время 95% аккаунтов являются поддельными. На 15 августа в селе Хучнита Басранского района Дагестана пройдет республиканский турнир по рукопашному бою, посвященный герою России Рустаму Мурадову. Мероприятие состоится на территории древней крепости семи братьев и одной сестры. Участвовать в турнире будут спортсмены старше 12 лет, которые будут соревноваться в 5 весовых категориях. С начала этого года специалисты филиала ДГЭнерго подключили к электрическим сетям более 1200 новых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В числе подключенных объектов 3 школы и детских сада, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 предприятия водоснабжения и водоотведения. В компании ДГЭнерго отметили, что традиционно в зоне повышенного внимания находится технологическое присоединение социально значимых учреждений. Магомед Рамазанов подписал распоряжение выделения почти 26 миллионов рублей из резервного фонда в улучшении условий в детском доме номер 7 из Бербаша. Я напомню, что еще 1 июня Рамазанов вместе с коллегами посетил это учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию, об этом сообщается в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Ежедневно хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сеть супермаркетов в нашей республике. Кроме того, первая партия направлена уже в Москву. Для сохранности товара в пути компания задействовала собственных экспедиторов. Ну и наша страна получила первую партию бензина из Индии, об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяца и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию. На учебный день во второй смены для российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, допускается обучение в 3 смены. Я в свою очередь напомню, что ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Я напомню, что занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году учебным выпадает на вторник. Приложение маркетплейса Wildberries снова доступно для скачивания в обновленном App Store в США, об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Ранее я напомню, что в СМИ появилось сообщение о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина, в других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ, студия Расим Загиров. Насколько высокими стали уголовные риски для бизнеса? Число выявленных налоговых преступлений растет рекордными темпами по нашей стране. Как следует, кстати, из доклада МВД, только за первое полугодие этого года правоохранители зарегистрировали почти более 3000 таких случаев по всей России. Это на 17% больше, чем в 2025-м. Это максимум, кстати, за последние 12 лет. Тему продолжат мои коллеги прямо сейчас. Слово.
2: Налоговые схемы все чаще выявляют без визита инспектора в офис. ФНС находит дробление бизнеса, фиктивные сделки и бумажные НДС с помощью анализа отчетности, банковских операций и данных контрагентов. Отдельно проверяют зарплаты в конвертах и случаи, когда штатных сотрудников оформляют как самозанятых. При этом сама статистика еще не означает, что бизнес настолько же чаще стал уклоняться от налогов, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Есть вот эта плюшка, назовем ее так, в Уголовном кодексе, который говорит, что если ты возместишь добровольный налог и все штрафные санкции, проценты, то ты освобождаешься от наказания. И это, по большому счету, вот та плюшка, с помощью которой удается больше взыскивать денег в бюджет. Стали оперативно срабатывать по схеме, когда выявляют обнальные кушты, те структуры, которые оказывают услуги по бумажному НДС. Налоговые органы идут сразу же по всем контрагентам, которые пользуются услугами данных незаконных структур. Второй вариант – дробление бизнеса. Налоговый стал хорошо это анализировать и сразу на круг зачисляет, но там, как правило, большинство налогоплательщики не могут это платить, поэтому потом следует уголовное дело со всеми последствиями.
2: С начала года налог на прибыль повысили до 25%, базовый НДС – до 22%, а порог освобождения от него для упрощенки снизили с 60 до 20 миллионов рублей. На этом фоне предприниматели все чаще говорят об уходе в тень. По мартовскому опросу «Опоры России» об этом сообщили 42% респондентов. Впрочем, часть малого бизнеса просто не успела перестроиться под новые правила. Многие впервые столкнулись с необходимостью платить НДС и пока не до конца понимают, как с ним работать, говорит основатель кофейни «Юрвиста» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
4: Большое количество компаний повыскакивали на НДС, не поняли, как этот НДС вообще администрировать, что с этим делать, как его платить, а других вариантов у них нет, потому что если они заплатят все налоги, наймут бухгалтера, то у них фактически вся рентабельность уйдет на то, чтобы поддерживать новую инфраструктуру. Многие из-за этого просто позакрывались и побросали свои ИП, свои ООО.
2: Под уголовное преследование рискует попасть даже компания, которая не спорит с доначислениями и исправно платит по согласованной с ФНС рассрочке. Через 75 дней после вступления решения проверки в силу, если долг погашен не полностью, инспекция все равно обязана передать материалы следователям, говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
5: Налоговый орган очень быстро передает материалы налоговых проверок в органы следствия. Суммы доначислений сейчас большие. Средний чек по Москве превышает уже 100 миллионов рублей, по Санкт-Петербургу даже 200. И, как следствие, суммы, конечно же, представляют интерес для возбуждения уголовного дела. Часто налогоплательщик даже не спорит с налоговыми доначислениями, но при этом обращается за отсрочкой платы налогов, получает ее в рамках установленной законом процедуры, а затем, увы, получает возбуждение уголовного дела в связи с тем, что налог своевременно уплачен не был.
2: Всего, по данным МВД, с начала года по налоговым делам в бюджет уже вернули около 70 миллиардов рублей.
1: августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Приветствую, родной мой Дагестан, друзья. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные проводит Коммерсант со ссылкой, кстати, на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% российских начальников. Однако среди подчиненных с этим согласились только 27%. Больше половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решения руководства. Каждый четвертый признался, что купит за невысказанное недовольство. Из-за нарушения порядка на борту самолета пассажиру теперь может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом телеканалу 360.ru рассказал юрист Иван Соловьев. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнить требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей. Либо арест, кстати, на 15 суток. Если действие создает угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами в России, выросло почти, представляете, на 12 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, с которыми они ознакомились. За первые 6 месяцев года зарегистрировано, внимание, почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за первое полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за запуск автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Кстати, об этом сообщает парламентская газета. По словам главы Центробанка, необходимые изменения в законодательство уже внесены, но технически система пока не заработала. Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают объем собственных премий, а убыточность этого направления достигает 103%. Автоматический контроль, по ее мнению, позволит увеличить число оформленных полисов и стабилизировать друзья, рынок без повышения тарифов. Ранее в России также ограничили число штрафов, выписанными камерами за отсутствие ОСАГО. Одного водителя можно наказать не чаще, кстати, одного раза в сутки. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова передает агентство ТАСС. По его словам, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в нашей стране разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся, кстати, на финальной стадии. Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории нашей страны. Новая линейка самолетов, по его словам, позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. Всероссийские антитеррористические учения пройдут во всех школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщает Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединяется дошкольное учреждение. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительный инструктаж для руководителей образовательных организаций и педагогов. На портале госуслуги появится раздел психологической помощи для военнослужащих гражданского персонала вооруженных сил нашей страны. Об этом сообщили в Минцифре, причем и для их семей тоже. Получить поддержку можно будет бесплатно, доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольна, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструктаж по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит вообще работа с психологом. Банк России рекомендовал кредиторам реструктуризировать долги предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате террористических атак, об этом сообщает парламентская газета. Банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам советуют при необходимости приостанавливать платежи, не начислять штрафы и пени за вынужденную просрочку и не требовать досрочного возврата кредита. Реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год увеличился вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле, я напомню, что составляет около 10,5 тысяч рублей. Это мы, кстати, здесь с коллегами знакомились. И на Кипре чуть более 20 тысяч рублей. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки из страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу аж на 82%. Реже россияне выбирают Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И продолжаем с новостями из нашего региона, из Дагестана. Тело 16-летнего парня, который утонул во время катания на гидроцикле в Каспийском море, на третий день поисков нашли очевидцы, передали родственникам. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Трагедия, я напомню, что еще произошла 11 августа в акватории нашего моря в районе пляжа Черные Камни. Это Кумтаркалинский район Дагестана. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 13:55. Подросток катался на гидроцикле без спасательного жилета и, предположительно, не справился с управлением. К поискам привлекли сотрудников МЧС, водолазов и местных волонтеров. Первый же день работы пришлось приостановить из-за темноты и возобновить утром. Южная транспортная прокуратура сейчас организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства случившегося и проверить законность предоставляемых услуг по прокату гидроциклов. В госжилищинспекцию Дагестана обратились жители многоквартирного дома. Они пожаловались на неудовлетворительное санитарное состояние подвального помещения. Об этом сообщили в ведомстве. Антисанитарию инспекторы обнаружили по адресу: город Хасаюрт, улица Чкалова, дом 17. После рассмотрения обращения управляющие организации поручили провести необходимые санитарные экспертизы. Сейчас подвал прошел меры по дезинфекции. Я также напомню, что ранее, по-моему, в другом доме в Хасаюрте жильцы также добились уборки захламленного подвала. Охотник случайно застрелил человека в Кайкенском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. Кстати, по версии следствия, с которым мы сейчас ознакомились, 55-летний мужчина во время охоты сделал не менее 4 выстрелов по кабанам, не убедившись, что впереди нет людей. Одна из пуль попала в мужчину, который находится на линии огня. К сожалению, он скончался на месте. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. Об этом сообщили в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. В хозяйстве «Краснопартизанский», это есть такая компания, которая вот поставляет у нас виноград, официально открыт сезон отгрузки столовых сортов винограда. Первые ягоды уже отправились к покупателям. Ежедневно, я напомню, что хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сети супермаркетов по Махачкале. Первую партию также направили в Москву, друзья, на продовольственный рынок «Фудсити». Для сохранности товаров пути компания задействовала собственных экспедиторов. А совсем скоро урожай солнечной ягоды будет доставлен экспортерам из Монголии. Врачи из Дагестана и Краснодарского края впервые на Северном Кавказе спасли 20-летнего пациента с тяжелой формой лептоспириоза. Об этом сообщает временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. Молодой человек заразился после купания в водоеме в Краснодарском крае. Плохо себя почувствовал уже по возвращению домой в Дагестан. За считанные дни инфекция вызвала полиорганную недостаточность. Практически перестали работать почки и печень. Ахмедов ответил, что лептоспириоз для республики крайне редкая патология. Таких случаев не было более 10 лет. Чтобы спасти пациента, реанимологи нескольких дагестанских стационаров объединились с коллегами из Краснодарского края. Борьба за жизнь длилась более 20 дней. В итоге функции внутренних органов восстановились, пациент пришел в себя и готовится к выписке. Об этом добавил руководитель ведомства. Плохие оценки за поведение можно будет оспорить. Для этого при школах предполагается создать вот такую вот специальную комиссию. Родители нарушителя дисциплины смогут высказать там свои претензии. Такой порядок предусмотрен последним письмом Минпросвещения России. Повсеместно оценивать поведение начнут с 2027 года. На сегодня проект проходит апробацию. Политический, кстати, обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что система нуждается все-таки в доработке. Давайте дадим слово Дмитрию Дрезе здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: С 1 сентября 2026 года в Российской Федерации стартует этап расширенной апробации выставления оценок за поведение. Для этого будет отобрано по 10 школ в каждом субъекте РФ. Окончательный запуск новой старой системы запланирован на следующий учебный год. Так может показаться, на первый взгляд, что проект несколько сыроват. Не до конца еще апробирован. В частности, по словам всех причастных к процессу, не до конца понятны критерии, как и кому эти самые оценки выставлять. Собственно, оценок как таковых нет. Есть трехуровневая система – образцовая, допустимая и недопустимое поведение. Наверное, всех в основном интересует именно последняя строчка. Это когда ребенок систематически срывает уроки, портит имущество или проявляет агрессию к окружающим и так далее и тому подобное. Впрочем, сказать хочется не об этом. Министерство просвещения выпустило очередное письмо-инструкцию. Судя по всему, чиновники понимают указанную выше размытость критериев. И поэтому придумали, как эту проблему решить, пусть и отчасти. Несогласные с оценкой смогут ее оспорить, обратившись, внимание, в специальную комиссию по урегулированию споров. Таковые, по идее, должны создаваться при каждой школе. В их состав войдут, соответственно, учителя, родители и даже сами школьники. Давайте на секунду представим, как это будет выглядеть. Вполне вероятно, что у агрессивных детей могут быть еще более агрессивные родители. Как бы полицию не пришлось бы вызывать на заседание таких комиссий. Но и это еще не все. В том же письме Минпросвещения уточняется, школьник, что попал-таки под графу «недопустимое поведение» и не сумел это оспорить на комиссии, автоматом попадает на психолого-педагогический консилиум. Там его спрашивают: «Ну что, Петров или Петрова, как ты докатилась до жизни такой? Чего тебе не хватает? Может быть, в семье трудности?» Короче говоря, шанс ему или ей дается на исправление и осознание. Называется это нынче индивидуальный план коррекции. То есть сразу не выгонят, но будут корректировать по индивидуальному плану. Таким образом, школа российская из учебного заведения превращается в некий институт воспитания. Единственный вопрос, который в связи с этим возникает – учиться и учить когда? Ведь времени не хватит и в консилиумах заседать, патриотизм прививать, внеклассные часы проводить, еще отстающих тянуть по индивидуальному плану коррекции. Проще уж к корням вернуться, к розгам и кондуитам.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Это «Утро» на «Диалог ФМ». Приветствую родной мой Дагестан. Это день в истории. Давайте заглянем в историю, что же интересного произошло все-таки 14 августа. Итак, в 1040 году, именно 14 августа, шотландский король Дункан погиб в битве от руки своего двоюродного брата Макбета. Макбет, конечно, после этого стал королем. Вот это я понимаю, друзья, семейные отношения. У нас родственники максимум спорят из-за наследства. Там сразу: «Давай я стану главным в семье». 1457 году в Майнце изготовили псалтырь. Это одну из первых печатных книг, где были указаны имена издателей. То есть уже тогда люди понимали: книгу мы сделали, теперь обязательно напишем, кто ее сделал, чтобы все знали. Современные соцсети просто довели эту идею, мне кажется, до совершенства. В 1880 году, именно 14 августа, завершили строительство Кёльнского собора. И вот здесь главное строительство началось еще в 1248 году, а в 1880 его завершили. Представьте, там почти более 500 лет. 632 года строительства. Вот сейчас я почитал, мой коллега. Представляете, если бы у нас сейчас так строили дома, да? Первый хозяин уже давно стал бы прапрапрапрадедом, а прораб все еще говорит: ну, осталось буквально там фасад закончить. Итак, в 1893 году во Франции выдали первые водительские права, причем имя первого обладателя этих прав история даже не сохранила. Получается, человек был первым водителем с правами, но настолько скромными, что даже история сказала: ладно, имя мы не будем записывать. А еще 14 августа в 2004 году Майкл Фелпс выиграл первое олимпийское золото. И это было только начало его невероятной олимпийской карьеры. Вот такой вот день, 14 августа. Кто-то строил собор 632 года, кто-то получает первые права, кто-то становится королем благодаря очень плохим семейным отношениям. А мы просто желаем вам, чтобы сегодняшний день прошел без войн за престол, долгостроев и штрафов от ГИБДД. Это «Утро» на «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Пятница, друзья, на календаре. Всех приветствую.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании. За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно-медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью — жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. Работодатели сокращают удаленку. В 2025 году количество сотрудников на дистанционном снизилось почти на 22%. Специалисты по подбору персонала сейчас называют этот формат занятости привилегией и дополнительной мотивацией для ценных кадров. Необходимость возвращать сотрудников в офис объясняется снижением вовлеченности членов команды в бизнес-процессы. Кому удаленку все-таки готовы оставить и на каких условиях, тему продолжат мои коллеги.
2: По итогам прошлого года вне офисов работают 968 тысяч человек. В 2024-м их было 1 250 000. Больше всего специалистов в дистанционном формате имеют высший уровень квалификации. В отраслях с глубокой цифровизацией на работу в офисе соглашается только один из пяти соискателей. Даже несмотря на то, что у некоторых компаний штатная единица на удаленке имеет более скромный оклад, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
3: Зачастую меры контроля превышают тот полезный эффект, который получает компания от экономии на аренде, корпоративных расходов и прочее. Если мы говорим о руководящих позициях, то в них удаленная работа продолжает сохраняться, хотя, возможно, ее становится меньше. Как правило, все-таки зарплата удаленных работников несколько ниже. Если они работают одно и то же время, полный день, ну, в пределах 20%.
2: В прошлом году доля вакансий с удаленной работой в России выросла до 10% от всего предложения на рынке труда. Это примерно 900 тысяч позиций. При этом, по данным аналитиков ХХРУ, в тренде развитие гибких и гибридных форматов. На повышение в должности при такой модели занятости рассчитывать не стоит, считает основатель и CEO исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
4: На гибриде невозможно какой-то карьерный рост, невозможно человека развивать, невозможно профессиональный рост какой-то, потому что он требует постоянного общения людей в команде. Это опыление опытом, это наставничество и так далее, чтобы человека растить. Те люди, которые хотят работать на удаленке, они либо должны уже быть профессионалами в своей области, и тогда они могут наслаждаться жизнью, работать удаленно, показывать результаты и получать за это деньги. Молодым сотрудникам, которые хотят каких-то перспектив карьеры, конечно, придется сначала поработать в офисе.
2: Согласно опросу Superjob, 3/4 работодателей готовы держать на удаленке не более 10% персонала, и только 4% компаний позволяют сотрудникам работать из-за рубежа. При этом обязанности отслеживать местонахождение сотрудника на удаленке у работодателя нет. Даже уволить того, кто перебрался в соседний город или на другой континент, вряд ли получится, говорят юристы. Работодателю нужно будет обязательно доказать, что сотрудник не может выполнять свою работу на новом месте, отмечает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
5: Законодательство и разъяснение госорганов определяют, что в трудовом договоре мы должны указать место работы. Это город, Москва, Норильск и так далее. Что касается работы за рубежом российских граждан в российских компаниях, ведь, к сожалению, нету ни в трудовом кодексе четкого понимания, ни в разъяснениях госорганов четкого понимания. Мы пока опасаемся писать, например, что место работы в Стамбул, например. Если у работника написано периодический дистант, то, конечно, это очень рискованно уезжать куда-то с места, которое указано в трудовом договоре, потому что в любой момент его могут вызвать. Если у него постоянный дистант, то только командировкой его могут вызвать.
2: По данным Авито работы, лидерами по росту количества вакансий на удаленке являются редакторы, менеджеры проектов и логисты. Однако чаще всего дистант практикуют по-прежнему айтишники. Почти 40% компаний предоставляют этим специалистам такую возможность.
1: 14 августа на календаре – это день, когда лето уже начинает намекать, что времени осталось не так-то много. Поэтому ловим каждое солнечное утро, не откладываем хорошие встречи и обязательно находим время для себя. А мы будем рядом, как Диалог FM, чтобы ваше утро прошло с музыкой, улыбкой и хорошим настроением. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
3: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да? В бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. Тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании... Это же было правило Мёрфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила... будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
1: Мысли вслух.
0: В Дагестане 11 часов. Время... Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Дагэнерго объявила о переходе в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Режим подразумевает полную мобилизацию всех ресурсов энергетиков, подготовленные значительные силы для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации и повреждения линий электропередачи. Бывшему мэру Кизляра Александру Шувалову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. В поселке Шамхал 20 августа временно прекратят подачу природного газа из-за плановых работ на магистральном трубопроводе высокого давления. Согласно данным «Газпром газораспределения Махачкала», отключение газа затронет район железнодорожного переезда. Подача газа будет приостановлена с 10 до 14 часов. В Дагестане в этом году волонтеры организовали более 2000 акций и вложили свыше 405 тысяч часов своего труда. Об этом сообщил в РИО министра по делам молодежи республики Камил Саидов. Во время паводков добровольцы проявили особую активность. По словам Саидова, участие в волонтерских проектах открывает дополнительные возможности для молодежи. Это и дополнительные баллы при поступлении в университеты, и участие в масштабных событиях, а также бесплатное обучение и возможность путешествовать по России. Российские ювелиры уменьшают объемы производства украшений из-за снижения спроса и роста цен на драгоценные металлы. В первой половине года было выпущено 10 миллионов золотых изделий и 29 миллионов серебряных. Спрос на золото упал почти втрое по сравнению с 2008 годом. Покупатели все чаще выбирают развлечения и путешествия вместо драгоценностей. Глава запрещенной в России и признанной экстремисткой соцсети Instagram Адам Моссери объявил о первом за 10 лет обновлении текстового логотипа платформы.

0: Он подчеркнул, что новый дизайн стал более лаконичным и современным, при этом сохранив связь с традициями и простотой, которые всегда были присущи платформе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла свое 5-е золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Серебряная медаль на счету ее соотечественницы Анны Калмыковой. Всего за несколько дней до старта участие обеих россиянок в турнире было под вопросом. Хорватия отказала в визах 9 членам российской делегации, включая Мельникову и Калмыкову. Ситуация разрешилась лишь 10 августа, когда обе гимнастки все же получили разрешение на въезд. В итоге они прибыли в Загреб позже остальных, но это не помешало им занять высшие ступени пьедестала. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В составе команды выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Этот квартет уступил победившей сборной Венгрии всего 0,09 секунды. Венгры финишировали с новым рекордом турнира. Неоднократный участник матча на первенство мира Ян Непомнящий завершил выступление на шахматном Кубке мира по киберспорту, уступив в полуфинале нижней сетки самому молодому гроссмейстеру Беларуси Денису Лозовику полочка на полтора. Ранее Непомнящий проиграл американцу Хансу Ниману в первом раунде. В решающем Армагеддоне россиянин допустил досадную ошибку, сделав ошибочный клик мышью и уступил со счетом 1-2. В нижней сетке он превзошел соотечественника Андрея Есипенко и уже затем проиграл Лозовику. Петербургский «Зенит» объявил о назначении центрального блокирующего Артема Вольвича капитаном команды на предстоящий сезон. 36-летний волейболист перешел в стан петербургской команды в этом межсезонье из казанского «Зенита», где провел 10 сезонов. В новом клубе Вольвич сменил на капитанском посту Женю Гребенникова, который продолжит карьеру в чемпионате Японии. Главный тренер сине-бело-голубых Владимир Алекно единолично принял решение назначить Вольвича капитаном, отметив, что тот на все 100 справляется с этой ролью. В составе казанского клуба Вольвич стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана, расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун – и решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек – 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
3: Продемонстрируйте ценность продукта. Чтобы убедить клиента совершить покупку, необходимо показать, что ценность продукта выше, чем его цена. Я даю вам конверт и прошу заплатить $20 за то, что находится внутри. О чем вы меня спросите? Что в конверте? Другими словами, что это даст мне? Вы хотите убедиться, что содержимое стоит своей цены. Теперь представьте, что я держу в руках пакет, в котором отчетливо видна 20-долларовая купюра. Если я предложу его вам всего за $1, вы согласитесь? Думаю, да. То же самое касается продаж. Вы должны убедить покупателя, что ценность продукта выше его стоимости. В рекламе вы обещаете изменить мою жизнь к лучшему. Где гарантия, что это сработает? В то же время я не хочу потратить все свои деньги. Как убедить клиента совершить покупку? Предоставьте убедительные доказательства. Цифры, факты, отзывы, исследования, диаграммы, видеоролики. Это должно быть непредвзятое авторитетное мнение.
0: Лично.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Соцфонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Более половины опрошенных россиян назвали рост тревожности главным фактором установки системы безопасности дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Дельта. При этом собственный негативный опыт или происшествие у знакомых стали причиной установки лишь для 9% участников. Таким образом, повышенное беспокойство становится мотивацией в 5 раз чаще, чем уже произошедшая неприятная ситуация. И почти 2/3 владельцев систем безопасности чувствуют себя спокойнее после установки. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Ео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Порой сервировка в ресторане требует знания этикета. Например, если приборы убраны в тканевую салфетку, их стоит перенести в тарелку и только потом расположить текстиль на коленях.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как не обижаться и не разочаровываться в людях? Что же такое обида? Это неоправданное ожидание, когда вы ожидаете от людей, либо от событий, тех последствий, которые по факту не случились. Вы ожидали одно, получилось другое. Обида – это своего рода небольшой кризис в отношениях. Приведу вам сразу два правила, чтобы не обижаться и не разочаровываться в людях. Первое. Что бы ты ни делал для людей, делай это для Всевышнего. Ради Всевышнего, а не ради людей. Людям свойственно быть неблагодарными. Людям свойственно забывать те хорошие вещи, которые вы для него сделали. Люди бывают невнимательные. Поэтому что их винить? Каждый человек целый день занят решением собственных проблем. И очень часто он просто забывает про твое отношение или про твои проблемы. Поэтому если он не ответил взаимностью, не надо сразу обижаться. Те люди, которые вас отблагодарят, и те люди, которые вам сделают какое-то благо в обмен на ваше, для вас это будет очень приятным сюрпризом и бонусом в этой жизни. Вы будете просто кайфовать от таких действий людей. И самое интересное, когда вы будете радостно воспринимать их благодарность и радоваться их действиям, которые сделали для вас что-то, таким образом вы просто поощряете этих людей делать для вас еще больше добра. Вы как бы подсвечиваете желательное поведение людей в отношении вас. Им становится приятно просто вам оказывать какую-то услугу или делать для вас что-то. Второе, что бы вы ни делали для людей, для родных, делайте это из любви, а не в обмен на что-то. И чтобы не разочаровываться, делайте все из любви. Все бескорыстно. Просто для себя определите, вы любите это или не любите. Если не любите, от этого надо избавляться. А то, что вы любите, делайте это бескорыстно. И не пытайтесь видеть в этом свою надежду. То есть не лелейте свою надежду. Лелейте любовь к этому человеку. Вот два основных лайфхака, чтобы не обижаться и не разочаровываться.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность этой информации обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать 1000 книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это ROM Research, Obsidian, RamNode и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-факторе. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В районах Дагестана прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных условий. В частности, ожидаются интенсивные осадки, сильные ливни с грозами и град, а также порывистый ветер до 25 метров в секунду. В связи с этим Главное управление МЧС России по республике призывает граждан проявлять осторожность и не выходить на улицу без необходимости. В центральной городской больнице Дербента начал работу кабинет охраны зрения, оснащенный современным оборудованием для аппаратного лечения детских глазных заболеваний. Тысячи детей из Южного Дагестана теперь смогут проходить лечение без необходимости ездить в Махачкалу и оплачивать услуги частных клиник. Инициативу поддержал в Рио министра здравоохранения Алиамар Ахмедов. В результате атак на склады Wildberries было уничтожено свыше 11 миллионов экземпляров книг. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на совместное исследование Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей. В основном пострадали книги художественной, детской и научно-популярной направленности. В Роспотребнадзоре советуют школам увеличить длительность большой перемены до получаса, чтобы ученики смогли спокойно поесть. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства. В них также указано, что время для приема пищи в школе должно быть не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены получают завтрак во время второй или третьей перемены. Президент США Дональд Трамп дал разрешение частным компаниям на проведение кибератак против международных преступных групп. В меморандуме от 12 августа указано, что они могут тайно внедряться в чужие компьютерные сети, собирать разведывательную информацию, выводить системы из строя и уничтожать данные. Пилоты из России и Беларуси получили возможность участвовать в соревнованиях «Формулы-1». Международная автомобильная федерация сняла все ограничения, об этом пишет издание «Рейс». Теперь гонщики смогут представлять свои страны на международной арене, используя национальные флаги и символику, а также исполнять государственные гимны. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если

0: Все объединить с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наша программа «Актуальный вопрос», и мы опять обсуждаем очень важные и вопросы, которые тревожат наших радиослушателей. Напомню, у нас сегодня в программе Кадилаева Марият Ахметбековна, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И, Марият Ахметбековна, вот у меня к вам вопрос, который вот часто задают наши радиослушатели. Это вопрос, связанный с защитой от мошенников. Ну, вот действительно, сейчас очень много об этом говорят. И это, ну, как бы животрепещущий момент. Как обезопасить свои данные и на что нужно обращать внимание при сделках с недвижимостью, как проверять. Вот я понимаю, мы об этом уже неоднократно говорили, но тем не менее.
4: Приветствую радиослушателей. Вот в очередной раз мы как бы встречаемся в прямом эфире. И, как Гурзада сказала, не первый раз поднимаем вопрос. На самом деле он самый близкий, самый животрепещущий, потому что если возникает такая ситуация, то это проблема на долгие, как говорится, годы, на которая влияет на окружение и вообще на образ жизни, даже можно сказать, владельца квартиры, если вдруг каким-то преступным образом ему пришлось с ней расстаться путем каких-то мошеннических действий со стороны третьих лиц. Мы уже неоднократно говорили, как защититься, и как бы анонсировали, что в следующий раз мы поговорим. Ну, я сейчас, конечно, затрону такие ключевые моменты, еще раз повторю. А так поговорим о том, как же судебная практика сложилась в этом плане, что нового, на что надо обратить внимание. Сейчас каждый человек, я думаю, что способен воспринимать информацию, которая есть в интернете, которая есть в открытом доступе, которая разъясняется, начиная от консультантов, экспертов и завершая законотворческими лицами, на которых ответственность принятия новых законов. И я думаю, в целом на общество это, конечно, влияет. И вот эти процессы, которые общество, и необходимо на них дать ответ, отрегулировать, на это реагирует, естественно, Верховный суд Российской Федерации, который проводит обобщение, обзоры. И я попозже скажу, что какой это был обзор очень важный и очень свежий, июльский, 1 июля, который расставляет многие как бы акценты, определяет там какие-то, конкретизирует некоторые моменты. И очень будет помогать людям. А сейчас, ну, как защититься?
3: Ну, вы уже говорили о том, что главное — это проверять и еще раз проверять.
4: Данные проверять. Данные проверять нужно именно, если вы покупаете квартиру или земельный участок, или любой другой объект недвижимости, просить актуальную выписку на сегодняшний день.
3: Ну, у, да, это продавца, важно, обращая внимание на дату продавца. Выдачи. Да.
4: Почему я не говорю, чтобы вы сами взяли? Потому что вам такую выписку не дадут, если не будет доверенности от продавца, потому что это сведения ограниченного доступа. которые на вопрос, кому принадлежит данное имущество, в графе будет просто физическое лицо или юридическое лицо.
3: Угу.
4: То есть вы не сможете сверить это там Алиев Магомед или там Омаров Абдулла, там, допустим, да? Поэтому просите от продавца, во-первых, гарант того, чтобы еще какую-то дополнительную гарантию, можно сказать, если сделка подписывается лично, а не по доверенности, как с вашей стороны, так со стороны продавца. Чтобы с вашей стороны, чтобы вы точно знали, что никогда не будете выдавать доверенность, если есть такое намерение. А сейчас это рекомендуется и желательно.
3: Запрет на сделки без личного участия, да, установка на госуслугах.
4: То есть, когда есть такая отметка, это очень легко сделать через госуслуги, есть такая отметка, то регистратор, делающий сделку, и видит, что она по доверенности, это уже проявляет такую бдительность, и такая сделка не пройдет, она не проходит. Ну, что еще, конечно, нотариально желательно сделать сделки. Мы сейчас так говорим, потому что очень много разных вариантов, как же отнять чужое имущество, появилось, что дополнительные гарантии мы считаем все-таки нотариальные сделки.
3: Во-первых, это третье лицо независимое, да, которое является свидетелем и может дать показания в пользу адекватности и продавца, и покупателя.
4: А во-вторых, есть такие обязательные проверки, которые нотариус делает перед удостоверением сделки. Он проверяет и законность, и дееспособность, и проверяет, есть ли давление какое-то. Ну, как он проверяет? То эти моменты как бы он учитывает и по документам. Документы чаще всего, конечно, подписываются сторонами, где подпись ставится, это они заявили и так далее. Вот, ну, на них ответственность. Но в нотариальных сделках есть, которые обязательные проверки. Поэтому, если их пройти, тоже какая-то дополнительная гарантия, что не произойдет каких-то случаев. А что самое сейчас по времени относительно новая вещь? Даже если проверить там все запреты, аресты, наличие имущества этого, права, актуальность и так далее, может такое быть, что в течение 3 лет этот человек может подать на банкротство, то есть на него подать либо банк, либо другой кредитор.
3: Вы имеете в виду продавца?
4: На открытие процедуры банкротства, и в этот и все сделки финансовый управляющий, конкурсный управляющий может как бы за 3 года анализировать сделки.
3: Угу. Не аннулировать, а именно анализировать.
4: Сперва анализирует, и потом из тех, если есть признаки того, что уводится имущество перед намеренным банкротством, тогда при представлении таких доказательств, обращаясь в суд, могут забрать это имущество. Поэтому мы советуем интернету опять-таки обратиться, завести данные человека, у которого вы покупаете, или у юридического лица, которого вы покупаете, в поиске суды, например, забить, долги забить. То есть максимальную информацию о том, что как бы у этого человека... Ну, какие-то слабые моменты, если есть, то вам нужно либо их исключить, то есть до конца посмотреть, исключить их негативное воздействие на сделку, либо отказаться от сделки. Если вы видите, что есть у человека основание, что через некоторое время он будет в процедуре банкротства.
3: Это получается за все 3 года сделка. То есть даже если это было 2 года назад, да, человек сейчас объявил себя банкротом, ваш продавец, у которого вы купили квартиру, то вероятно, ну как бы с большой долей вероятности ваше жилье может быть изъято.
4: Нет, но для этого и есть судебный порядок, что суды все обстоятельства оценивают и как бы могут и не найти признаки такой сделки,
3: чтобы
4: и не применять последствия ее. Поэтому это уже как бы суд установит, и есть подтверждающие обстоятельства.
3: Но одной из гарантий может быть то, что это более-менее приличная кредитная история продавца, да? То есть,
4: Это
3: можно проверить и по открытым источникам.
4: Уже давно в московском регионе мы даже сначала так говорили, ой, какие типа они продуманные, у нас более доверчивые люди, а сейчас мы видим, что лучше так и делать. Справка с психоневрологического диспансера – это не обязательный момент, но это, если на сделку идут, это в любом случае сделка – это соглашение, компромисс и итог, результат. То есть сторона говорит, я хочу убедиться, и принеси мне то-то, то-то. Если тот говорит, не веришь мне, и там не принесу, там, я ищу другого покупателя, это его право. И не согласиться с этим отказом право покупателя. Вот такие, как бы, можно подсказать, какие кредиты вы брали у него, потому что вы же не сможете запросить, опять-таки, это персональные данные, его банковские какие-то моменты взаимоотношения.
3: Кредитную историю, вы самостоятельно не сможете запросить.
4: Поэтому, в общем...
3: А нотариус это может сделать? Проверить
4: может,
3: данные?
4: Может. Да,
3: то есть, получается, запрос. В принципе, заключение сделки через нотариуса в том числе позволяет
4: уберечься от этих ситуаций. Все моменты, которые могут повлечь это, то есть законность сделки, ее как бы этот может обеспечить максимально нотариус. Единственный, конечно, минус – это затратно. Более затратно этот, простая письменная форма. Но есть и обязательные формы. Мы уже говорили, что, например, с 25 года, с января, все сделки по дарению имущества должны быть нотариальные. Ну и так, есть, которые ранее тоже были обязательные нотариальные формы. Ну, в общем, принять все необходимые меры, которые подтверждают осмотрительность сторон при совершении сделки.
3: Но вот если мошенничество уже свершилось, да, то есть вот человек оказался перед фактом, что с его недвижимостью что-то не так. И вот прям явно. Каков его алгоритм действий? Вот что вы советуете в первую делать? Бежать в милицию или звонить в Росреестр?
4: Ну, в милицию уже не добежишь, ее у нас уже нет просто. В полицию?
3: Ну да, в полицию.
4: Можно побежать. Да. Ну, органы, конечно, нужно подключить, если есть признаки того, что это преступным путем как это совершено. Если же человек считает, что его ввели в заблуждение. Преступным – это когда он не участвовал, подменили там биометрию, электронную подпись, либо подделали доверенность, либо какие-то моменты. Вот такие бывают, конечно, да? Это когда вот преступным путем. А когда человек думает, при том, что подписал все, думает, что его ввели в заблуждение. Он потом очнулся и думает, что это было давление. Ой, я как бы это неправильно сделал.
3: Я не хотел подавать эту квартиру. Да.
4: И так далее.
3: А деньги вообще мошенники забрали, когда я по дороге домой шел.
4: Да, и вот эти случаи, как вы поняли, привели к тому, что Верховному суду было необходимо это обобщить. Сами знаете, резонансные дела, когда пошла волна того, что...
3: Ее называли даже эффектом Долиной.
4: Эффект Долиной.
3: Да, Лурье. Это, по-моему, уже это, официальное
4: это
3: название
4: для этого. Официальное название
3: эффекта седая ситуации.
4: Есть такое.
3: Потому что возник прецедент в суде, а раз есть прецедент, давайте также будем все остальные дела
4: поэтому
3: решать так же.
4: Я вот еще раз хочу назвать вот этот обзор, утвержденный президиумом Верховного суда Российской Федерации 1 июля, номер 12, и по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекшим переход права собственности на жилые помещения. И не сколько что-то новое здесь говорит, обобщает, да, Верховный суд, сколько он все вот это гражданское право, которое касается сделок, он не перечитывает, не переиначивает, он просто конкретизирует и те моменты, которые

0: которые были слабо отражены в судебной практике или в законотворчестве, законодательных моментах, нормотворчестве, они их просто вот как бы восполняют. Поэтому я вот сейчас основные аспекты его просто зачитаю на слух нашим слушателям, так, чтобы они вот где-то я это слышала, дайте-ка я это посмотрю и повнимательнее прочитаю хотя бы, чтобы было. То есть в этом обзоре мотивы не важны, если подписал договор, то продал. То есть вот то, что мы говорили, что я передумал, что тебя? Да, и да, так да. далее, это уже
1: не прокатит. То есть это побудительные мотивы твоего желания продать квартиру для суда не имеют
0: это
1: никакого
0: не
1: значения.
0: Это не является существенным для признания сделки недействительной. То есть это заблуждение относительно мотивов.
1: То есть это четко прописанная норма. Вы извините, Мария Тахминбековна, у нас буквально небольшая пауза. Почему я вас сейчас прерываю? Я думаю, что пока мы не начали бурное обсуждение.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
13: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы возвращаемся. Напомним нашим радиослушателям, у нас в гостях Мария Ахмедбеговна Кадилаева, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И мы сейчас обсуждаем с вами законодательные, как правильно выразиться, Мария Ахмедбеговна, законодательные...
0: Уточнения. Да,
1: уточнения, да, которые позволяют, скажем так, гражданам четче отстаивать свои права в судах и уже,
0: по крайней мере, знать, на что рассчитывать, потому что все-таки тот вектор, который заявлен в Верховном суде сейчас, это приоритет единообразия. Что оправдано, что мы поддерживаем, что просто замечательно.
1: Но этот же вектор единообразия привел к так называемому эффекту Долина тоже в свое время.
0: Нет, это
1: разве?
0: Чуть разные категории, плоскости. Поэтому единообразие – это вещь, которая сформировалась и которая обосновалась, обоснованная. Продолжу, что далее такой еще аспект этого обзора. Без судебно-психиатрической экспертизы иск не удовлетворить. Если необходимо доказать, что в момент совершения сделки находился в таком состоянии, когда не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, то есть если это основа того, что просят признать сделку недействительной, то должно быть соответствующая экспертиза. Дальше. Существенность заблуждения или риэлтор отвечает за то, что не распознал заблуждение продавца. Вот впервые, когда характеристика субъектовая, то есть субъект, кто сторона был в конкретном деле, уже имеет значение. Это есть, и это признано тем, что должны это учитывать. Вот на стороне вот этой доли на Лурье, вот Лурье – это был риэлтор. То есть, в принципе, человек, который не может не знать какие-то там моменты, какие-то упущения и так далее.
1: Который обладает опытом и знаниями, и возможностями узнать что-либо.
0: То есть это тоже будет приниматься во внимание. Дальше. Заключение экспертизы можно оспорить только через повторную экспертизу, а не через показания свидетелей. То есть, если есть какие-то несоответствия, несогласия, только повторная экспертиза. То есть суд уже не делает выводы в совокупности экспертиза и свидетельские показания. Должна быть другая. Подтверждающая либо опровергающая. Дальше по иску гражданина. Так, пока человек жив и дееспособен, родственники, потенциальные наследники не вправе оспаривать его сделки. То есть какой бы дееспособности он не был лишен, как бы не был признан, пока он жив, наследники не оспаривают сделки.
1: То есть, если даже дедушке 90 лет, он заключил сделку, но он находился в здравом уме и твердой памяти, а внуки ничего сделать.
0: Нет, даже если он не находился в такой-то памяти, то только его наследники могут оспаривать только вот как потенциальные наследники могут оспаривать только
1: после вступления в наследство.
0: После его смерти это разные моменты. Можно открыть наследство и уже быть наследниками. А вообще наследство это. Имущество по наследству, оно возникает, право на него не с момента внесения записи в ЕГРН, а с момента открытия наследства. Это такие
1: Но это же оно категории. Открывается через полгода, то есть получается...
0: Нет, оно открывается с момента, вот с открытие момента... это с момента
1: смерти.
0: Вот принятие наследства это в течение полгода. А дальше восстановление, если пропустили срок. И регистрация права.
1: Я боюсь, что это тема для отдельного вопроса. Давайте пока
0: потом как-нибудь это конкретнее обсудим. После смерти истца наследник вправе пересмотреть дело. Вот там лишает чуть-чуть, здесь как бы компенсируется. Наследник лица, по иску которого суд рассматривал дело о признании сделки по продаже недвижимого имущества недействительной, как совершенной под влиянием заблуждения, вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре состоявшихся по этому делу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Но это конкретные обстоятельства в конкретных случаях, которые применяются. Если они попадают, суд удовлетворит. Если нет, тогда отклонит. Далее, если покупатель знал об обмане продавца, сделку отменят. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная потерпевшим продавцом под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего при условии, что другой участник сделки знал или должен был знать об обмане. Далее, все как бы возвращается обратно. При наличии условий, позволяющих оспорить сделку, совершенную под влиянием обмана, суд применяет последствия недействительной сделки в виде двусторонней реституции. Для людей, может, это не так это что-то говорит, это то приведение в первоначальное состояние. Вот где стороны были, туда их переместить.
1: Отмотайте на шаг назад, Человеку, вернуться. Продавцу достается квартира обратно, покупатель. А если, например, продавец уже деньги.
0: Ну, это уже в гражданско-правовом другом процессуальном порядке деньги забираются. Суд вынесет обязанность, обязательства денежные в отношении этого, кто не вернул, кто не возвращает. Но это уже порядок и исполнительный, и так далее. Сделку отменят, если покупатель знал об отсутствии согласия второго супруга. У нас сейчас требовать, заставлять приносить согласие, такого нет. Потому что, опять-таки, пришли к этому по результату правоприменения. Но вот заявляет человек, у меня нет супруги. Все, мы ему как бы верим. И вдруг, если одна супруга, это его, он берет на себя. То есть сделка оспоримая. Если же супруга потом выясняет, что
1: была
0: прошла без нее, и при этом они состояли в этот период в браке, она может это оспорить, но и, конечно, ее отменят чаще всего. Ну и может обстоятельства будут, которые какие-то процессуального характера. И ее отменят. А не советую никому так делать, писать, что нету. И потому что вот эта отметка на этой квартире, она останется. Мы, вот Росреестр вносит такую отметку, что отсутствует согласие.
1: Согласие второго.
0: Сделка не препятствует. Да, проводите сделку. Но эта пометка, которая будет отсутствие лиц, которые должны дать согласие, если, например, собственники, общая собственность, это супруги,
1: они... Но подождите, если собственность куплена, к примеру, на мужа, но куплена она в браке, то есть это же получается совместная
0: это
1: собственность?
0: Это в силу закона совместная собственность.
1: Собственная собственность. Да. Но супруг, к примеру, если мужу исполнилось 45 лет, понятно, что в паспорте у него отметки нет, вот он на сделку приходит, говорит, я не женат. И...
0: Вот я и говорю, это его ответственность.
1: Его ответственность.
0: То есть, когда развалится эта сделка, возможно, что нет.
1: Ну,
0: возможно,
1: то есть жена решила обратить,
0: было какое-то устное согласие. А бывает, что намеренно так делают. Вот так без типа согласия, а через какое-то время там оспаривается.
1: Мы вам деньги вернем, а вы нам обратно квартиру.
0: Да, такие моменты тоже бывают. Но сейчас этим не злоупотребляют. Вот это ограничение, эта отметка, она портит историю квартиры. То есть, когда человек, опять, который мы вначале возвращаемся, к которому мы говорили, возьмите эту справку, возьмите сведения, посмотрите это ограничение, эти отметки и так далее, когда видит, что квартира была продана без согласия, то он уже может в перспективе прорисовать себе картину, что а вдруг появится и восстановит сроки. Может, она была где-то там за границей, вернулась, узнала.
1: Поэтому
0: может,
1: проверяйте не было... соцсети продавца. Что еще сказать?
0: К соседям ходите,
1: да.
0: Спрашивайте.
1: Иногда соседи лучший информатор. И все ли они официальные, с кем в ЗАГСе ходили.
0: Ну, это исключено, чтобы все были официальные. Но период разный может быть.
1: Да, кстати, а если вот я понимаю, что этот вопрос, я опять возвращаюсь, но все-таки вопрос, который наверняка есть у наших радиослушателей. Есть же в Гражданском кодексе 2 года, если вы прожили с человеком, и вас связывало общее ведение хозяйства, и вы можете это доказать, то этот брак тоже признается гражданский брак перед государством?
0: О, нисколько не так, нет. Чуть-чуть это уже дотянули
1: да.
0: до желаемого вывода, потому что нету такого приравненности. Есть то, что человек, живший в таком браке, в таких отношениях, имеет право на некоторые гражданские там льготы и эти блага.
1: Он может также опротестовать продажу, если может доказать, что часть его средств поступала в
0: если
1: том числе...
0: Если у них есть общий ребенок и так далее, какие-то моменты они могут...
1: То есть шансы какие-то
0: есть. Вот эту
1: есть.
0: Заключенную сделку, которая не была в их официальном браке, он стороной не является. Это оспоримая сделка, и на нее дается оспорить ее год сторонам. Стороны, когда могут оспорить, заключившие. Есть, которые могут те, чьи права нарушены, там, да, это 3 года, а если это незаконными действиями, 10 лет. Есть категория, которая без срока тоже. Но в любом случае можно каким-то образом восстановить сроки. И как бы восстановить справедливость.
1: Ну, скажем так, без ЗАГСа это будет гораздо сложнее, то есть все-таки ключевой момент.
0: Дальше. Мнимую сделку признают только при недобросовестности обеих сторон. То есть продавец и покупатель договариваются, говорят, что давай мы подписываем, что я тебе продала, ты передал мне деньги. Но это и делается для того-то, там для того-то. Ну, логически, конечно, мнимая сделка не может быть, чтобы только одна сторона знала, да? Да. Либо притворная, либо мнимая. Но бывают такие случаи, поэтому, если бы их не было, Верховный суд на этом бы не остановился и не прописал бы. Ну, не то, что прописал, обобщил практику, обзор сделал.
1: То есть, если, например, получается мнимая сделка, а протестовать ее может кто? Потому что если обе стороны...
0: Чьи права нарушены
1: в данной ситуации?
0: Вот эту ситуацию. Если, например, мне эту квартиру кто-то обещал, там какой-то предварительный нотариальный договор был, заложено в каком-то без указания надписи соответствующей и так далее, ну, каким-то образом эта квартира принадлежала третьему
1: лицу. Была спорным объектом,
0: но вдруг,
1: да,
0: оказалось, что чтобы ее увести...
1: Угу.
0: Часто бывает, что мужчины, я не знаю, как назвать можно так их в данной ситуации, чтобы не досталось в случае развода там супруги или кому-то, угу, записывают имущество на мать, на сестру, дарят, подарили.
1: Либо...
0: И когда начинаются какие-то вопросы имущественного характера, супруги становятся вот так известно, не будем о грустном, давайте дальше.
1: Не будем о брачных отношениях в Дагестане.
0: Да, да, это сложный момент.
1: Ну, я думаю, что да, в каждой семье есть свои.
0: Но сейчас я могу сама наблюдать, у нас более 2000, да, к 3000 подходят иски, споры о праве, да, вот, которые бывают, из них очень большие споры бывают, к сожалению, и они вот в динамике растут между родственниками, что только не приходится наблюдать. И я сейчас наблюдаю, вот я могу сказать, что очень грамотные сейчас и женщины, и могут добиться, и мало кто сейчас хочет рисковать с последствиями. Поэтому так уменьшается. Вот эти попытки уменьшаются. Дальше. Расписка в получении денег не доказывает факт их передачи, если продавец был недееспособен. Далее. Заниженная цена не всегда означает неравноценность. Нужно смотреть на обстоятельства. Верховный суд предлагает каждое все-таки обстоятельство, имеющее значение, дать им оценку.
1: Заниженная цена. То есть, получается, если продавец ставит заведомо низкую цену или был вынужден поставить низкую цену, то потом впоследствии он может это оспорить или как? Я не совсем поняла.
0: Это имеет значение, например, в деле о банкротстве.
1: Угу. То есть, изначально могут заниженную цену поставить, чтобы потом, если вот... На счета поступила меньшая сумма или какой-то?
0: Ну, при установлении неравноценности встречного предоставления по договору купли-продажи, оспариваемом в деле о банкротстве, необходимо учитывать не только отклонение договорной цены от рыночной, но и все обстоятельства, имеющие значение для заключения сделки. То есть договорная, рыночная цена, их соотношение. Дарение родственнику при долгах считается попыткой скрыть имущество. То, о чем я говорила. Скрыть имущество может не только жадный муж, но и человек, который наделал долгов там, и который знает, что могут банкротство заявить в его отношении. После банкротства все документы в Росреестр подают только управляющие. Это всегда было, это, в принципе, сейчас просто утвердили. Потому что с момента вынесения судом, арбитражным судом исключительно, все банкротные дела рассматриваются арбитражным судом, с момента вынесения определения о признании банкротом, все, никаких заявлений, инициатив, лицо, в отношении которого процедура введена, не может. Только
1: даже если у него же все равно банкрота остается какое-то свое единственное жилье, даже в отношении этого своего единственного жилья никаких действий он производить больше не может на, ну, в течение вот какого-то срока, правильно я понимаю?
0: Она может быть защищена испанским иммунитетом.
1: Угу.
0: Эта квартира единственная. Она должна быть признана судом таковой. Делается кредитная масса из всего имущества, а это может быть оттуда исключено, как это прописано. Так, решение суда – основание для регистрации перехода права собственности Росреестром. Вступившее в законную силу решение суда о признании сделки купли-продажи недействительное применение реституции является достаточным основанием для регистрации права собственности и аннулирования записи о регистрации перехода права собственности, произведенное по договору. Здесь я чуть остановлюсь, потому что есть какой-то момент, который мы хорошо как бы знаем. Было бы хорошо, если бы было... Ну, в принципе, это я весь обзор же не могу сейчас вам прочитать. Там, в принципе, до этого было постановление пленума, которое разъясняло, что применение последствий должно быть. Если право было прекращено в результате такой сделки, которая признана последующим недействительной, то суд применяет последствия и в решении, в результативной части должно быть указано не только на прекращение права сейчас актуального у того, кого забирают, но и на восстановление права предыдущего собственника. То есть реституция – это поворот. Возвращение квартиры, то есть и право, соответственно. Но должно быть прописано слово «восстановить запись о праве», потому что в данном
1: случае… В судебном решении.
0: Да, в данном случае это полная реституция, и в таком документальном формате, и не нужно платить пошлину в данном случае, потому что эта запись уже единожды была внесена в ЕГРН, она была оплачена, соответственно, и, естественно, при восстановлении она как бы не вновь создается, просто возвращается.
1: Какие еще, вот если вот подытожить вот самое основное?
0: Ну, я позволю скорректировать. Ну, во-первых, мы не на прецедентах остановились. Я думаю, что мы к прецедентам
1: вернемся с вами, да.
0: Эфирах, возможно,
1: вот,
0: какие-то,
1: кстати, прецеденты
0: интересные
1: всех
0: случаи
1: интересуют.
0: Возьму, а сейчас это обобщение.
1: Обобщение.
0: Обобщение, и это практика по России, и она ее может делать только Верховный суд Российской Федерации. Это практика
1: Верховного суда
0: обзор Верховного суда Российской Федерации. Вот я уже как бы заканчиваю основные, да, вот аспекты этого обзора, обобщения. И то, что касается именно, что можно было сделать, то есть что мы вначале говорили, это тоже затронуто в настоящем документе. Заявление в Росреестр о мошеннических действиях заблокирует сделку. Поступление в регистрирующий орган заявления продавца объекта недвижимости о прекращении регистрации перехода права собственности в связи с совершением в его отношении мошеннических действий является основанием для отказа в осуществлении перехода права.
1: То есть, получается, если на этапе сделки продавец заподозрил
0: он каким-то образом. Есть такое, что на госуслугах приходит, вот, что ваша заявка-то там принята, да, и он говорит, что как я вроде ничего не подавал. Либо он подписал, но понял, что был введен в заблуждение. Либо, ну, то есть пишет заявление о прекращении. Это достаточно, чтобы ее заблокировать.
1: На любом этапе это можно сделать.
0: Пока не сделано. Сейчас нужно учитывать, что очень ускоренные сроки. Мы же идем к тому,
1: день,
0: чтобы быстро,
1: да, регистрировать.
0: Быстрее регистрировать, чтобы люди не ждали там, чтобы могли реализовывать свои права.
1: Тут
0: далее,
1: такая двоякая ситуация.
0: Из этой же серии, как говорится, отметка в ЕГРН защищает от регистрации по доверенности. То, что мы говорили, без личного участия.
1: Да, это просто...
0: Невозможность сделки без личного участия. Тоже, ну, вполне действенная вещь. Вот все имущество можете... Вот вы намерены самому делать эти сделки? Ну, конечно, у кого много имущества, наверное, они все-таки это не ставят, потому что под доверенность, возможно, выдают им некогда или что-то.
1: Либо человек за границей, здесь вот кто-то должен управлять его имуществом.
0: А так, я думаю, что ее снять тоже не проблема, когда все-таки он, человек, решил выдать доверенность, ее, соответственно, заявлением снимается тоже. При продаже доли право на оставшуюся часть сохраняется. Это тоже ничего нового как бы нет. Это означает, если я из целого продал вам долю, то надо, чтобы было теперь две доли указаны. Я, например, 1/3 и 2/3. В итоге, которая составляет целое. И вот эта вещь, которую тоже мы озвучивали в ходе нашей беседы, что государственный регистратор не вправе в рамках правовой экспертизы документов проверять законность нотариально удостоверенного договора купли-продажи, а также ставить под сомнение права, возникающие на основании нотариально удостоверенной сделки. То есть проверка законности нотариальной сделки не является компетенцией Росреестра.
1: Это
0: всегда было. Просто это уже вот
1: это закрепили.
0: Да, это было. И к нашей радости это было, потому что ответственность снята была, правовая экспертиза почти что полностью она проведена. Регистратор просматривал ее только в конкретных категориях, в технологических, технических моментах. Вообще, конечно, если нотариус взял и удостоверил сделку на несуществующее в ЕГРН имущество, конечно, в данном случае ее технически невозможно совершить переход права, запись какую-то прикрепить или так далее. Вот такие моменты. А так, если нотариус посчитал, что это право возникает вследствие его там, этих переход права, право наследования, какие-то односторонние сделки заверяет и так далее, то мы уже не должны переходить за пределы, установленные законом правовой экспертизы.
1: Достаточно много, да, действительно, изменений. И самое ключевое — это то, что, скажем, тех ситуаций, которые могли быть произойти, и которых было много, да, как и эффекта Долиной, уже это, вот.
0: Ну, возможно, что станет меньше. Нам вообще, конечно, нравится, что очень чутко и оперативно сейчас Верховный суд ощущает вот эти изменения в обществе, которые могут привести к негативным последствиям, если реакцию не выдать. И законодатель тоже. У нас законодатель, вот именно в касающейся регистрации недвижимости, Росреестр очень большую массу законодательных инициатив успешных провели. Это просто каждое то, с чем сталкиваемся, актуальные проблемы при реализации, да, законов, сразу же отображается и устраняется какой-то недочет, либо наоборот там укрепляется какой-то проект. В этом работа колоссальная Росреестра. Я могу сказать, даже самая такая видная и эффективная, чем у всех других федеральных органов исполнительной власти.
1: Спасибо вам большое, Мария Ахмедбековна. Я надеюсь, что вы к нам еще придете и расскажете нам о тех прецедентах, которыми вы сталкивались, или о которых вы знаете в практике. И я так понимаю, что это будет все связано с недвижимостью.
0: Ну, естественно, да. О чем еще я
1: вообще
0: могу заметила,
1: что характер дагестанцев, что это вот главное, вот кусок земли или крыша над головой должна быть у каждого. Естественно, вопрос защиты вот этого своего имущества, он актуален для, наверное, каждого из наших радиослушателей. Спасибо вам огромное. И напомню нашим радиослушателям, что у нас в эфире была начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Республике Дагестан. Да. Почетный работник Росреестра.
0: Да.
1: Мариат Ахмедбековна Кадилаева. Спасибо вам огромное.
0: Вам тоже спасибо. И всем удачи. И спокойных сделок, удачных.
1: До новых встреч в эфире!
13: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Реклама на Диалог ФМ.
14: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
15: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
15: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
15: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Притчи народов мира.
16: У философа была одна пара обуви. Однажды он попросил сапожника срочно ее починить. «Ну, мастерская уже закрывается», — ответил тот, «поэтому я не смогу починить обувь в вашем присутствии. Почему бы вам не зайти за ней завтра?» «Дело в том, что у меня есть только одна пара обуви, и я просто не могу без нее идти». «Не страшно. Я дам вам на один день поношенную обувь». «Что? Носить чьи-то туфли? Да за кого вы меня принимаете?» «Почему вы возражаете против ношения чужой обуви? Вы ведь совсем не против носить в голове чужие мысли и идеи».
17: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
9: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращения и приветствия в Греции традиционны. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Верховный суд Дагестана ужесточил приговор предпринимателю. Штраф был увеличен на 14 миллионов рублей, взысканных в доход государства, за оборот немаркированных товаров в особо крупном размере. Апелляция исключила приобретение и перевозку из обвинения, оставив без изменений основное наказание и штраф в 200 тысяч рублей. В июле этого года Дагестан оказался на последнем месте по уровню средней пенсии в России, которая составила 19 300 рублей. Сведения предоставил социальный фонд. К числу субъектов с наименьшими пенсионными выплатами также относятся Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия. По поручению в РИО главы Карабудахкенского района Заура Сахаватова, межведомственная комиссия под руководством замглавы по соцполитике Камалудина Халилова провела выездную проверку образовательных учреждений. Комиссия посетила школы и детские сады, оценивая оснащение медкабинетов, антитеррористическую защищенность и водоснабжение. Все учреждения завершат подготовку к 1 сентября. Дагестан стал одним из ведущих производителей бахчевых культур в России вместе с Астраханской и Волгоградской областями. По прогнозам Россельхозбанка, в этом году общий объем производства бахчевых в стране останется на уровне прошлого сезона и составит 1,7 миллиона тонн. Такого количества будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Высокий конкурс на платное обучение вызвал рост обмана абитуриентов и их родителей. Так мошенники начали предлагать закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв. Ситуация усугубляется тем, что до конца сентября не прошедшие на бюджет получают договоры на платное обучение до приказов о поступлении. Уровень безработицы в Москве подскочил на 70%. По данным Росстата, количество официально зарегистрированных безработных достигло 98 тысяч. Одной из ключевых причин такого роста стал высокий уровень ключевой ставки. В условиях экономической нестабильности компании стали более осмотрительно подходить к найму новых сотрудников. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на Тихоокеанском чемпионате в Калифорнии. Квартет в составе мировой рекордсменки Гретхен Уолш, 11-кратной чемпионки мира Кейт Дуглас, а также Уилла Модглина и Ивана Матиаса побил предыдущее мировое достижение, принадлежащее также представителям США. Оно было установлено на Олимпийских играх в Париже, и из того золотого состава в новом квартете осталось только Уолш. 19-летняя итальянская пловчиха Сара Кёртис во второй раз за два дня обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве Кёртис улучшила собственное достижение, установленное накануне в полуфинале на 0,06 секунды. 33-летний ирландец Марк Инглиш выиграл золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 800 метров. На финишной прямой он мощным рывком опередил хорвата Марина Блоубека, а бронза досталась испанцу Мохамеду Атауи. Действующий чемпион Европы француз Габриэль Тюаль финишировал лишь четвертым. Для Ирландии это первое мужское золото в истории на европейских первенствах по легкой атлетике. Накануне в полуфинале Инглиш установил новый рекорд чемпионата, превзойдя достижение, которое держалось 48 лет. Бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бортес вошел в тренерский штаб Зинедина Зидана в качестве тренера вратарей. 55-летний специалист был многолетним партнером Зидана по национальной команде. Вместе они выиграли чемпионат мира 1998 и Евро 2000. Для Бортеса это возвращение в сборную. Он уже работал с вратарями национальной команды два года с 2010-го. В активе Фабьена победа в Лиге чемпионов с Марселем, два титула чемпиона Англии с Манчестером Юнайтед и два национальных чемпионства с Монако. Польская Ягеллония сенсационно выбила шотландские Рейнджерс из третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив минимальное преимущество после первой встречи и сыграв в ничью 1-1 на выезде. По сумме двух матчей польский клуб оказался сильнее 3-2 и теперь продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. Для шотландского футбольного клуба это самый ранний вылет из Лиги Европы с 2017 года, теперь он продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунибского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудности с жильем и нежеланием членов семьи – менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили ограничить учебную неделю в школах 5 днями и проводить в субботу только внеурочные мероприятия. Соответствующее обращение направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предложили распространить на всех школьников порядок, который с 1 сентября будет действовать для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них урочные занятия будут проходить 5 дней в неделю, а в субботу разрешат проводить внеурочную деятельность. И в завершении выпуска философ Александр Дугин предложил подвергнуть жесткой цензуре фильмы, в которых у главного героя отсутствует семья. Об этом он заявил в интервью Ньюсру. Такое решение директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете предложил ради сохранения традиционных семейных ценностей. Философ отметил, что героев-индивидуалистов можно будет вернуть в кинематограф потом, когда проблема сохранения семейных ценностей в стране будет стоять не так остро. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка. Плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся здесь и сейчас. Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер – ничто. Сверхконкурентность порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное – победить. Победа – важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему уровню, даже если вы увеличите количество наград. Дети стремятся к получению наград, а не знаний. Излишние поощрения убивают интерес. Истинный рост происходит благодаря желанию учиться. 10-я ловушка. Излишняя серьезность. Без юмора трудные и тернистые участки пути переносить нелегко. Пройдите путь мастерства с улыбкой.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда вы всерьез настроены на успех, первый шаг – это отказаться от привычки смотреть на других и их достижения. Так легко попасть в ловушку сравнения, взглянуть на чьи-то победы, стиль жизни, темп работы и подумать, почему я еще не достиг того же. Но правда в том, что каждое мгновение, которое вы тратите на наблюдение за чужим успехом, вы теряете для того, чтобы создавать собственный. Ваша энергия уходит на чужие успехи, вместо того, чтобы направлять ее на собственное развитие. На самом деле сравнение – это отвлечение. Оно ослабляет вашу сосредоточенность. А когда вы фокусируетесь на себе, вы находите свой путь и выстраиваете свою уникальную реальность. Успех не рождается из сравнений с другими. Он приходит от ясности, дисциплины и упорного труда, который вы вкладываете в собственные цели. Суть в том, чтобы перестать гнаться за чужими графиками и начинать следовать своему. Как только вы откажетесь от этой постоянной гонки за чужими достижениями и сосредоточитесь на своих собственных, жизнь начнет меняться. Это не просто разговор о самодисциплине. Это вопрос внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваш путь и ваши цели важны. Возможно, стоит задать себе вопрос, что отличает людей, которые зависимы от чужих успехов, от тех, кто идет своим путем и строит свою жизнь. Когда вы осознаете, что ваше счастье и успех не зависят от того, что делают другие, ваш взгляд на мир меняется. Когда вы сосредотачиваетесь на собственном пути и верите в свою ценность, ваши действия становятся более последовательными и направленными. Вам не нужно искать разрешения или ожидать подтверждения извне. Вы должны заявить себе, что вы хозяин своей судьбы. Вы уже обладаете всем необходимым, чтобы идти своим путем. Когда я думаю о том, что отличает успешных людей, то понимаю, что их секрет заключается не в том, чтобы следовать за кем-то или за чем-то, а в умении слушать свой внутренний голос. Они не задаются вопросами «а что если?» или «а возможно ли это?». Они идут своим путем, веря, что их цель единственная правильная. Думайте о себе как о центре своей вселенной. Эта мысль, несмотря на свою простоту, имеет огромное значение. Пока вы не поставите себя в центр, пока не будете уверены в своей ценности и в своих амбициях, ничего не изменится. Как бы вы ни стремились к успеху, этот успех не появится, пока не начнете слушать и действовать на основе своего внутреннего мира. Прекратите сравнивать себя с другими. Прекратите смотреть в сторону и думать, что успех других как-то связан с вашим собственным. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение, на своих целях, на своем пути и на своих мечтах. Самоуверенность – это та основа, на которой строится вся жизнь, особенно если вы хотите достичь великих результатов. Сомнения и страхи – это не признаки слабости, а нормальная часть пути. Но тот, кто верит в себя, тот, кто не позволяет сомнению управлять его действиями, преодолевает эти страхи. Он не ждет, пока внешний мир скажет ему, что он достоин успеха. Что важно здесь понять, так это то, что вера в себя – это не временное состояние, не чувство, которое возникает и исчезает. Это ежедневный выбор. Каждый день мы выбираем верить в себя или сомневаться, и чем чаще мы выбираем верить в себя, тем легче нам преодолевать любые препятствия и двигаться к цели. В этом смысле вера – это не то, что просто появляется, а то, что мы активно развиваем. Это привычка, которая становится основой для всех наших действий. Могу ли я спросить вас, верите ли вы в то, что способны на большее? Если ответ «да», то действуйте. Будьте уверены в себе не только в словах, но и в действиях. Планируйте, стройте, двигайтесь, как человек, который уже достиг того, чего хочет. Верьте в себя прямо сейчас, потому что вся сила вашего успеха скрыта за этой верой. Не ждите, когда все сложится само собой. Откройте для себя дверь, которая ведет к успеху, и сделайте шаг, который откроет вам новые возможности. Ваша жизнь и ваше будущее находятся по ту сторону веры. Когда вы точно понимаете, чего хотите, весь ваш ум и все ваши действия начинают двигаться в одном направлении. Мир вокруг вас вдруг становится более понятным. Вы начинаете видеть возможности, а отвлекающие факторы теряют свою силу. Когда цель ясна, появляется фокус. С фокусом приходит импульс, а с импульсом — движение вперед. Это как река, которая, имея свое русло, течет уверенно и мощно. Тот, кто знает, чего хочет, может обойти все препятствия и двигаться к своей цели — как река преодолевает камни на своем пути. Не бойтесь ставить большие цели. Лучше бояться жизни без них. Когда кажется, что все рушится, ваши цели придадут вам силу и дисциплину. Это станет вашей внутренней картой, которая поможет не потеряться в хаосе. Жизнь не вознаграждает тех, кто держится за устаревшие привычки или зафиксированное мировоззрение. Она вознаграждает тех, кто не перестает учиться, кто гибко адаптируется и постоянно стремится к улучшению. Неустанное стремление к развитию, обучение на каждом шагу, способность принимать ошибки и превращать их в уроки — все это ключевые компоненты успеха. Мир меняется, и если вы будете цепляться за старые привычки, отвергать новые возможности или не готовы адаптироваться, вы рискуете остаться позади. Это касается всех сфер жизни, от работы до личных отношений. Нужно понимать, что успех — это не состояние покоя, это движение, постоянное движение вперед. Необходимо учиться, развиваться и не бояться новых знаний, новых опытов, новых взглядов. Иногда это может быть нелегко, и вам нужно будет выйти из зоны комфорта, которая всегда так уютно нас держит. Но комфорт — это не то, что поможет вам стать лучше. Напротив, он будет сдерживать ваш рост, обманывать вас, заставляя думать, что все хорошо, что можно остановиться и больше не стремиться. Ваша задача — не быть довольным тем, где вы находитесь сейчас, а стремиться к большему. Только те, кто способен смотреть на каждый день как... на возможность учиться, быть открытым для изменений и адаптироваться к новым условиям, могут по-настоящему добиться успеха. Рынок всегда будет выбирать тех, кто умеет меняться, и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее будете двигаться к своим целям. Без страсти каждое начинание будет казаться пустой тратой времени. Когда же она присутствует в вашей жизни, все меняется. Страсть делает каждое утро важным, каждый шаг уверенным, а каждое испытание — частью большого пути. Это не просто желание чего-то, это желание действовать, стремиться двигаться вперед, преодолевать и преобразовывать мир вокруг себя. Неважно, какие вызовы стоят перед вами. Их может быть множество, от личных до профессиональных, и, возможно, они кажутся непреодолимыми. Но если вы найдете свою страсть, то любые препятствия превратятся в точки роста, а не в тупики. Страсть — это не случайность, не случайно возникающая эмоция. Это выбор. Это то, что вы можете развивать, взращивать и культивировать, когда вы находитесь в поисках своего призвания. Важно быть готовым к тому, что путь будет не всегда легким. Страсть не всегда приходит с первого раза. Она требует усилий, проб и ошибок. Бывает, что нужно потерпеть несколько неудач, прежде чем вы найдете то, что действительно наполняет вашу душу. Но как только эта искра зажигается внутри вас, нужно крепко за нее ухватиться и идти дальше, не оглядываясь. Когда вы будете действовать из глубокого желания и стремления, ваш мир изменится, все будет возможно. Вы не будете просто существовать, вы будете жить полной жизнью, и люди будут замечать это. Норман Винсент Пилл, который пропагандировал идею позитивного мышления, понимал эту истину в глубину. Он учил, что позитивное мышление – это не наивность или слабая вера в чудеса. Это инструмент, который помогает справляться с трудностями, находить силы даже в самых сложных ситуациях. Когда мы фокусируемся на возможностях, а не на препятствиях, мир вокруг нас меняется. Мы начинаем воспринимать неудачи как часть процесса, как возможности для обучения, а не как конец пути. И в этом заключается сила, умение увидеть в каждой трудности шанс для роста. Когда мы выбираем думать позитивно, мы не игнорируем проблемы. Мы учимся видеть их как временные препятствия, которые можно преодолеть. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на реальность или избегать боли. Напротив, это способность сталкиваться с трудностями с верой в себя и свои возможности. Важнейший аспект позитивного мышления – это способность влиять на свою реальность. Наши мысли не пассивны. Они имеют огромное влияние на наши решения, действия и, как следствие, на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем притягивать тех людей, кто разделяет нашу энергию, открываем двери, которые бы были закрыты, если бы наш настрой был полон сомнений. Тем не менее, важно понимать, что позитивное мышление – это не магия. Оно не делает жизнь легкой и не убирает все препятствия на вашем пути, но оно помогает смотреть на эти препятствия не как на неприступные стены, а как на ступени, которые можно преодолеть. В конце концов, это именно ваши мысли, ваша вера в себя и свои возможности, которые позволяют вам двигаться вперед, несмотря на трудности. Мир, в котором мы живем, реагирует на нашу энергию. Чем больше вы верите в успех, тем больше возможностей он вам принесет. Начните создавать свой мир уже сегодня, действуя на основе уверенности в себе и своей способности достигать целей. Вы – архитектор своей жизни, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к воплощению вашей мечты.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себя, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действия. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюртовском, Бабаюртовском и Кизилюртовском районах с 17 по 19 августа будет временно ограничено электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дагенерго. Причина в проведении работ по очистке и изоляции на высоковольтной воздушной линии. Мероприятие проводится для повышения надежности и качества электроснабжения для потребителей. В Буйнакске завершена замена лифтов в многоквартирном доме, расположенном по улице Имама Шамиля, 52. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Дагестана. Отмечается, что установлено новое оборудование в трех подъездах здания. Они уже введены в эксплуатацию и работают в обычном режиме. Прокуратура Кизляра проверила жалобу инвалида третьей группы на неправомерное начисление налога на земельный участок. Женщина не была его собственником, но заплатила более 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры ошибку исправили, налог аннулировали и деньги вернули. Президент Финляндии Александр Стуб подчеркнул важность возобновления диалога с Россией. Он также отметил, что испытывает симпатию к россиянам и уважает российскую культуру и историческое наследие. По мнению Стуба, переговоры с Россией следует проводить в координации с другими странами Европы. Согласно данным исследования, более 40% жителей России не намерены отправляться в Европу, даже если границы будут открыты и текущие ограничения сняты. Об этом пишет ТАСС. 22% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, в то время как почти 27% выразили готовность путешествовать в Европу без колебаний. Лишь 8,5% участников исследования продолжают свободно посещать европейские страны. Минпросвещение установило нормы времени на выполнение домашних заданий для школьников. Так, для учащихся 2-3 классов это не должно превышать 1,5 часа, для 4-5 классов – до 2 часов, для 6-8 классов – до 2,5 часов, а для учеников 9-11 классов – до 3,5 часов ежедневно. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко. Особенно летом. Горцев мучила лихорадка. От болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 14 августа 1893 года во Франции приняли постановление, обязывающее наносить регистрационные номера на автомобили. На первый взгляд, это просто бюрократия, но с точки зрения экономики и бизнеса это важнейший шаг. Государство впервые официально признало автомобиль не как диковинку, а элементом городской среды и экономики и начало выстраивать правила для новой отрасли. Для бизнеса это означало появление стандартов и предсказуемых правил игры. Автопроизводители и прокатчики понимали, чтобы продавать машины и сдавать их в аренду, нужно учитывать требования властей. Для городов это был способ контролировать растущий транспортный поток и собирать доходы. Регистрация и последующие сборы становились источником бюджетных средств. Кроме того, номера упрощали страхование и ответственность. Стало легче фиксировать дорожно-транспортные происшествия, определять виновных и рассчитывать убытки. А еще номера стали фундаментом для будущей транспортной статистики. Власти начали фиксировать, сколько машин выходит на улицы, и на этой базе планировать дороги, парковки и общественный транспорт. Так, из простой таблички на кузове выросла целая система управления городской мобильностью. И тем самым экономика получила инструменты, чтобы расти вместе с новой индустрией.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: В России стоит заменить единый государственный экзамен электронным портфолио выпускника, в котором будут содержаться все его работы, проекты и достижения за годы обучения. Такое мнение выразил общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский. Электронное портфолио ребенка, которое будет вестись с рождения, с детского сада и до 90-100 лет. Такой образовательный паспорт. Ребенок будет приходить в школу для того, чтобы получать знания, писать контрольные в электронном виде. Дальше пополняется база, которая оценивается искусственным интеллектом, сказал специалист. Он подчеркнул, что ИИ также сможет указывать на пробелы в обучении и помогать ученику устранить эти пробелы. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно, пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По информации издания, в период за январь-март 2026 года объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 миллиардов рублей. Отмечается, что в 90% случаев заемщики используют для погашения ипотеки собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале 2026 года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты, полученные в конце 2025 года. И в завершении выпуска фонд «Кино» выделит финансирование 40 национальным фильмам компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. Среди проектов военные драмы, картины об исторических личностях, экранизации произведений. А также фонд «Кино» поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории и 17 анимационных фильмов. Среди проектов, которые получат финансирование, исторический фильм «Александр Невский. Юный князь», рассказывающий о ранних годах его жизни, байопик об оперной певице Галине Вишневской «Вот придет слава», экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а также психологический триллер Лермонтов, который рассказывает о жизни поэта. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Вася Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог.ФМ. Это этикет.
10: Если вы видите перед собой пиалу с ручками, это четкий сигнал. Можно, то есть нужно пить. Не надо переживать. Такая подача часто встречается на неформальных приемах, когда блюдо выступает в роли закуски.
9: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
2: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутат от ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
2: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В первом томе «Капитала Маркса» написано три функции денег. Первая функция – это всеобщий эквивалент. То есть можно, конечно, вначале менять сюртуки на сапоги. Но пока ты этот сюртук найдешь, пока ты где-то сапоги сошьешь, этот же обмен очень будет медлен. А потом появился всеобщий эквивалент. Это может быть соль, это, ну, в общем, все самое дефицитное и долго-долго хранящееся. И постепенно пришли к золотым монетам, потому что не портятся, потому что легко чеканить, и они стали всеобщим эквивалентом. Вторая функция денег – средство обращения. Поскольку всеобщий эквивалент, то через деньги можно обернуть одно на другое, одно на другое, одно на другое. И третье, поскольку это всеобщий эквивалент, и все можно обернуть, это средство накопления. То есть ты можешь сложить, если это золотые монетки, пока у тебя все хорошо. Когда у тебя все хреново, все это тихо-тихо потратить. Да? Средство накопления. Никакого отношения к богам, к божественному свету, свободе не имеет. Моя речь такая длинная и сложная, а может быть и очень простая, имеет только одну цель – объяснить, что деньги – это никогда не цель. Вот цель, она божественная. Цель – это мечта. Это тот самый слон, который летает, ходит по канату и играет на скрипке. То есть это некое фантастическое ваше духовное направление, куда вы двигаетесь. Создать что-то такое, что вот будет летающим слоном. А что такое деньги? Это средство, это всего лишь средство. Средство, чтобы обменять ваш продукт на необходимый другой продукт, да? Чтобы обратить все свои капиталы в некое движение и что-то, может быть, накопить на старость или на похороны. Все. Откуда такая вот фантастика? А все из-за капитализма. В простом товарном производстве деньги были в серединке, по краям товары. Товар, деньги, товар. А капитализм с его предприятием наемным трудом сделал другую модель. Вначале деньги, потом в середине товар, а потом его надо продать и получить деньги штрих, деньги дельта, чтобы было побольше, прибавочная стоимость. И вот эта прибавочная стоимость обрела содержание абсолютного, фантастического, божественного мифа. Но капитализм очень жестокий, он просто зарабатывает деньги, на этом еще зарабатывают деньги. Поэтому если вы хотите сохранить энергию, если вы хотите добиться, вы должны добиваться чего-то независимого от денег. Это какой-то продукт, который доставляет вам удовольствие самореализации и при этом удовольствие людям. И они его покупают, и тогда вы получаете деньги. То есть деньги – это всего лишь средство для того, чтобы признать, получить признание, что ваш товар нужен людям, ваш продукт, ваша услуга, то, что вы делаете, необходимо людям. Это такой критерий. И когда вы так относитесь к деньгам, тогда даже если вы ставите себе оперативную цель заработать миллион, вы понимаете, для чего? Для чего? Мне нужен миллион для чего? Мне в свое время спросили, если бы был у тебя миллион долларов, ну, лет 20 назад, ты бы на что их потратил? Мы играли в эту игру в команде. И каждый растерялся. Ну, тогда это были большие деньги. Ну, не знаю. Ну, я, может быть, это... А я так очень быстро. 30% я отложу там на всякий случай. 30% я создам партию. Еще 30% я найму экспертов, которые будут... Ну, и текущие расходы на семью. Говорит, а почему ты с такой скоростью ответил? Говорю, потому что я точно знаю, что деньги – это не цель. Я точно знаю, зачем они мне нужны. Мне нужны поддержать семью, мне они нужны как страховой случай, и мне они нужны для того, чтобы я реализовал свой продукт, суперпартию, понимаете? Вот когда вы так относитесь к деньгам, у вас все получится, вы их получите. Миллион, кстати, получил. А когда миллиард, а для чего, а что было? Люди не понимают. Тогда вы из денег делаете вот это вот мифологическое божественного истукана, и вы начинаете на него пахать. Потому что если вы заработали миллион, не зная, как его потратить, если вы заработали, ну не заработали, никогда не заработаете, но на всякий случай миллиард, то что вы должны им управлять. Когда вы начнете им управлять, вы решите, что это легко. Вы вложите в акции, в облигации, там, в какие-нибудь валютные курсы, в банки. Потом все это провалится. Это же известный случай. Безработный случайно выиграет в лотерею миллион. Это было описано. И через 2 месяца уже не было миллиона, а он опять оказался на улице. То есть деньги требуют как средство обращения отношение к себе профессионального. Именно, да, деньги, товар, деньги, штрих. Если ты хочешь их еще и увеличивать, тогда это твоя самореализация. Это ни в коем случае не игра. Если вы ставите себе цель, я хочу столько-то денег, и точно знаете, зачем они, и все расписано, вы их заработаете. И если то, на что вы их хотите потратить, является разумным, нормальным, человеческим, а не каким мифологическим понтовым, да? Если вы просто из-за понтов хотите прорву денег, чтобы потом ни хрена не делать, и вы не знаете, зачем они нужны, вы их не только не заработаете, но вы даже, если вдруг они вам случайно в руки упадут, ну, например, замуж за олигарха выйдете, то потом окажется, что вы их теряете с такой скоростью и получаете такую жизнь, что лучше бы вы уже были бомжом на улице, наверное, то были бы счастливее. Так что к деньгам нужно относиться с уважением. Деньги нужно считать. Деньги нужно рассчитывать в соответствии с вашими целями, на что нужно их потратить. И не надо их ночью целовать, каждую бумажку. Я знаю такого человека. Целовал, чтобы пришло больше. И не надо скупать в Таиланде килограммовые деревянные лягушки с монетками в зубах. Если у вас в голове нету идей, зачем вам эти нужные деньги, никакие лягушки, никакие божества не помогут.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Лучший способ избавиться от врага – везде говорить о нем только хорошее. Ему это перескажут, и он уже не сможет вам вредить, вы сломили его дух. Он будет по-прежнему воевать против вас, но без особого рвения и упорства, потому что подсознательно он уже перестал вас ненавидеть. Он побежден, даже не зная о собственном поражении.

0: Апелляция исключила приобретение и перевозку из обвинения, оставив без изменений основное наказание и штраф в 200 тысяч рублей. В июле этого года Дагестан оказался на последнем месте по уровню средней пенсии в России, которая составила 19 300 рублей. Сведения предоставил социальный фонд. К числу субъектов с наименьшими пенсионными выплатами также относятся Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия. По поручению в РИО главы Карабудахкенского района Заура Сахаватова, межведомственная комиссия под руководством замглавы по соцполитике Камалудина Халилова провела выездную проверку образовательных учреждений. Комиссия посетила школы и детские сады, оценивая оснащение медкабинетов, антитеррористическую защищенность и водоснабжение. Все учреждения завершат подготовку к 1 сентября. Дагестан стал одним из ведущих производителей бахчевых культур в России вместе с Астраханской и Волгоградской областями. По прогнозам Россельхозбанка, в этом году общий объем производства бахчевых в стране останется на уровне прошлого сезона и составит 1,7 миллиона тонн. Такого количества будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Высокий конкурс на платное обучение вызвал рост обмана абитуриентов и их родителей. Так мошенники начали предлагать закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв. Ситуация усугубляется тем, что до конца сентября не прошедшие на бюджет получают договоры на платное обучение до приказов о поступлении. Уровень безработицы в Москве подскочил на 70%. По данным Росстата, количество официально зарегистрированных безработных достигло 98 тысяч. Одной из ключевых причин такого роста стал высокий уровень ключевой ставки. В условиях экономической нестабильности компании стали более осмотрительно подходить к найму новых сотрудников. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал Dialog.fm. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла свое 5-е золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Серебряная медаль на счету ее соотечественницы Анны Калмыковой. Всего за несколько дней до старта участие обеих россиянок в турнире было под вопросом. Хорватия отказала в визах 9 членам российской делегации, включая Мельникову и Калмыкову. Ситуация разрешилась лишь 10 августа, когда обе гимнастки все же получили разрешение на въезд. В итоге они прибыли в Загреб позже остальных, но это не помешало им занять высшие ступени пьедестала. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В составе команды выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Этот квартет уступил победившей сборной Венгрии всего 0,09 секунды. Венгры финишировали с новым рекордом турнира. Неоднократный участник матча на первенство мира Ян Непомнящий завершил выступление на шахматном Кубке мира по киберспорту, уступив в полуфинале нижней сетки самому молодому гроссмейстеру Беларуси Денису Лозовику пол очка на полтора. Ранее Непомнящий проиграл американцу Хансу Ниману в первом раунде. В решающем Армагеддоне россиянин допустил досадную ошибку, сделав ошибочный клик мышью и уступил со счетом 1-2. В нижней сетке он превзошел соотечественника Андрея Есипенко и уже затем проиграл Лозовику. Петербургский «Зенит» объявил о назначении центрального блокирующего Артема Вольвича капитаном команды на предстоящий сезон. 36-летний волейболист перешел в стан петербургской команды в этом межсезонье из казанского «Зенита», где провел 10 сезонов. В новом клубе Вольвич сменил на капитанском посту Женю Гребенникова, который продолжит карьеру в чемпионате Японии. Главный тренер сине-бело-голубых Владимир Алекно единолично принял решение назначить Вольвича капитаном, отметив, что тот на все 100 справляется с этой ролью. В составе казанского клуба Вольвич стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно-медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Первый банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Люди впервые смогли получить свои деньги без похода в банк. Сегодня мы удивляемся, когда банкомат не работает. А когда-то это было чудом.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Йео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», – сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. Ведь эльхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эльхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Ребята, всем привет. Меня зовут Михаил Кучмент. Я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Нам сегодня всем невероятно повезло, потому что у нас очень интересный гость. Я хочу представить Сергея Румянцева. Сергей возглавляет и является основателем бизнеса сети кофеен One Price Coffee, самой быстрорастущей сети кофеен на российском рынке. И мы позвали Сергея не только поэтому, а потому что еще у Сергея уникальная корпоративная карьера, в рамках которой Сергей собрал всевозможные логотипы российских западных брендов.
4: Мы с тобой, много,
3: да. Да, мы с тобой обязательно про это поговорим. Давай вот, знаешь, так сразу, для того, чтобы филологов лишить работы, у меня первый такой простой вопрос. Кофе, он мой?
4: Всегда он мой. Я как переводчик только так, больше не воспринимая новые веяния.
3: То есть на кофе разрешили средний рост?
4: Да.
3: По-моему, то есть теперь два есть варианта. Да, можно сказать, кофе он мой, и оно мое.
4: И оно мое.
3: Это коробит. Не, мы будем всегда говорить, кофе он мой. Мы поговорим обязательно про там, твои цифры, процессы, про бизнес. Но пока, если можно, немножечко вот, хочется поговорить про твою уникальную корпоративную карьеру. Я знаю, что ты сам родом из небольшого городка, из Североморска.
4: Да, Североморска.
3: Из Североморска. Можешь вообще так вот рассказать свою историю и как, может быть, твои какие-то ключевые, вот знаешь, сложности, где ты делал какие-то скачки, вот переходя из одного состояния в другое?
4: Я родился в простой советской семье в 72-м году. Папа военный, мама врач. 14 лет прожил в Североморске, практически до 7 класса, да, по-моему. У меня в четверти не было ни одной четверки, никогда ни в одной четверти. То есть всегда пятерки, просто там за похвальными листами, там грамотами, помнишь, висели,
3: да,
4: гонялся,
3: да,
4: за ними, да. И вот. Но по поведению, правда, всегда была двойка. Или не, вот
3: это очень логично.
4: Вызывали в школу, да, но вот по обучению, было всегда отлично. Потом переехал в Москву, соответственно, закончил 8 классов. Папа сказал, что будешь военным, отправил меня в Суворовское училище. А чтобы домой не часто бегал, то Суворовское не в Москве, а в Калинине, в Твери. И, соответственно, я закончил Суворовское военное училище 2 года, что меня совершенно изменило. Да. Вот это первый, наверное, была ломка домашнего мальчика-отличника, такого более-менее уже.
3: Там реально дисциплина, да? То есть как-то...
4: Слушай, там не только дисциплина, там и познание жизни, и воспитание, и первые как-то межличностные мужские отношения разные, в хорошем смысле этого слова, там драки, постановка себя и так далее.
3: Назовем это
4: тогда еще не знали других отношений.
3: Назовем это борьба за лидерство, да?
4: Ну, либо просто за какое-то место под солнцем, да. Вот. Потом военный институт иностранных языков, военный переводчик, китайский, английский язык. Это уже было такое на сломе Советского Союза. Значит, сначала мне мерещилась карьера там, военного дипломата, что и должно было быть. Но вот после 89-го года все это пошло прахом. Соответственно, в 94-м году я выпустился лейтенантом, послужил еще 1 год в военно-космических силах. Я, по-моему, первый выпускник военного института, который в военно-космических силах служил в международном отделе. Летал с делегациями там, НАСА, ИСА, на Байконур, там, возил их везде. Вот. Ну, понял, понял, что $100, а я уже был женат первый раз, вот, родился сын, и понял, что $100 для проживания — это мало.
3: Ну, хотя покупательская способность в то время $100 была все-таки другая.
4: Я не помню, 6 рублей, по-моему, стоил. Что-то так, плюс-минус 6 или 7. Да. Стипендия была там 45 рублей. Ну, в общем, несколько долларов. А, я еще, будучи на переводческом факультете, уже начал какой-то бизнес в Лужниках, потому что денег не хватало. И мы начали торговать с китайцами. То есть, так как знал китайский язык, я бегал в самоволке, в китайской общаге. Брал под военный билет просто кожаные куртки, там всякие, не знаю, пуховики и так далее. Все это продавали. Тогда на Лужниках было. В Лужниках было просто. То есть можно было прийти, купить билет, встать за прилавок. Там со всего, со всей России, со всей страны приезжали люди, все это скупалось там моментально.
3: Вот она, первая модель маркетплейса, где была
4: опробована. Да, да, да. Я помню, вообще тогда был бешеный какой-то мой профит. Это я какой-то продал женский кожаный костюмчик, который мне отдали, там, не знаю, за 500 рублей, а я его продал за 3000, я все купил себе там холодильник, телевизор сразу в дом, еще какие-то вещи. И чуть не выгнали меня из института за это. Я как-то бежал в самоволку очередной раз, меня поймал начальник факультета. Вот, а у меня клетчатая сумка, я через забор перескакивал, там товарищ курсант ко мне. И очень стыдно было, что когда он привел меня, а тогда еще я был кандидатом в члены КПСС.
3: Это, извини, какой был год?
4: Это был 91-й, как 91-й. Раз, по-моему.
3: 91-й, вот они, да. Наши любимые 90-е, да.
4: Да. И он высыпает все это оттуда, и там какие-то женские сумочки, косметички, он на меня смотрит. Этот сержант, кандидат члена КПСС, там еще что-то. Как вам не стыдно? И все, меня чуть не отчислили, да, но, слава богу, там удержался, разжаловали. И с тех пор, как бы, я с китайцами перестал работать. Закончил институт, родители настояли, чтобы я все-таки закончил, не уходил. Пошел работать, первое место работы — British American Tobacco. Uh-huh. Я был торговым представителем. Вот, пообещали $600 зарплаты, пообещали машину. Да. Сначала ничего не дали. То есть я пешком обходил весь запад Москвы, где-то вот от Кутузовского до Профсоюзной. Я знал всех торговцев табаком.
3: Ты знаешь, слушай, интересно, потому что у меня первая работа была тоже в Самсунге, помощник менеджера, и зарплата была $600.
4: Да, да, да.
3: Видимо, мы с тобой в рынке были, да, мы были в рынке.
4: Это был стандарт. А тогда ничего не требовалось, просто знаешь, английский уже отлично, мы иностранная компания, все, больше ничего не надо. Ну и там язык подвешен, что-то можешь. Ну, если дальше, там, то очень быстро, да, значит, это сразу мне показалось, что 600 – это мало, я год или полтора проработал, тут же мне там где-то в IDV была такая компания, Diageo, да, начало было IDV, они предложили мне 1000, и уже предложили работать с дистрибьюторами, я уже перешел на кей-аккаунт по дистрибьюторам, проработал там пару лет, потом меня дистрибьютор позвал к себе, сказал: окей, ты отличный парень, начальником отдела, уже там рост зарплаты, не помню, $2000, ну, что-то очень, зарплата росла. Вот, потом кризис 98-го, все это схлопнулось, дистрибьютор этот закрылся кипрский, я там торговал какими-то сосисками датскими, там еще чем, ну, какой-то ерундой. Вот. И в 2001 году в Metro Cash & Carry я пришел, был 10-м сотрудником в России, тогда еще ничего не было, то есть вот только-только набирали, у них была отличная политика, они не брали вообще людей с опытом, там, ни в закупки, никуда. Просто брали наоборот, совершенно без опыта, везли. Потом в Болгарии мы сидели 3 месяца, обучались. Они и приезжали сюда, открывали уже первый магазин «Метро». Там я проработал 2 с чем-то года. Потом мне вдруг Nike позвонило, вышли на рынок. И там отличная карьера в Nike. В 2003, по-моему, 2004 я работал в Nike. И вот, ну, это вот все один период, да, который у меня был. Вот первый переход — это из военного в бизнес, был сложный, потому что трудно было оторваться от советской этой карьеры и перейти куда-то вообще не знаешь. Но мне это очень понравилось, я сразу влился, все отлично. Второй переход был, мне в 2004 году позвонил HeadHunter и говорит: здравствуйте, вас там, да, вот, беспокоит Миша Елизаров, по-моему, да, говорит, не хотите поговорить с российской компанией, быстрорастущей, с владельцем. Какая компания? Связной. Кто такие Связной? И вот в конце 2004 года я вышел в Связной. И все. И это был вот основной переход. Самый страшный был от такой...
3: Вот знаешь, в бизнес-школах часто говорят, в каком вы бизнесе. Ну, подразумевая, что бизнес — это не всегда вот именно то, что первое приходит в голову. Вот бизнес, в котором ты, это сеть кофеен или это что-то большее?
4: Я начинал то есть, из сети кофеен, а сейчас у нас это и производство, и франшиза бренда, и уже купили там еще один бренд. Я думаю, что я в таком... Мы всегда между розницей и хорикой, и это такой больше бизнес, бизнес-возможность по управлению проектами.
3: Давай я приведу пример. Наверняка ты тоже читал книжку про Starbucks Говарда Шульца.
4: Да, да, да.
3: И там такая четко прописывается концепция третьего места. Дом, работа, Starbucks. Вот. Ну и, ну так, в принципе, такое было позиционирование, что это не про это, там, больше про впечатление, это что-то такое другое. То есть это не совсем про кофе. Вот все-таки сеть кофеен, это про кофе или это что-то большее?
4: Слушай, как гордо прочитал, я вообще очень позавидовал. Во-первых, времени, в котором он начинал это все, там, 70-е, это такая романтика. Во-вторых, стране, в которой он все это начинал, да. Так у них все это замечательно, и про вкус кофе, и про то, чтобы там деньги... То есть я прям завидовался, потому что я начинал от безысходности, да, вот что это должен быть бизнес, который принесет мне деньги. И когда первая кофейня принесла, я поставил вторую, третью, четвертую, смотрю, они все приносят, чуть-чуть, по крайней мере, начинают быть прибыльными. Для меня это было, после вот этих 15 потерянных проектов, это было что-то, я думаю, надо масштабироваться, надо только здесь. И вот я как с упорством, там, не знаю, осла начал это все делать. Но это не было такой красивой идеи, как у Говарда, да, что это вот место отдыха, развлечений. То есть не буду врать, у меня не было, что я хочу там принести людям новый вкус кофе там, или там, не знаю, как-то поднять кофейную культуру. Это пришло, но позже. Наверное, позже. Ты когда знаешь, уже появился успех небольшой.
3: Да, я, кстати, уверен, что когда он начинал, у него тоже этого не было. А потом, знаешь, уже мы все как бы, знаешь, мы сначала что-то делаем, а потом задаемся мыслью, а что мы все это время делали?
4: Зачем?
3: Да, зачем? И тогда какая-то красивая получается история. Но она обычно позже приходит, не раньше.
4: И книгу не сразу написал.
3: И книгу не сразу написал, да. Давай про цифры. Сколько у вас точек? Сколько, не знаю, выручка, доля рынка, так что-то у нас. Напитай информацией.
4: На сегодняшний день порядка 400 кофеин под двумя брендами One Price Coffee и Coffein. Мы открываем 10-12 кофеин в месяц. GMV или там оборот всех кофеин партнерских будет порядка 4,5 миллиардов в этом году. 50 с лишним городов присутствия. Мы продаем порядка 50 тонн кофе на нашем обжарочном производстве. По количеству кофеен мы в тройке лидеров в России. По обжарочному производству, наверное, в топ-10 по спешлти.
3: А рынок весь ты оцениваешь в 200 миллиардов, ты сказал, да?
4: Ну, по оценкам разным, там, да, сейчас общепит такая штука, которую трудно оценить, вот, в отличие от ритейла, да, ее чуть меньше прозрачности и чуть меньше изучают, но общий рынок общепит, наверное, больше 2 триллионов, а рынок кофеен именно, вот, не кофе и не ресторанов, а именно кофеен, где большая часть кофеен тейк-эвэй, порядка, наверное, 2 миллиардов, и в них участвует там 15-17 тысяч объектов, которые продают этот кофе в России.
3: Так интуитивно это огромное поле для консолидации рынка, потому что, так вот я сейчас понимаю по цифрам, топ-3 игрока не занимают, может быть, не более там, чем 15 где-то процентов.
4: Я думаю, меньше 10.
3: Меньше 10 процентов.
4: Меньше 10.
3: Топ-3 игрока занимают меньше 10 процентов. Ну, мне кажется, это один из самых неконсолидированных сегментов рынка, ритейла, там, общепита, чего угодно. Правильно?
4: Это правда. И действительно, как рынок телекома, там, несколько лет назад, скорее всего, его ждет консолидация, объединение, очень много независимых игроков, очень мало системных денег, на самом деле, до сих пор. Очень много энтузиастов, которые открывают кофейни, там, и баристы, чемпионы и так далее. Татуированные ребята, которые все это делают. Вот, поэтому рынок консолидироваться будет точно, и я думаю, что в ближайшие год, два, три мы это увидим.
3: Расскажи, пожалуйста, как вообще устроен франчайзинг? Очень интересный бизнес. Посвяти нас в какие-то нюансы.
4: Вообще очень интересная тема франчайзинга, потому что мы когда задумывали кофе, я задумывал кофе, не начал строить, я вообще... Это вторая тема, про которую я не знал. Франчайзинг. Мы с Визной никогда не работали. В франчайзинге всегда были свои магазины. Я даже не понимал, как это работает с партнерами. Телеком работал с франчайзи, но это, понимаешь, в телеком франчайзи у операторов это совершенно другое. То есть они все делают и сами платят франчайзи, не наоборот. То есть телефон...
3: Это обратный франчайз.
4: Ну, какой-то обратный, да. То есть тебе платят за то, что ты открыл салон Билайн там или салон МТС. Поэтому это совершенно другая модель, не имеющая отношения к реальному франчайзингу. Вот на днях закончилась выставка By Brand, которая обычно самая крупная для России по франшизному бизнесу. Я тебе могу сказать, что франчайзинг в России в большом долгу. Ну так, глобально. То есть в целом это...
3: В большом?
4: Долгу. То есть это не очень большая индустрия, чтобы ты понимал. И удачных франчайзинговых моделей в России не так много. То есть понятно, что есть идеи, особенно в общепите, да, что ты вроде сделал нормальную кофейню, у тебя есть вывеска, к тебе пошли люди, твой кофе нравится, все, давай продавать. Чего продавать, как? У тебя полтора человека офис, ну и большинство франшиз именно таких. А мы отнеслись к франчайзингу как к собственному бизнесу. Может быть, потому что не умели. Мы сейчас только учимся каким-то франчайзинговым там, моделям и форматам. Вот. Но вот как строили связной, так и сделали. То есть там территориальные управляющие на каждые 10-15 объектов, там видеомониторинг, тайные покупатели, закупки, недвижка, все. То есть мы все делаем для франчайзинговых партнеров практически полный цикл. То есть в принципе ты можешь просто принести деньги, мы найдем тебе место, мы построим за тебя и так далее. И здесь это чуть более затратная модель, но она нашла свой отклик.
3: Ну, я так понимаю, вы даете бренд, вы даете софт, вы даете какую-то силу в закупках.
4: Закупки, ассортимент, поставщики оборудования, поставщики продукции, собственный кофе, там, обучение. У нас учебный центр, как казалось, один из самых крупных в России. Там 2500 баристов мы обучаем в год. Мы обучаем предпринимателей самих, там, да, как вести бизнес, там, как работать, не знаю, с P&L, с кэшфлоу, там, с основными документами. Программа лояльности, программа обучения и оценки бариста и так далее. То есть все, ну, практически, я вот не знаю там вещь, которую делает сам без нашей помощи наш партнер. Может быть, это избыточно, это более затратно, но, наверное, в этом был какой-то успех. Во-первых, мы сделали более гибкую модель, то есть в отличие от многих франшиз, которые, в общем-то, дают вывеску, дают, там, не знаю, какие-то поставки, или все. И вот этот стандарт, и никуда... Мы, кстати, на этом обогнали одного из наших ключевых конкурентов, потому что мы посмотрели, там большая паушалка, большие капексы, вот стандарт только такой, никак иначе. Мы все сделали лучше, там меньше паушалки, меньше капекс, и там гибкий стандарт от 3 до 100 метров. У меня самая маленькая кофейня 3 метра.
3: 3 метра, да.
4: Самая большая там 100 с чем-то. Ну вот, то есть любой всеядный формат, который ты можешь вплеть. Все, что говорят, у нас сообщество франчайзи называется One Family. У нас каждый месяц проводится Family Day. То есть мы там по видео, по зуму или иногда вживую собираемся, там все обсуждаем какие-то вопросы, предложения, новости и так далее. У нас есть куча чатов, где там по направлениям. Все, что предлагает, отрабатывается. У нас есть маркетинговый комитет, состоящий из топ-франчайзи, который советует нам, что делать и так далее.
3: Которые вовлечены как бы в стратегическое управление.
4: Полностью. Я думаю, что в будущем возможно там даже вовлекать их в какое-то участие и партнерство в компании в самой.
3: Я смотрел недавно фильм «Основатель» про Макдональдс. И мне очень понравился его подход, как он вот, вообще его отношение к франчайзи, как он их выбирает. Там, вот кто твоя целевая аудитория? Кто ты считаешь, у кого больше шансов, вот, что у него получится?
4: Тоже, смотри, вот на протяжении всей там, небольшой нашей истории, да, менялось мое видение, кто такие наши партнеры. То есть сначала, когда ты растешь, ты берешь всех. Ну, то есть абсолютно. Вот кто твой бренд захочет, мы любого там человека приглашали. И это, первое, помогло быстро развиться. Второе, конечно, мы допустили какие-то ошибки. То есть кто-то покупал просто бизнес, там, не знаю, жене, дочери, любовнице, там, еще кому-то, которая вообще не вовлечена. Вообще все равно через 3 дня она бросала, она не понимала, что надо идти в эту кофейню, там, не знаю, что-то делать, там, следить за бариста, там, за заказами и так далее. И такие случаи были. То есть идеальный партнер для нас сейчас – это человек с опытом, с каким-то любым, там, не знаю, розничный общепит,
3: хорики. С опытом ведения бизнеса.
4: Ведения бизнеса, да. Желательно какого-то близкого, то есть не из нефтянки, там, условно.
3: B2C-бизнеса.
4: B2C-бизнеса, да. Второе, это человек должен иметь достаточное количество средств не просто на одну кофейню. Потому что если ты вкладываешь свои последние 1,5-2-3 миллиона там в кофейню, то, скорее всего, у тебя, ну, у нас такие есть до сих пор, у тебя будет огромное количество вопросов, претензий, постоянно будешь, что виноват, там, и так далее. То есть за каждые потерянные 5 000 рублей тебе будут выносить мозг там месяцами и так далее. Поэтому человек должен обладать какими-то ресурсами чуть больше и понимать, что это за обид, что может что-то потерять, там, и так далее. Вот. Третий, человек должен быть вовлечен. То есть мы сейчас разделяем на две. То есть у нас пока там 120 с лишним партнеров, это все, кто вовлечен в бизнес. Они или сами в бизнесе, или нанимают управляющих, но они постоянно понимают, знают, что происходит, следят там за продажами, поставщиками, отношениями с нами, договорами и так далее, арендой. То есть очень мало людей, кто просто, не знаю, поглядывает, отдал управляющим и забыл об этом. Есть люди, которые не хотят вовлекаться, и для этого мы придумали там новую модель инвестиционного франчайзинга, когда люди отдают деньги, мы управляем и просто, да, гарантируем какой-то доход. Но в целом для нас идеальный партнер – это тот, кто увлечен, кто сам делает. Чем хороша модель франчайзинга? То есть за тебя, в принципе, все должен делать другой человек. И он тебе зарабатывает деньги. То есть твой процент от оборота.
5: Это с твоей точки зрения.
4: С моей точки зрения.
5: Для тебя. То есть для тебя как. А для того человека.
4: А для того человека.
5: Для франчайзи.
4: Для франчайзи. Если он хочет заниматься бизнесом, да, то ему просто дают готовую модель, готовый бренд, все готовое. То есть просто бери и занимайся, зарабатывай. Просто часть за это плати. Все. Но есть люди, которые не хотят заниматься. Тоже такими людьми можно поработать.
5: Можешь, ну, на примере одного, вот одной кофейни какой-то средней просто рассказать, сколько стоит вообще заход в этот бизнес, сколько нужно проинвестировать и какой возврат на инвестиции, сколько потенциально может твой партнер зарабатывать?
4: Чем плох и хорош кофейный бизнес, тем, что у него очень легкий вход. То есть первая вещь, о которой задумываются люди, у которых появилось там 2-3 миллиона свободных денег, угу, не открыть ли мне кофейню.
5: То есть еще раз, заход какой будет? 2-3 миллиона?
4: Наша кофейня, да, в районе 2-3 миллионов.
5: 2-3 миллиона. То есть
4: надо поставить. Ну, условно, там порядка 700-800 тысяч тебе оборудования. Это все там кофемашина, кофемолка, витрины, там холодильное оборудование и так далее. 500-700 тысяч – это мебель. Далее у тебя есть ремонтные работы, зависит от помещения тоже, там от 300 до 700 тысяч, в зависимости, ну там 15-20 метров средняя кофейня. Вывеска, рекламные материалы, там первый запас, паушальный взнос, депозит аренды и так далее. Ну, то есть вот в районе 2-3 миллионов то, что ты тратишь на кофейню.
5: Это, как это, вход рубль, выход 2, да, говорят иногда. То есть я понял, 2-3 миллиона мы вкладываем.
4: Что какой дальше? Плюс? Какой плюс у этого бизнеса, помимо того, что сейчас сколько зарабатывает, если у тебя бизнес не пошел, ты ошибся с местом или что-то произошло не то, в чем прелесть по сравнению с телекомом, допустим, да? Ты процентов 60 капексов можешь взять, перевести в другое место без потерь. То есть оборудование, часть мебели.
5: Попробовать там, в другой точке просто.
4: Попробовать релокацию. Точке, да, да, и у нас достаточное количество. За 5 лет было релокации, когда люди понимали, за 6 месяцев там условно не идет. Даже, может, раньше там. Но от 4 до 6 месяцев – это период, когда мы смотрим, и если не выходим на показатели там определенные, то надо переезжать. Вот. В целом, значит, если ты вложил там порядка 3 миллионов, кофейня там, в Москве, в Питере, там, в центральных городах, приносите от 1 000 000 до 1,5 миллиона оборот.
5: Оборот в месяц.
4: Оборот в месяц. И твоя прибыль составляет там 200-250 тысяч рублей в месяц. После роялти, после расходов, после всего.
5: Ну, то есть, если это 250 тысяч в месяц, то есть, может быть так, что ты вложил 3 миллиона, и ты 3 миллиона фактически в первый же год заработал.
4: Есть кофейни, которые окупились за 4 месяца.
5: Супер. Супер. Мне кажется, я не знаю, остались ли у One Price Coffee еще какие-то свободные города, но я бы на вашем месте обратил внимание.
4: Есть кофейни, которые купили за 4 месяца. Ну, средний срок окупаемости мы ставим там порядка 18 месяцев, то есть там с запасом, да, полтора года. Если кофейня окупается больше 2 лет, все, это, ну, для нас это практически закрытый кейс, тяжелый бизнес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюртовском, Бабаюртовском и Кизилюртовском районах с 17 по 19 августа будет временно ограничено электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе «Дагенерго». Причина в проведении

0: ошибку исправили, налог аннулировали и деньги вернули. Президент Финляндии Александр Стуб подчеркнул важность возобновления диалога с Россией. Он также отметил, что испытывает симпатию к россиянам и уважает российскую культуру и историческое наследие. По мнению Стуба, переговоры с Россией следует проводить в координации с другими странами Европы. Согласно данным исследования, более 40% жителей России не намерены отправляться в Европу, даже если границы будут открыты и текущие ограничения сняты. Об этом пишет ТАСС. 22% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, в то время как почти 27% выразили готовность путешествовать в Европу без колебаний. Лишь 8,5% участников исследования продолжают свободно посещать европейские страны. Минпросвещение установило нормы времени на выполнение домашних заданий для школьников. Так, для учащихся 2-3 классов это не должно превышать 1,5 часа, для 4-5 классов – до 2 часов, для 6-8 классов – до 2,5 часов, а для учеников 9-11 классов – до 3,5 часов ежедневно. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный

0: Онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин – рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте – рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам – 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудности с жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 августа 1908 года в Российской империи приняли закон, который развивал систему страхования рабочих на производстве. Это был не просто социальный жест, это серьезный экономический поворот. Государство четко прописало правила, по которым работодатели должны были нести и часть финансовой ответственности за здоровье своих работников. С точки зрения бизнеса это означало рост издержек. Предприятиям приходилось закладывать в бюджет новые обязательные выплаты. Но вместе с ним снижались социальные риски. Стало меньше поводов для конфликтов и забастовок из-за несправедливой оплаты лечения или потери трудоспособности. Работник, который знает, что в случае травмы или болезни у него есть хоть какая-то защита, чувствует себя увереннее и работает стабильнее. А для экономики в целом это был переход к более предсказуемым правилам игры, когда риски распределены и понятны, бизнес охотнее вкладывается в развитие, а рабочие – в освоение новых навыков и повышение производительности. Интересно, что закон стал частью более широкой тенденции. В начале 20 века многие индустриальные страны начали выстраивать систему социальной защиты как элемент экономической устойчивости. Например, в Германии подобные механизмы появились еще в 1880-х годах при Бисмарке, а в Британии тоже постепенно усиливали гарантии для рабочих. Россия не стояла в стороне от этого тренда, и принятие закона 1908 года было попыткой сделать трудовые отношения более цивилизованными и экономически эффективными. Сегодня мы воспринимаем больничные страховые как нечто само собой разумеющееся, но тогда это была настоящая революция в отношении между бизнесом, работником и государством. И главное, экономический урок той эпохи остается актуальным. Социальные гарантии – это не только про справедливость, но и про стабильность, предсказуемость и долгосрочный рост.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
9: Соцфонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Более половины опрошенных россиян назвали рост тревожности главным фактором установки системы безопасности дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Дельта. При этом собственный негативный опыт или происшествие у знакомых стали причиной установки лишь для 9% участников. Таким образом, повышенное беспокойство становится мотивацией в 5 раз чаще, чем уже произошедшая неприятная ситуация, и почти 2/3 владельцев систем безопасности чувствуют себя спокойнее после установки. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Ео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», — сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще, то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик. Ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. То есть вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени. Там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Спасибо за этот день. Я счастлив. Я абсолютно счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой. Я здоров. Я абсолютно здоров. У меня щит здоровья. Мои близкие и родные здоровы. Здоровые люди – это прежде всего счастливые люди. Я богат. Я самый богатый человек в мире. Я богат морально, духовно и физически. Я свободный человек. Я мастер своего времени. Я управляю своим временем. Я любим. Люди меня любят, ценят и уважают. Я притягиваю к себе только счастливых, позитивных, добрых, богатых и честных людей. Меня переполняет энергия. Я делюсь своей энергией с окружающими, и поэтому людям нравится мое присутствие. Я остроумен. Я умен. Я харизматичная личность. Я себе нравлюсь. Я себя люблю. Я неуязвим. Я абсолютно неуязвим. У меня щит неуязвимости. Мои близкие и родные неуязвимы. Я миллиардер. Я мультимиллиардер. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. Я силен. Я силен абсолютно во всем. Я силен морально, физически и духовно. Любое задание, любая возможность мне под силу. Для меня нет ничего невозможного. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь – быть мультимиллиардером, владеть всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире и быть сильным во всем. Такова моя жизнь – жить на линии любви, счастья, удачи, успеха, здоровья, богатства, защиты, изобилия и процветания. Такова моя жизнь – жить на линии наслаждения, наслаждаться каждым днем и разделять это наслаждение с самыми близкими людьми. Такова моя жизнь – жить на линии роста и развития. С каждым днем я становлюсь лучше себя самого. С каждым днем я становлюсь лучше, чем я был вчера. С каждым новым днем я расту и иду только вперед. Это мой год, это мой день, это мой час, это моя жизнь. Сегодня мой самый лучший день. Каждый день – это мой самый лучший день. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет. Сегодня меня ждет удача и успех. Такова моя жизнь. Каждый день меня ждет удача и успех. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. С каждым днем я становлюсь богаче, счастливее, умнее, мудрее, воспитаннее, здоровее, сильнее, смелее, успешнее. С каждым новым днем я испытываю все больше и больше любви и проявляю все больше и больше любви к окружающим. С каждым новым днем я несу все больше и больше пользы этому миру. Я меняю мир. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе, Вселенная, спасибо тебе, жизнь, спасибо тебе, мир, что заботишься обо мне, защищаешь меня и мою семью. Спасибо за этот день.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены – многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изобразить несуществующие. Франсуа де Ларош-Фуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На редукторном поселке Махачкалы сотрудники Дагэнерго проводят работы по замене участка кабельной линии электропередачи. Бригады подразделения заняты восстановлением поврежденной кабельной линии, которая обеспечивает электроэнергией часть поселка. Специалисты демонтируют сгоревший кабель и устанавливают новый, соответствующий техническим стандартам. По данным на 1 июля, депозиты и текущие счета жителей Дагестана насчитывали 174 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на уменьшение процентных ставок со стороны банков, жители региона продолжают использовать депозиты как ключевой способ накопления средств. Минтранс планирует вдвое увеличить количество зон, закрытых для полетов в России, об этом пишет «Коммерсант». Ограничения будут действовать бессрочно и затронут все типы воздушных судов.

0: 5 миллионов рублей, но суд не усмотрел в действиях Sunlight нарушений. Юристы полагают, что Cartier могла бы выиграть дело, если бы не приостановила работу своих магазинов в России после начала спецоперации. В Евросоюзе кафе и рестораны будут обязаны разрешать посетителям использовать свои контейнеры для еды и напитков на вынос. При этом заведения не смогут взимать дополнительную плату за услугу. Требования содержатся в новом законодательном акте ЕС, регулирующем вопросы упаковки и утилизации отходов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на Тихоокеанском чемпионате в Калифорнии. Квартет в составе мировой рекордсменки Гретхен Уолш, 11-кратной чемпионки мира Кейт Дуглас, а также Уилла Модглина и Ивана Матиаса побил предыдущее мировое достижение, принадлежащее также представителям США. Оно было установлено на Олимпийских играх в Париже, и из того золотого состава в новом квартете осталось только Уолш. 19-летняя итальянская пловчиха Сара Кёртис во второй раз за два дня обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве Кёртис улучшила собственное достижение, установленное накануне в полуфинале на 0,06 секунды. 33-летний ирландец Марк Инглиш выиграл золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 800 метров. На финишной прямой он мощным рывком опередил хорвата Марина Блоубека, а бронза досталась испанцу Мохамеду Атауи. Действующий чемпион Европы француз Габриэль Тюаль финишировал лишь четвертым. Для Ирландии это первое мужское золото в истории на европейских первенствах по легкой атлетике. Накануне в полуфинале Инглиш установил новый рекорд чемпионата, превзойдя достижение, которое держалось 48 лет. Бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бортес вошел в тренерский штаб Зинедина Зидана в качестве тренера вратарей. 55-летний специалист был многолетним партнером Зидана по национальной команде. Вместе они выиграли чемпионат мира 1998 и Евро 2000. Для Бортеса это возвращение в сборную. Он уже работал с вратарями национальной команды два года с 2010-го. В активе Фабьена победа в Лиге чемпионов с Марселем, два титула чемпиона Англии с Манчестером Юнайтед и два национальных чемпионства с Монако. Польская Ягеллония сенсационно выбила шотландские Рейнджерс из третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив минимальное преимущество после первой встречи и сыграв в ничью 1-1 на выезде. По сумме двух матчей польский клуб оказался сильнее 3-2 и теперь продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. Для шотландского футбольного клуба это самый ранний вылет из Лиги Европы с 2017 года, теперь он продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена в основном, как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России существует установленный государством предел ежемесячного дохода, с которого начисляются пенсионные баллы, это 248 тысяч рублей. Любая сумма, превышающая этот доход, в расчет будущей пенсии не идет, рассказала генеральный директор Ингосстраха Оксана Иванова агентству Prime. По ее словам, ежегодно правительство устанавливает определенную планку для зачисления страховых взносов. В 2026 году этот порог составляет 2 979 тысяч рублей в год. Или 248 тысяч рублей в месяц. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку, отметила эксперт. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска многосерийный телефильм «17 мгновений весны» остается одной из главных советских картин, несмотря на то, что современная молодежь уже может не знать Штирлица. Такое мнение высказал кинокритик Александр Шпагин. Телевизионная премьера картины Татьяны Леозновой по роману Юлиана Семенова состоялась 11 августа 1973 года. По словам Шпагина, за последние десятилетия появилось совсем немного картин, которые смогли добиться сопоставимой популярности. Среди них он назвал фильмы «Брат 2» и «Ликвидацию». Кинокритик назвал экранизацию книги Юлиана Семенова частью культурного кода страны, наравне с фильмами Леонида Гайдая и «Иронией судьбы». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсар. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсар. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсар. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсар. Адаминал мак. Адамина хрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адаминалмак. Адамина хрибусейса. Аршида карча уккиса. Ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса. Ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Эффективный диалог.
2: Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
1: Принцип количества.
2: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
1: Принцип качества.
2: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
1: Принцип уместности.
2: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
1: Принцип присутствия.
2: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
1: Принцип краткости.
2: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
3: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
1: Пассивность.
2: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
1: Обесценивание.
2: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
1: Переопределение.
2: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
1: Слишком высокий уровень детализации.
2: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
1: Излишняя рационализация.
2: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
1: Излишняя эмоциональность.
2: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
1: Обобщение.
2: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
1: Абстракции.
2: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
1: Недостаток прямоты.
2: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
1: Недостаток честности.
2: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
3: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
1: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
2: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
1: Замените фразу «да, но» на «да и».
2: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
1: «да, но».
2: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
1: «да и»
2: — хороший способ построить ее.
1: Используйте правило 4 предложений.
2: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в 4 предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
1: Управление конфликтами.
2: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
3: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
2: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
1: Источники конфликта.
2: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
1: Это проблема производства.
2: Против.
1: Это проблема продаж.
2: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
1: Это моя работа.
2: Против.
1: Это твоя работа.
3: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
1: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
2: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
1: Понимать друг друга.
2: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
1: Коммуницировать.
2: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
1: Быть надежным и честным.
2: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
1: Убеждать, а не заставлять.
2: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
1: Чувствовать принятие.
2: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядом человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
1: Разрешение конфликта.
2: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
3: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
1: Никогда не создавайте врагов.
2: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
1: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
2: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
1: Человек никогда не проблема.
2: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
1: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
2: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
1: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
2: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
0: Личный коуч.
4: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Ленинский районный суд Махачкалы приговорил местную жительницу к штрафу в 110 тысяч рублей за фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Азербайджана. Женщина дважды в марте и апреле прошлого года подавала уведомление о его прибытии, указывая свой адрес как место пребывания, но не предоставляла жилье. Документы подавались в МФЦ, где она заверяла их своей подписью. В Дагестане запущен пилотный проект агроагрегации, цель которого – объединить продукцию мелких садоводческих хозяйств и обеспечить ее комплексную обработку и последующую отправку крупным клиентам. Проект осуществляется на базе сельхозпотребкооператива «Дружба-2017» в Хасавюртовском районе. Кооператив уже достиг соглашения с торговой сетью «Пятерочка» и начал осуществлять поставки. 9 учреждений культуры Дагестана начали внедрять принципы бережливого производства в рамках проекта «Производительность труда». Среди участников – Национальная библиотека имени Гамзатова, Дом народного творчества, а также библиотеки Каспийска и Дагогней. Целью является сократить время ожидания, улучшить качество услуг и оптимизировать процессы. В Дагестане в рамках программы капремонта на этот год предусмотрено обновление 63 лифтов. На данный момент уже установлены 61 лифт в 19 зданиях Махачкалы, Каспийска, Буйнакска и Кизилюрта. Остальные работы продолжаются. Подрядчики строго соблюдают установленные сроки. Аналитики Сбера прогнозируют, что к следующему году курс рубля может упасть почти до 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на развитие событий,

0: самым главным из первых рук.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Друзья, здравствуйте. Я Альбина Сункулиева, и это первый выпуск моего авторского подкаста «Репутация». Вы знаете, когда мы задумывали этот проект, я очень долго размышляла. А что ж такое на самом деле репутация? Однозначно, что это не звание, не регалии, тем более не громкое имя. Для меня репутация – это то, что остается, когда стихают аплодисменты. Это реальный ресурс человека, который доказывается не словами, а поступками. И сегодня мы начинаем серию интервью с людьми, которые обладают этим реальным ресурсом в полной мере. Мы будем говорить с теми, чье мнение в республике для определенной целевой аудитории – это истина, чьи слова не расходятся с делом. Это будет откровенный разговор о силе характера, о победах, о провалах и о той внутренней правде, которую не утаишь ни за какими красивыми фразами. Итак, поехали. Первый гость нашей программы – советник муфтия республики по связям с органами власти, общественностью и средствами массовой информации Айна Гамзатова. Айна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ваша репутация, построенная на основе общественного мнения. Мы не один день мониторили социальные сети, и я тезисно обозначу отношение к вам многочисленных подписчиков. Ну, я сразу обозначу, что это очень все субъективно, ничего личного. Основные векторы восприятия. Айна Гамзатова – железная леди за спиной муфтията, нравственная, консервативная, очень амбициозный политик, резкая, скандальная, публичная, жестокая и даже токсичная. Айна, вы главный медийный человек духовного управления мусульман. Но вас давно в обществе воспринимают не просто как советника муфтия, а как серого кардинала. Скажите прямо, на чем строится ваше влияние? На личном авторитете перед муфтием? На умении выстраивать политические связи? Ну или же вы обладаете определенным компроматом на серьезных людей в региональной политике?
5: Нет, компромат я вообще не собираю. Нет, вот все, что ты перечислила, вот за счет чего это все собралось и почему вот так вот разные такие мнения, я думаю, в первую очередь длинного, большого опыта работы. Это все-таки 30 лет, больше 30 лет уже, да? С 95-го года я работаю, сейчас уже 26-й год, 31-й год пошло. Это огромное, мне кажется, количество лет. И за это время все-таки, наверное, ты обрастаешь опытом, возможностями, умением общаться с людьми, видеть людей насквозь, уже там, знаешь, человека просто вот с первого взгляда понимать, кто перед тобой, можно ли доверять человеку или нет. И для кого-то, наверное, конечно, я токсичный человек, потому что я же не всех воспринимаю и принимаю. Это ненормально, 31 год работать и доверять всем подряд вокруг себя, как пятилетней девочке, это был бы абсурд. Есть такой тип людей, наверное, ты знаешь, который вот в любой ситуации все эмоции держит внутри себя. Он по-другому не умеет, потому что он так создан. Есть разные люди. Вот, например, какая-то ситуация, которая вот для человека, например, да, тяжелая, трагичная, там, может быть, какая-то, вот, которая у кого-то вызывает панику. У меня какая-то другая реакция. Но меня такой создал Всевышний. Я не истерю, я не паникую, я не кричу, наверное, даже не плачу. Хотя странно, да, вот женщина, которая не плачет. Но при первой нашей встрече

0: Я рассказывала тебе одну историю из моей жизни, которая, наверное, полностью говорит о моем характере. Мне было 19 лет, меня прооперировали, аппендицит вырезали. И, ну, как всегда, да, после операции выписывают домой, говорят, в течение года 3 килограмма нельзя поднимать больше 3 килограмм. И проходит 2 недели, я на кухне готовлю, у нас была еще веранда, частный дом в Махачкале, перед кухней веранда, и я слышу какой-то звук. Открываю дверь, а папа там газовый баллон подключал. Тогда были баллоны, мы жили на Пржевальского, да, нам привозили баллоны эти годы. Потом уже у нас провели, да, везде
1: газоснабжение.
0: Да, везде газоснабжение, потом уже провели трубы ко всем. А тогда были баллоны. И папа вот этот баллон, он проверяет. А он, оказывается, это август месяц. Там была утечка и огонь. Сразу пошел огонь. Все, представляешь, в августе, какое сухое, и моментально это все на соседние участки. Папа не может потушить, из баллона идет. То есть есть вероятность за секунду, что баллон может взорваться. И я даже не разговариваю. Я открываю дверь, вижу огонь, проход уже перекрыт, потому что...
1: Все горит, да,
0: получается? Да, все горит. Я ни одну секунду, просто я не думаю. Я перепрыгиваю через этот баллон во двор. Там еще 3 ступеньки. Я перепрыгиваю и бегу на улицу. По дороге вот что-то хватает, первое, что попадется, не останавливаясь. У нас перед домом был песок. Какие-то там строительные работы были, я к нему бегу. Откуда вот эта секунда, представляешь, вот моментально я вспоминаю, что когда газовый баллон водой потушить, там...
1: Ну, это невозможно.
0: Невозможно, потому что он же внутри.
1: Конечно.
0: Там нужен песок. Я не знаю, откуда я это знаю. Я бегу, какие-то тазики хватаю, какие-то ведра хватаю по дороге. У меня вот что-то было, по-моему, 2 ведра, тазик. Я это вот так просто черпаю. Это все, наверное, в течение секунд каких-то. Черпаю вот так, вешаю ведра, ставлю на руки вот так вот этот таз с песком, бегу обратно, просто сыплю это все на баллон, и он тушится.
1: Тушится.
0: В общем, в итоге через 10 минут мы потушили все до приезда пожарных. Соседи сбежались, соседи все стоят, папа спускается с крыши, а я в дальнем углу двора, он ходил, то есть как меня искал, он потом меня увидел, дошел до меня, я на корточках сижу, у меня все лицо в саже, вся черная, и текут слезы, просто молча текут слезы, и он так подходит ко мне, и так уже, ну, я спряталась в дальнем углу огорода, двора, он подходит, так по голове меня гладит и говорит: «Теперь плачь, дочка, теперь плачь».
1: Теперь можно. А, кстати, получается, людей...
0: Вот это же характер человека,
1: это характер,
0: да?
1: Это характер, и это все так инстинктивно. Это немножечко такое мужское все-таки начало, где не эмоциям, хотим мы того,
0: нет,
1: или
0: нет. Нет, ну это какое-то, ну, наверное, ну, я и... не хочу сказать, что это мужское начало.
1: Ну, инстинкты.
0: Я мужчин тоже видела в течение жизни разных, я не скажу, что все они действуют именно так. Нет, это именно да. Просто какой-то характер, который да. Вот, ну, как-то вот Всевышний распределяет, дает. Его нельзя купить, его нельзя наработать, его да. Нельзя создать. Мне всего лишь 19 лет. Тут Всевышний создал человека для чего-то именно таким, каким он его создал. В каждой какой-то определенной местности, в какое-то определенное время, для каких-то определенных событий нужны какие-то люди. И этих людей, как и всех других, создает Всевышний. С их характером, с их чертами, которыми он их наделяет. Поэтому, ну, меня вот такой создал Всевышний. Я по-другому не могу.
1: Айна, вы создатель и руководитель медиахолдинга «Духовное управление мусульман». Это орудие пропаганды или инструмент политического давления по конкретным личностям в республике?
0: Это вообще случайность. Ну, так получилось. Ты знаешь, я же журналист, я начинала работать на телевидении. Я очень люблю телевидение, я очень люблю вообще передачи, делать их, смотреть их. Это все прям, это, знаешь, вот, ну, мне интересно, это мое. А дальше уже получилось так, что мне пришлось делать газету. Я ее уже из того, что было, я его слепила, а потом,
1: это
0: что
1: Ас-Салам?
0: Было, то и полюбила, это Ас-Салам. Потому что Ас-Салам, вот я вообще не хотела идти, но мне, вот, мне как бы мне ее вручили, сказали, делай. Мне пришлось сделать. А, ну, вот как журналисты же понимаешь, есть телевизионщики, есть газетчики. Да?
1: Однозначно.
0: И как-то это не смешивается.
1: Абсолютно.
0: И каждый вот, ну, идет по той дороге, по которой он выбрал. Если он телевизионщик, он не пойдет работать в газету. А здесь просто потому, что вот вынужденная такая была мера. А потом уже дальше, уже запросы времени. Ты знаешь, уже пошел глянец в моду, глянцевые журналы. И ну, как бы пошел, я перестала делать журнал, да.
1: Да.
0: И потихонечку уже как-то так вот, потом интернет стал сильнее всех. И поэтому пришлось сайты какие-то, да, создать, потом уже радио, потом еще что-то как-то. И вот это вот, вот так вот случайно все это так получилось одно за другим.
1: А любимое все-таки что? Телевидение остается?
0: Конечно.
1: Любимое. Ну, да. Это я знаю, что это такое. Мы всегда считаем себя телевизионщиками, где бы мы ни находились.
0: Мне, когда я на ГТРК пришла на работу, мне Хальбекович сказал: «Ай, напиши заявление». Я уже пришла, в редакцию села, там Абжеват Абакар был, Роман. Романенко, да, Вячеслав, они сказали, говорят: «Айна, ты попала в болото, из которого дороги обратной нет».
1: Это точно, да. Айна, а вообще, как часто вы используете вот эту свою медиамашину, вот эту достаточно масштабную, точечными ударами по конкретным ситуациям в республике? Все-таки ситуации бывают разные. Когда вы вмешиваетесь?
0: Вы знаете, Дагестан такая территория, которая очень интересна вообще всему миру. Мне так кажется, 100%. Да? Всему миру. Здесь, ну, ощущение такое, что я не специалист, но специалист, наверное, лучше в этом плане, как бы, да, дадут ответ. Но у меня ощущение, что здесь прям все службы мира сосредоточены, работают под разными видами. Там, знаешь, может, это туристы, может, это еще какие-то там гости, может, просто как-то там проезжие. Но здесь их много, мне так кажется. И потом сами дагестанцы, мне кажется, не всегда понимают, в каком качестве их используют. Ты знаешь, с 90-х годов я сталкивалась с разными ситуациями, когда вот в разных селах, в разных районах, в самом городе, да, и не только в Махачкале, когда людей, наших дагестанцев, они сами, они думают, что это справедливость за какую-то они думают, что за какие-то там религиозные истины они отстаивают, еще что-то, при этом они вообще не понимают, что они в чьих-то руках игрушки и орудия, для которых используют для создания провокаций, для того, чтобы там расшатать Дагестан, для того, чтобы стравить людей друг с другом, поднимают, нажимают на самые такие вопросы, знаешь, национальные, религиозные, там,
1: Ахиллесова пята, это,
0: конфессиональные,
1: конечно,
0: да, все пытаются там рычаги, да, разные задействовать, для того, чтобы вот Дагестан поджечь, для того, чтобы дагестанец создать такую ситуацию, которую невозможно исправить. И чтобы вот этих ситуаций не было, тогда, да, мы включаем все, что возможно, поэтому здесь муфтият, информационную службу муфтията, они на страже того, чтобы в Дагестане не было никогда войны.
1: Получается?
0: Ну, это 30 лет, по крайней мере, все, что возможно, мы для этого сделали, и мы имеем то, что есть на сегодняшний день. Вроде бы нормально.
1: Угу. Айна, вас называют самой влиятельной женщиной в республике. Но... В традиционном дагестанском обществе публичная власть женщины вызывает, мягко выражаясь, напряжение. Вы чувствуете это сопротивление со стороны мужчин? Или вы их просто переехали силой воли и с серьезными политическими связями?
0: Это большая ошибка. Вот это самое влиятельное не я. Я замужем за человеком, за которым идет народ, которого любит народ. И меня воспринимают в его контексте. Это не мое влияние. Я за мужем.
1: Отлично. Да. Отлично. В продолжении темы, Айна, одна из ваших книг, прочитанная мною, называется «Покорная Богу или послушная дьяволу». В ней вы проводите такую жесткую грань. То есть есть правильные мусульманки и есть те, кто поддался искушению, мирской жизнью и деньгами. Цитата из книги. «За время истории у каждого из народов были свои проблемы, горести и беды. Бедой мусульманской уммы является страсть к золоту, деньгам и богатству. Поэтому сегодня мусульманке надо быть очень осторожной в таком огромном мире соблазнов». Ну вот мы об этом как раз говорили выше. Айна, ну вы-то сами некогда человек из светской среды, который десятилетиями работал в государственных органах, получал определенные дивиденды. Да и в конце концов вы свою известность получили на одном из государственных телеканалов, где мы с вами работали в разное время. Где проходит эта грань, за которой вы сами становитесь частью системы, которую частенько критикуете?
0: Я вообще этой грани не вижу. Я, честно говоря, для меня нет вот этого разделения общества. В ком-то я кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то больше мусульманин, кто-то меньше мусульманин из-за того, что он где-то работает, внешне там что-то соблюдает, внешне не соблюдает, или еще какие-то там... вообще нет, потому что я видела... Вообще книга была написана в конце 90-х годов. Угу. Наверное, я очень изменилась с тех пор. Я, наверное, стала намного мягче.
1: Правда, что?
0: Намного, да.
1: То есть, если вы эту книгу писали сегодня, вы бы что-то там изменили?
0: Что-то изменила бы. Да? Наверное, писала бы мягче намного.
1: Ну да.
0: Да, потому что...
1: Категоричность там, определенная да, присутствует.
0: Есть, да, да. Я даже вот эти вот какие-то материалы, которые вот 90-е годы, например, я писала, я бы их сегодня не написала. Потому что я сейчас намного мягче подхожу, намного по-другому смотрю на вещи, которые происходят вокруг меня, на людей. И мне здесь прям, вот знаешь, ну, безумно повезло, потому что... Когда вот я вышла замуж за шейха Ахмада Афанди, за муфтия, он очень человек многогранный, знающий очень много. Это прям океан знаний. Он знает, он прочитал столько книг, он всю свою жизнь читает, учится у него. Каждая свободная минута он сидит с книгой. Когда ты только начинаешь что-то соблюдать, ты как вот первоклассник, который учит высшую математику, и тебе кажется, все там... Таким прям вот таким, не, ну вот, угу. Все. Вот. И в первом классе ты думаешь, я уже начал изучать, значит, я все знаю. Я все. Вот и везде у тебя ты строишь жизнь из этих запретов. А когда ты на самом деле соприкасаешься с тем, кто знает эту высшую математику, вот то, что тебе недосягаемо, и когда он тебя учит, ты потихонечку...
1: Ты же понимаешь, да.
0: Да, да. Люди, у которых нет больших знаний, угу. Они на маленькие свои знания, они опираясь, они выносят большие такие вердикты, большие какие-то выносят решения, которые очень усложняют жизнь людям.
1: То есть такая категоричность – это все-таки отсутствие определенных знаний, 100%.
0: Да, да, да, отсутствие знаний.
1: Айна, вот ваша книга...
0: Поэтому я по книге, я это к тому, что вот, возвращаясь к книге, вот в конце 90-х, конечно, я когда писала эту книгу, например, да, если там какие-то есть такие жесткие моменты, сегодня я бы их сгладила, сегодня я бы их сделала мягче.
1: Ну,
0: сегодня,
1: потому что
0: для меня
1: поняла.
0: Грани, вот нет, например, сказать, вот этот человек там выглядит не так, он другой, а вот этот выглядит так,
1: то есть внешний
0: фактор. Очень верующий, да. Нет, такого нет.
1: Но я это поняла из нашей частной беседы, когда мы общались в преддверии интервью, и книгу я прочитала ранее, я все-таки поняла, что здесь какое-то несоответствие. Вот сейчас я этот ответ получила, потому что
0: я
1: все равно
0: мягкость присутствует. Я в течение жизни тоже много раз убеждалась в этом, Альбина. Ты знаешь, вот я когда работала на телевидении, на ГТРК, в те годы, это были такие годы, вот постсоветские, да, даже не постсоветские, они еще советские практически были. Там Уразабайрам отмечали на столе с бутылкой шампанского и водки. Да?
1: Ну, так, это вот, так, ГТРК.
0: Было такое, это ГТРК. Это было государство в государстве, где было вот такая, были вот такие законы.
1: Да.
0: Свои правила жизни.
1: Застала.
0: Да. Но при этом я когда пришла в духовное управление, муфтият, и когда уже познакомилась там с людьми такими религиозными, я восхищалась всеми. Ты знаешь, все эти годы, когда вот я начинала передачу «Мир вашему дому» делать для муфтията, газету «Ассалам» делать, там еще какие-то вещи. Вот эти все светские люди, которые, да, вот внешне, они вообще никак, да, вот как далеки от религии, от ислама, они мне чинили камеры, они приходили поддерживать, помогали, снимали, давали мне время на телевидении. В программе «Дагестан» всегда я могла там каждый день какой-то сюжет принести, они его выдавали в эфир. То есть вот была вот такая помощь. Кроме того, в 2018 году, когда вот эти выборы были, мне позвонил Иман Субханович Алипулатов. Угу. Он говорит, Айна, если надо, я буду начальником твоего штаба. Поэтому здесь, знаешь, сказать, что... И на улице, ты знаешь, вот когда мы отправлялись снимать, просто на улице вот это делать репортажи в преддверии праздника Уразабайрам, оказывается, идет девушка, ты знаешь, там в шортах, в мини-юбке, там вся вот такая красивая, такими там...
1: Понятно,
0: с прическами модная, да, вся... И она говорит, я держу пост, я жду этого праздника, я готовлюсь к этому празднику.
1: То есть, ну, то есть внешний фактор это как
0: вообще
1: бы
0: не фактор.
1: Это вообще,
0: вообще не фактор. При том, что женщина, которая ходит прям, вот считает себя очень религиозной, в там трехметровых этих вот там
1: абаях,
0: покрытая, там все вот так у нее здесь нельзя облегало, чтобы здесь там нельзя все. такие поступки совершают, да. которые даже рядом с исламом не стоят. Не то, что это ислам и это мусульманка, они рядом не стоят с исламом. То, как она обижает людей, то, как она оскорбляет людей, то, как она может грязно обозвать, отозваться о ком-то, то, как она там скандалит в интернете.
1: Ну вот это и есть, наверное, тот самый антипиар.
0: Здесь надо, наверное, немножечко вот это вот... В 90-х вот это понимание у меня не было. Сейчас оно другое совершенно. Поэтому многие вещи я, наверное, если бы сейчас написала бы заново, я бы написала по-другому.
1: Ну, я думаю, что все еще впереди.
0: Намного мягче.
1: В этом направлении. Да. Кстати, в продолжении темы выборов. Ну, этот вопрос задают, мне кажется, все, да? Угу. В 2018 году вы выдвигаетесь кандидатом в президенты. Ну, все это восприняли как пиар-ход и демонстрацию ваших политических амбиций. Но если это не игра... Какую бы Россию вы построили? И вот сегодня, в период вот этого вселенского ажиотажа, почему вы, имея такое серьезное влияние и авторитет, не выдвигаетесь в Госдуму, ну хотя бы в региональный парламент, а предпочитаете статус вечного кандидата, который ничем не заканчивается?
0: Я один раз только баллотировалась. Почему вечного?
1: Ну!
0: Нет, я больше никогда никуда не баллотировалась. И, надеюсь, не придется, Альбина, я не политик. Я ненавижу публичность. Угу. И вообще, если ты покопаешься в тех годах, когда я работала на ГТРК, ну, пару передач ты найдешь с моим участием. И все.
1: То есть за кадром всегда?
0: Всегда за кадром. Но... Всегда за кадром. И даже вот то, что вот я создавала какие-то СМИ, там тоже ты не найдешь ни моей фотографии, ни моих интервью. Я же не публиковала их. Я в 2018 году я читала некоторые комментарии, люди писали, а кто она? А она вообще на русском говорить умеет? Она
1: как? Сейчас люди так писать не будут. Ну, сейчас вас знают, ну все.
0: Ну, наверное, это тоже... Я же верующий человек, Альбина. Я воспринимаю все как, знаешь, пути Господни неисповедимы. Значит, это нужно было. Да. Для чего-то нужно было. Я полагаю здесь полностью на волю Всевышнего. Если бы не было в этом необходимости, Всевышний не поставил бы меня в такую ситуацию, когда мне пришлось выйти на публику. А до этого, ну как бы, и потом, когда я, честно говоря, согласилась выйти на эту публику, у меня уже были внуки, я уже бабушка. Я думала, ну как-то, наверное, людям не так интересно взрослый, не так интересен взрослый человек. А в 90-х, честно говоря, я этого внимания остерегалась, и мне оно было неприятно.
1: Нет, ну вы в любом случае...
0: Я как слушаете. Раз тот представитель женской половины, которая достаточно, предостаточно внимания своего мужа. И другое внимание никакое не приемлет. Поэтому в 90-х, будучи молодой девушкой, я отказывалась вообще выходить в эфир, вести саму. Вот эти первые пару передач мне хватило. И первое вот такое узнавание на публике, оно меня, при том, что телевидение – это мое любимое дело было, оно сделало так, что вот эта узнаваемость после второй передачи, что я перешла на закадровый режим.
1: Ну, это понятно. Это какие-то такие человеческие качества, да?
0: А сейчас как-то уже, ну, наверное, а вот я потихонечку, ты понимаешь необходимость. Ты понимаешь,
1: человек публичный.
0: Да, сейчас ты понимаешь необходимость этого и уже спокойно отвечаешь на вопросы и ведешь себя в эфире так, как будто ты там жила всю жизнь.
1: Но у вас была бы возможность, вот, возвращаясь все-таки к этому вопросу, вот вы, если бы вы все-таки пошли в политику, да, на сегодняшний день...
0: Я бы никогда не думала о том, какую бы Россию я бы строила. Нет, Альбина, я даже не собиралась этого делать.
1: Вы бы могли бы, находясь в Госдуме, находясь в региональном парламенте, вы могли бы помогать людям?
0: Я помогаю людям, я максимально помогаю людям.
1: А если на уровне законодательном?
0: Нет, я не вижу себя там, нет.
1: Это человеческое «нет» или какое-то такое альтер-эго, да, или какое-то там другое «я». Вот все-таки почему «нет»? Потому что мне это не нужно или что? Это интересно.
0: Не то, что мне не нужно, не то, что мне интересно. Я не вижу каких-то других больших изменений, которые я могла бы, или пользы, которые я могла бы принести народу, будучи там, а не на том месте, где я есть. Мне это, вот, мне кажется, максимально достаточно. Что еще я могу добавить, будучи там?
1: То есть, в принципе, того влияния, которое вы имеете сегодня, достаточно для того, чтобы помогать людям. Правильно?
0: Я уверена в этом, я так думаю, да.
1: У вас очень много школ.
0: Да.
1: У вас
0: школы,
1: много,
0: да,
1: очень...
0: да, да.
1: Основное направление этих школ, вообще с какой целью они созданы? Давайте так. Школы благонравия, по-моему, да?
0: Да.
1: Очень хорошее название от слова «благой нрав». Да. Да? Вот с какой целью созданы эти школы?
0: Благой нрав, чтобы было у людей. Чем больше благонравия, тем лучше. Это как, знаете, вот до революции в России были вообще такие гимназии.
1: Были.
0: Да? Для, ну, вот это такого рода
1: гимназия, где девушка,
0: да, история благородных девиц. Это те же девушки, которые воспитываются благонравными. Они на самом деле, они удивительные. Вот эти выпускницы этих школ, если с ними познакомиться, видеть их поближе, то это удивительные девушки. Они на самом деле становятся такими по окончанию. И это моя мечта была вообще открыть такие школы для них.
1: Ну вот, ваша поэтому мечта реализовалась. Да, я думаю, это одно из направлений вашей идеологической платформы.
0: Эти школы, они, это на самом деле, они какие-то, наверное, это прям для меня была недосягаемая мечта в 90-е. И когда эта возможность появилась реализовать, то, конечно, я в первую очередь попыталась создать их для женщин именно вот с такой программой. Они же получают и духовное воспитание, и духовное образование, угу. И при этом плюс они получают и светское образование. Они там умеют красиво, их учат красиво говорить, их учат вести себя, их учат светскому этикету, их учат даже стол накрывать правильно, как положено.
1: Вы готовите будущих жен?
0: Конечно.
1: Жен прежде всего?
0: Конечно.
1: Или это женщины, которые смогут себя реализовать и в светской
0: они
1: жизни?
0: Они смогут себя реализовать в светской жизни, они смогут быть достойными женами, такими, которые вот не просто какое-то дома забитое существо, от которого там муж ищет вторую, третью, там четвертую, еще какую-то там гарем себе собирать. Нет, mm-hmm. он просто приходит, и вот у него такая жена, которой можно поговорить, которая может с ним вместе достойно встретить гостей, там организовать дома какой-то вечер или еще какое-то мероприятие там для детей, воспитать своих детей. То есть она готова будет ко всему. А если надо будет реализовать себя, она и реализовать себя сможет. То есть она получает mm-hmm. вот такое общее образование в этой школе.
1: А вообще какой-то негласный мониторинг есть? Число желающих обучаться в этих школах становится больше, меньше?
0: Очень много. Там мест нет.
1: То есть желающих конечно. Увеличивается? Да, да, да. То есть результат он есть?
0: Конечно. Мест нет просто в этих школах. Там люди стоят в очереди. Там есть не только пятилетнее образование, mm-hmm. там же есть еще короткие курсы. На mm-hmm. эти курсы тоже постоянно. Вот объявляется набор, он сразу закрывается, потому что сразу заполняется, остается еще большая очередь на следующие 3 месяца, уже через 3 месяца.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому желающих очень много. Люди видят пользу в этом для себя. Вообще, кажется, человек должен постоянно развиваться, чему-то обучаться, что-то новое изучать. Вот в этих школах, конечно, есть такая программа. Я вообще думала, вы про образовательные школы спрашиваете.
1: Я просто немножечко, про я школу. Знаю. Есть другие. Школы благонравия, есть образовательные школы, да?
0: Это другие, да. Это уже там обычное светское образование получают. Обычно школьное образование, школа, как в школах учатся дети.
1: Ну, они наверное, есть какие-то же... дополнительные предметы?
0: Да, конечно. Дополнительные тоже есть. Потом у нас дети там проходят, они также проходят какой-то курс духовного образования. Маленький, небольшой mm-hmm. курс духовного образования, который дает им фундамент для того, чтобы в будущем никто не смог их увести на путь терроризма, радикализма, неправильного ислама.
1: Mm-hmm. Ну да, вот это, конечно, это очень важно.
0: Это самое важное, наверное, на сегодняшний день. Самое страшное, потому что мы видим, во что, какие руины превращаются какие-то определенные страны.
1: Да, к сожалению, да.
0: Поэтому,
1: да.
0: чтобы здесь обязательно надо... чтобы была вот такая духовная подготовка и стержень, чтобы у человека был, когда он школу заканчивает, там 9-й класс, 11-й, и пускай он потом станет физиком, математиком, там, не знаю, каким-нибудь там.
1: А говорите, великим. У вас нет идеологической платформы, она очень масштабная.
0: Да?
1: Очень масштабная.
0: Я как не задумывалась над этим.
1: Скорее всего, просто да, потому что работа масштабная.
0: Я солдат, я работаю, я что-то делаю. То, что мне кажется на сегодняшний день важным, необходимым,
1: да.
0: полезным для общества этого, а в этом, из этого строить какие-то, что, какие-то большие планы, что это какая-то идеологическая платформа. Нет, я каждый свой день живу как последний.
1: Ну, это настоящий религиозный человек, если говорить правильно.
0: Спасибо.
1: Айна, вы часто выступаете единственным публичным голосом в республике по каким-то острым ситуациям. Ну вот, например, в период апрельских паводков вы комментировали ситуацию авторскому телеканалу «Соловьев Лайв». Ну, это было очень тезисно и по существу. Вы никогда не слышали обвинения в свой адрес в том, что вы наживаете свой политический капитал на чужом горе? используя протестные настроения людей для укрепления собственного политического влияния.
0: А что я сказала?
1: Сейчас это просто пример. То есть высказывания до этого тоже были различные. Как я говорю, ваше, любое ваше высказывание, особенно если оно касается каких-то острых ситуаций,
0: любое, независимо,
1: оно разлетается.
0: Оно не обсуждается, правильно оно или
1: абсолютно.
0: Нет.
1: Абсолютно.
0: Просто потому, что высказывание, да?
1: Такое бывает. Люди, да, такое бывает.
0: Ко мне обратились с просьбой прокомментировать этот канал. Угу. Ну, конечно, я согласилась. Потому что на тот момент, как бы, это участие в жизни людей. Это как бы если я откажусь, ну, они возьмут кого-то другого, какая разница, да, если найдут еще кого-то. Может быть, те вещи, которые, ну, вы же сами заметили. Ну, мало, наверное, кто-то другой просто не скажет, может, то, что скажу я,
1: а да, почему, иногда. Кстати?
0: Наверное, потому что просто я не боюсь.
1: Скорее всего, а почему
0: я
1: это было?
0: Только, наверное, потому что я боюсь только Всевышнего, не боюсь я, понимаешь?
1: А, не боюсь говорить правду?
0: Наверное.
1: Жестко, резко?
0: Наверное.
1: Не церемонясь?
0: Да.
1: Ну, потому что вы часто называете вещи своими именами. Да. То, что, скажем так, не каждый мужчина-политик смог бы сказать. Это характер.
0: Да.
1: Айна, вы окружены людьми, которые вам откровенно подчиняются. Но если в Дагестане хоть один человек, которого вы считаете равным себе по влиянию, рядом с которым вы можете чувствовать себя слабой, или статус главной влиятельной женщины-политика обрекает вас на полное одиночество?
0: Вы вообще меня смущаете, Альбина. Я, честно говоря, вот эти все, вот все, что вы проговариваете, даже слышать меня коробит.
1: Это мнение людей.
0: Меня коробит даже слушать вас, потому что я вообще не понимаю, вот это самое влиятельное, там еще что-то. Нет, я выхожу из дома утром и работаю. Я работаю свою работу. Я не понимаю, вот это около кого-то сильное, около кого-то слабое, влиятельное, там еще как-то это самое, как бы... Я не строю со своими коллегами отношения, я начальник, ты дурак, ни в коем случае. Я, даже таких людей, наверное, возле меня нет. Я разговариваю всегда с ними так, чтобы они спорили со мной. Какое-то решение у меня есть, я говорю, мое такое, ваше какое, всегда.
1: Но последнее слово остается за вами. Вы же руководитель, если так.
0: Ну,
1: ответственность-то на вас.
0: Просто когда 5-6 мнений, когда они каждый озвучивают свое, может, как-то выбираешь, опять-таки, в общем, кого, скольких людей устраивает какое-то определенное мнение.
1: Угу.
0: Такое
1: а вердикт?
0: Какое-то...
1: По факту.
0: Вердикт же идет, люди же сами выносят они. То есть один за... Ты сказала мнение, я сказала мнение. Если вот здесь 3 человека поддержали твое, я не буду отстаивать здесь ничего. Вот их большинство, ну и будет таким решением, которое мы будем дальше реализовывать. Здесь как-то вот эти все вещи... Когда
1: не работают, да, у вас?
0: Нет.
1: А все-таки вы самая влиятельная женщина, по мнению многочисленных подписчиков.
0: Это неудобно как-то даже.
1: Ну, это может быть, да, это может быть неудобно. А вот по поводу
0: того... Я даже не
1: того...
0: знаю, что пошутить на это, по этому поводу.
1: Потому что люди действительно... Люди реагируют на вас так.
0: Нет, здесь, наверное, такая ситуация, как бы это объяснить. Опять-таки, возвращаясь к сказанному, здесь есть духовный лидер, есть его авторитет, его статус. Это не сегодня придумано, это испокон веков так идет. Да, определенная какая-то часть умы, она следует за ним, она ему доверяет. Она ему... И я, понимаешь, хочешь ты этого или не хочешь, здесь так сложилась моя судьба, что я вот 25 лет, я его супруга. И здесь отношение к нему, оно волей-неволей, оно переходит ко мне. И поэтому, наверное, люди как-то с уважением относятся. Уважение ко мне они воспринимают как уважение к нему. Поэтому боятся меня, может, обидеть в этом плане. В плане уважения к своему
1: кто-то
0: наставнику.
1: Кто-то испытывает страх.
0: И здесь вы это смешиваете с какими-то, не знаю, я даже честно говоря.
1: Ну, я думаю,
0: вот с этой точки зрения, я вообще на себя же не могу посмотреть со стороны.
1: Все-таки есть такой влиятельный человек, рядом с которым вы можете себя почувствовать слабой, уйти в сторону? И, ну, я думаю, напрашивается сам по себе.
0: Это мой начальник. В первую очередь, как у меня же есть начальник. Конечно, муфтий Дагестана, я же его советник.
1: Угу. Все, вы в первую очередь его советуете.
0: Конечно.
1: А вообще, завершая наш разговор, как
0: получается? Мы работаем все время в одном направлении. И здесь хочешь, не хочешь, у нас все в плане работы, как бы, мы должны обсудить что-то, какие-то вещи, все, что происходит, не какие-то даже вещи, а все, что происходит, я должна обсудить с ним.
1: Как вообще получается совмещать роль супруги и роль советника? Вы находитесь в одном пространстве.
0: Я однажды ему так сказала, я говорю, может, тебе не тяжело со мной? Вот у нас все же, как все разговоры про работу.
1: Да.
0: Я говорю, может, как тебе легче было бы, если бы у тебя была бы жена, которая вообще не понимает смысл этой работы, которая не работает, которая сидит только дома, которая занимается домашним каким-то вопросом. Может, так легче бы ты пришла домой и как-то отдыхает голова, потому что здесь человек, который, он не поймет тебя. Угу. Может, про другое, про что-то домашнее, там, семейное, про такое простое поговорить с тобой. Он сказал, мне такая жена не нужна. Меня все устраивает. Поэтому я как-то так спокойно, нормально.
1: Ну что?
0: Мы думаем одинаково, мы работаем одинаково в одном направлении, поэтому здесь...
1: Так сложилось изначально?
0: Да, изначально.
1: Кто на кого имеет влияние больше?
0: Он на меня, конечно, однозначно.
1: А вы на него? В каких-то определенных вопросах? И в каких конкретно? В плане какой-то медиаиндустрии? Именно вашего основного направления?
0: Здесь, наверное, по моим просьбам, все, что сделано, это именно, наверное, то, что касается женщин, детей, эти школы, угу. которые открыты, там, школа Исупа, школа Ватан, открывались по моей просьбе, потому что мне не все устраивало, наверное, в тех школах, в которых до этого мне пришлось побывать. И мне хотелось опять-таки построить такой школьный мир, который мне бы хотелось, в котором бы мне хотелось, чтобы выросли мои дети, мои внуки, там твои дети, там еще как-то там, чтобы там было много детей, и чтобы они получали такое внимание, такое развитие, которое я бы хотела дать своим детям. Поэтому эти школы, они были открыты по моей просьбе. Женские эти центры. Потом это образование женское, вообще начало женского образования, поставленное в 2002 году. Я уже тогда журнал открыла, работала в журнале. И первый институт, мужской уже был, Дагестанский исламский университет, который вы видите, в центре, возле центральной мечети. И его женский филиал. Создание его женского филиала, тогда муфти поручил мне. Он сказал, тебе помещение, открывай. Я говорю, я вообще не умею. В плане образования я не готова, я не умею, я журналист. Это не мое вообще. Он сказал, если ты не возьмешься, я его не открою. Потому что до этого времени там небольшой был один там какой-то, медресе такое женское, где-то еще пару медресе, по-моему, в 90-х функционировали, но он сказал, мне они не нравятся. Как они функционируют, как там девочки получают образование, как там идет вообще становление, мне не нравится. Он сказал, если ты возьмешься, я тебе доверяю, открывай. И если не возьмешься, я его не открою, он сказал. То есть такая была поставлена задача. И
1: выбора не было.
0: Я не могла сказать нет. Поэтому практически первые 2-3 года я жила, наверное, там внутри. Я после утреннего намаза приезжала и в 11-12 иногда попадала домой, потому что это общежитие, это вообще формирование учебного процесса, потом набирать учителей туда, таких, которых хочешь набрать, потом составить программу такую, которую ты бы хотела.
1: Конечно.
0: Ты знаешь, если я тебе дарю что-то, этот стакан, если я тебе дарю, он должен быть этот стакан таким, из которого я с удовольствием буду пить
1: сама
0: воду или чай. Да. Я подарю только такой стакан тебе. Угу. Если я открываю этот институт, то я для девочек, там тысячи девочек, то каждую из них я представляю своей дочерью, которой я бы хотела дать именно такое образование. Поэтому эти первые 2-3 года мне вообще не было времени ни на что. Я не знаю, как я журнал выпускала, как-то я его умудрялась еще выпускать, но я практически жила в этом институте, чтобы на сегодняшний день тот масштаб, который мы видим сегодня, чтобы он получился таким. А сегодня, слава Всевышнему, альхамдулилля, я довольна результатом. И я когда вижу этих выпускниц, их работу, их уровень знаний меня прям вот устраивает все. Я вот это
1: свое участие как
0: и вот это вот в этих вещах, то конечно тогда когда что нужно для того, чтобы вот этот уровень знания они получили соответствующий, там каких преподавателей, какой бюджет для этого у нас, конечно, здесь это уже мои советы.
1: Вот
0: это уже
1: вот да. Мы закольцевали, скажем так, наше общение. Айна, спасибо за искренность. У меня последний такой вопрос по поводу масштаба. Масштаб будет больше, или вы считаете, что вы сделали все?
0: Я каждый день считаю, что я уже сделала все. Я каждый свой день живу как последний. Поэтому, когда меня спросили, о чем вы мечтаете, мне главное, чтобы в Дагестане была безопасность.
1: Отличная нота до завершения разговора. Спасибо еще раз за искренность.
2: Реклама на Диалог ФМ. Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
9: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-диетолог бренда Madol назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Madol, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте сегодня поговорим о том, как нужно учиться, а конкретно обсудим, как происходит познание. Если вы смотрели фильм «Начало», то знаете, что нельзя просто поместить идею кому-то в голову, она просто не приживется. Например, если я попытаюсь внушить вам, что деньги не принесут счастья, вряд ли вы резко действительно это поймете. Но когда вы разбогатеете и будете сидеть на куче денег, вам в голову придет мысль: «Деньги не сделали меня счастливым». Челюсть отпадет, и на вас спустится прозрение: «Я всю жизнь занимался какой-то ерундой». И так с любым знанием. Пока не пощупаешь, не поймешь по-настоящему. Это же можно сказать о процессе обучения. Нельзя просто положить в голову готовое знание. Его можно только родить внутри себя. Сложить пазлы. Но что происходит в наших школах и вузах? Приходит товарищ учитель и начинает надрываться, объясняя смысл формул. После такого чудесного объяснения ученики сдают экзамены. Но где здесь процесс познания? Его нет. Именно поэтому очень скоро мы забываем все, что выучили в школе. Это знание пытались поместить нам в голову, тогда как нужно было научить нас мыслить и самостоятельно искать ответы. Чувствуете разницу? Школа как бы пытается сказать тебе: деньги не принесут тебе счастья, а должна сделать тебя богатым, чтобы ты понял это самостоятельно. То есть процесс обучения – это процесс открытия новых знаний, а не получения информации. К счастью, тысячи лет люди знали, как организовать такое обучение. Римский философ Сенека сформулировал его просто: «Уча других, мы учимся сами». И современные ученые приходят к тому же выводу. В исследовании Стэнфордского университета восьмиклассников разделили на две группы и сказали им изучать биологию. Первая группа детей должна была обучить компьютер. Специально для этого разработали программу, которая могла учиться через общение. Вторая же группа просто готовилась к важному экзамену. В итоге дети, которые обучали компьютер, проявляли больше интереса к материалу, лучше старались и глубже поняли материал. Похожие эксперименты были проведены еще много раз, и всегда выяснялось, что когда мы пытаемся кого-то обучить, то и сами быстрее и лучше узнаем тему. Ученые назвали это эффектом протеже. А теперь представьте, вы приходите в школу или институт, но вместо того, чтобы получать знания в готовом виде, сами занимаете роль объясняющего, а учитель лишь задает правильные вопросы, указывая на дыры в вашем знании. Таким образом, ученик самостоятельно рождает в себе понимание темы. Поэтому, если вы хотите чему-то научиться, скажем, английскому, представьте, что должны объяснить базовые правила полному профану, который никогда не изучал английский. Или если нужно выучить математический анализ, представьте, что объясняете слабому ученику смысл формул. Спросите себя, какие бы вопросы задавал ученик, что ему может быть непонятно. Это как если бы вы зарабатывали деньги вместе с учеником, чтобы понять, что богатство не приносит счастья. Расскажу пример из детства. Когда мне было 2 года, папа учил меня писать. Он сказал: «Глеб, напиши слово «мама» и объясни, почему ты выбрал именно эти буквы». Я несколько часов сидел перед азбукой, пытаясь понять, как я могу написать слово «мама», да еще и объяснить это. Я ревел, злился на отца, на себя, но в один момент, эврика, я понял, как написать слово «мама». Это было очень давно, но запомнилось мне как величайший прорыв самообразования. Первую книгу я написал в 5 лет. Не ищите информацию, а учитесь думать. Не ищите учителя, который объяснит вам всю мудрость мира, а сами станьте учителем. Как говорят в народе, пока объяснял, сам понял. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На заседании правкомиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова обсуждались вопросы восстановления школ в Дагестане и Чечне. Отмечается, что к концу августа планируется сдать 7 образовательных учреждений, построенных из быстровозводимых модулей. Кроме того, более 99 тысяч граждан получили выплаты на общую сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. Компания «Дагэнерго» в этом году планирует заменить 80 старых опор на распределительных линиях электропередачи в Махачкале. С начала года уже обновили более 10 опор. На ремонт и техобслуживание энергообъектов в Махачкалинском округе выделено свыше 277 миллионов рублей. В Хасавюртовском районе завершается капремонт дороги Батаюрт-Львовский номер 1 на участке от 12 по 20 километр. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На данном этапе уже завершены земляные работы. Кроме того, установлено освещение на пешеходных переходах, смонтированы барьерные ограждения и технические средства. В Махачкале проверяют спа-салон на улице Магомед-Тагирова из-за жалоб на опасные косметологические услуги. После инъекции у клиентки появились сильные боли. Следственный комитет начал проверку по статьям 235 и 238 Уголовного кодекса. Роспотребнадзор подтвердил, что салон работал без лицензии. Следователи выясняют все обстоятельства, после чего примут решение. В Кизляре сотрудники МЧС освободили двух детей из квартиры на улице Московской. Они были заперты за бронированной дверью и не отвечали на попытки связаться с ними. Спасатели вскрыли дверь, контролируя ситуацию вместе с матерью. Дети не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Компания Apple выпустила серию уведомлений для пользователей, которые могли подвергнуться атакам с применением коммерческого шпионского ПО. Уведомления получили владельцы iPhone в 110 странах. Сообщение появляется на экране блокировки телефона. В нем говорится, что компания выявила попытку взлома с использованием шпионского ПО и рекомендует принять меры для защиты своих данных. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 августа 1908 года в Российской империи приняли закон, который развивал систему страхования рабочих на производстве. Это был не просто социальный жест, это серьезный экономический поворот. Государство четко прописало правила, по которым работодатели должны были нести и часть финансовой ответственности за здоровье своих работников. С точки зрения бизнеса это означало рост издержек. Предприятиям приходилось закладывать в бюджет новые обязательные выплаты. Но вместе с ним снижались социальные риски. Стало меньше поводов для конфликтов и забастовок из-за несправедливой оплаты лечения или потери трудоспособности. Работник, который знает, что в случае травмы или болезни у него есть хоть какая-то защита, чувствует себя увереннее и работает стабильнее. А для экономики в целом это был переход к более предсказуемым правилам игры, когда риски распределены и понятны, бизнес охотнее вкладывается в развитие, а рабочие – в освоение новых навыков и повышение производительности. Интересно, что закон стал частью более широкой тенденции. В начале 20 века многие индустриальные страны начали выстраивать систему социальной защиты как элемент экономической устойчивости. Например, в Германии подобные механизмы появились еще в 1880-х годах при Бисмарке, а в Британии тоже постепенно усиливали гарантии для рабочих. Россия не стояла в стороне от этого тренда, и принятие закона 1908 года было попыткой сделать трудовые отношения более цивилизованными и экономически эффективными. Сегодня мы воспринимаем больничные страховые как нечто само собой разумеющееся, но тогда это была настоящая революция в отношении между бизнесом, работником и государством. И главный экономический урок той эпохи остается актуальным. Социальные гарантии – это не только про справедливость, но и про стабильность, предсказуемость и долгосрочный рост.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». На утро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо, это твой котел, пока был у меня, родил его, и значит, он твой. Возьми его тоже». Бали обрадовался глупости старика и с радостью принял и маленький котелок. Прошло лето, и вновь Сырдон пришел к Бали за котлом. «Конечно, Сырдон, возьми его. И если вдруг он опять родит, то принеси и приплод тоже». Вечером следующего дня Бали рассказывал, что вот-вот ждет глупца Сырдона и, возможно, с еще одним приплодом. «Здравствуй, Сырдон, рад видеть тебя. Кстати, мой котел не разродился?» Сырдон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Сырдон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудности с жильем и нежеланием членов семьи – менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили ограничить учебную неделю в школах 5 днями и проводить в субботу только внеурочные мероприятия. Соответствующее обращение направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предложили распространить на всех школьников порядок, который с 1 сентября будет действовать для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них урочные занятия будут проходить 5 дней в неделю, а в субботу разрешат проводить внеурочную деятельность. И в завершении выпуска философ Александр Дугин предложил подвергнуть жесткой цензуре фильмы, в которых у главного героя отсутствует семья. Об этом он заявил в интервью News.ru. Такое решение директор высшей политической школы имени Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете предложил ради сохранения традиционных семейных ценностей. Философ отметил, что героев-индивидуалистов можно будет вернуть в кинематограф потом, когда проблема сохранения семейных ценностей в стране будет стоять не так остро. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не критикуйте чужие вкусы в еде, одежде или музыке. Воздержитесь от комментариев о весе, внешности или личной жизни других людей. Если вас не просят высказать мнение, лучше промолчать.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
5: Деньги дороги, как память.
4: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
5: Закрома Родины.
4: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Итак, ребята, сейчас будет просто шок-контент. Вот я слышу постоянно такой вот вызов, такой вот запрос, как найти хорошую работу. Вот я сейчас расскажу, как найти хорошую работу. Давайте сперва определимся с тем, а что такое хорошая работа? Хорошая работа – это та работа, за которую хорошо платят бабки. И только после этого говорите мне, что делать, будем вот это делать, там смотреть, нравится, не нравится. Там это. Утром бабки, вечером стулья. Не может быть хорошей работой та, за которую платят 3 копейки. Ну, посмотрите, до сих пор в России огромное количество людей, которые за 15 тысяч, я даже видел, за 9 тысяч ходят на работу. Ну, как это? Никогда не поддавайтесь на эти вот уговоры, что нужно любить то, что делаешь. Будут хорошие бабки за работу, полюбишь свою работу, будешь достигать хороших результатов, потому что будешь чувствовать себя хорошо. И вот теперь, когда мы знаем, что такое хорошая работа, и все иллюзии вот эти вот, они все убраны, да, теперь давайте поговорим о том, а как же найти эту хорошую работу. Первый пункт. Найди, что получше. Это правило означает следующее. Если ты ищешь работу сейчас из состояния безработного, то вряд ли ты найдешь работу. Надо начать с чего угодно и искать, что лучше. Из состояния работы к тебе лучше прилипает следующая возможность. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию. Ну, посмотрите, сколько людей, когда получили, ну, неплохую, скажем так, работу, они перестают развиваться. Ну, как если бы они вдруг решили, что, ну, все, типа, жизнь удалась, более-менее норм, и все. Что потом с ними случается? Ну, вы сами знаете, полно примеров вокруг. Поэтому постоянно повышайте свою компетенцию, чтобы вам открывались новые озера с большим количеством рыбы. Да? Это реализуется именно через то, что ваши компетенции или разносторонность ваших компетенций повышается. Не застаивайтесь, учитесь новому постоянно. Наконец, правило третье. Постоянно расширяйте круг поиска. Вы знаете, чем шире круг, тем и шансов больше. Например, я никогда не ищу сотрудников на HeadHunter. И очень странно поступают те люди, которые, заполнив там какую-то анкету, в HeadHunter сидят и ждут. Ну, не расширяют круг поиска работы, говорят, ну, вот HeadHunter рулит, пусть он за нас все делает. Вы знаете, кто вообще нанимает людей с HeadHunter? Ну, конечно, некоторые нанимают, я — нет. Где я ищу людей, вы знаете где? Я постоянно смотрю за компаниями, за другими компаниями, да, и зырю, просто зырку, и подмечаю, а кто там наиболее такой активный, интересный человек с разносторонними компетенциями и так далее. Я его подмечаю и джоб-оффер ему посылаю, ну, переманиваю тупо. Ну, и очень логически вытекает четвертый пункт. Для того, чтобы найти хорошую работу, нужно хорошо работать. Ведь, возможно, именно сейчас за тобой наблюдает такой, как я. Наблюдает и скоро пришлет тебе джоб-оффер, если ты будешь хорошо работать. Итак, когда вы определились с тем, что такое хорошо работать, что это не какие-то там иллюзии Марии Ивановны, там надо любить то, что делаешь, и вот эта вся фигня, да, а работа, за которую хорошо платят, то тогда остается 4 простых, очень четких правила. Итак, первое. Искать работу из состояния «а что получше?», то есть уже взяв какую-то работу и выбирать, что получше. Не сидеть в состоянии зависона и ждать. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию или расширять поле своих компетенций, которыми вы владеете. Третье. Постоянно расширять круг поиска. Постоянно подсматривать, а что за забором, что у соседа и так далее. Постоянно искать, где рыбы больше, где зарплаты больше. Ну и четвертое. Хорошо работать, потому что за вами именно сейчас могут наблюдать. Используйте эти 4 правила, чувствуйте себя хорошо и знайте, что это главная ценность жизни, когда тебе нравится, что с тобой происходит.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал, армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На редукторном поселке Махачкалы сотрудники Дагэнерго проводят работы по замене участка кабельной линии электропередачи. Бригады подразделения заняты восстановлением поврежденной кабельной линии, которая обеспечивает электроэнергией часть поселка. Специалисты демонтируют сгоревший кабель и устанавливают новый, соответствующий техническим стандартам. По данным на 1 июля, депозиты и текущие счета жителей Дагестана насчитывали 174 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на уменьшение процентных ставок со стороны банков, жители региона продолжают использовать депозиты как ключевой способ накопления средств. Минтранс планирует вдвое увеличить количество зон, закрытых для полетов в России, об этом пишет «Коммерсант». Ограничения будут действовать бессрочно и затронут все типы воздушных судов. Однако исключения предусмотрены для самолетов Минобороны и в отдельных случаях для бортов, обслуживающих нефтяные компании. Россия обратилась к Госдепартаменту США с просьбой разъяснить информацию о возможном участии Вашингтона в нанесении ударов по гражданским объектам в глубине российской территории. В МИДе сообщили, что Путин выразил готовность вновь встретиться с помощниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, добавив, что вопрос в том, с чем они приедут на эту встречу. Российский суд разрешил Sunlight использовать дизайн украшения с элементом в виде головки винта, который ранее был признан копией продукции Cartier. Швейцарский холдинг, владелец Cartier, подал иск на 25 миллионов рублей, но суд не усмотрел в действиях Sunlight нарушений. Юристы полагают, что Cartier могла бы выиграть дело, если бы не приостановила работу своих магазинов в России после начала спецоперации. В Евросоюзе кафе и рестораны будут обязаны разрешать посетителям использовать свои контейнеры для еды и напитков на вынос. При этом заведения не смогут взимать дополнительную плату за услугу. Требования содержатся в новом законодательном акте ЕС, регулирующем вопросы упаковки и утилизации отходов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если тебе кажется, что тебя окружают тупые люди, то выйди из этой комнаты, зайди в другую, какие проблемы? А если тебе кажется, что на Земле все тупые, и нету больше ни одной комнаты, где находятся умные, у тебя проблемы еще больше. Ты, кажется, сошел с ума. Другое дело, может быть, умные не хотят с тобой общаться. Может быть, только тупые хотят с тобой общаться. И если тебя окружают тупые люди, ты выходишь из комнаты, заходишь там опять тупые, то, может быть, просто тебя не пускают в комнату, где умные. И это неприятная новость.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Много лет назад дьявол решил продать инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный выбор сетей лжи. Были там орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были красочно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем у всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек. И тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными». Он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал дьявол, — он открывает двери и для всех остальных инструментов».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство жалуется на жизнь и носит в сердце горечь социальной несправедливости, которая, как им кажется, лишает их желаемого успеха. Те, кто больше всех жалуются, как правило, меньше всего заслуживают. Это ленивые, агрессивные и завистливые люди. Непонимание значения личной заслуги особенно вредит молодым, поскольку обрушивающаяся на них идея о легком успехе не позволяет добиться поставленных целей. Зарабатывай легко, достигни легкого успеха. Любимые лозунги лентяев. Но это противоречит реальности. Для достижения благополучия и истинного успеха нужно честно и упорно трудиться. Успех, конечно, должен включать и духовное развитие, иначе он будет сведен только к материальным удобствам. Знаете, друзья, сейчас это очень актуально. Многие в интернете кричат о быстром успехе, о быстром заработке денег и так далее. И многие наивные люди следуют этому. Они хотят меньше напрягаться, но больше получать. Знаете, как я думаю? У человека, который жаждет только результата, вряд ли получится достичь этого самого результата. Но у человека, который жаждет трудиться и создавать что-то свое, есть большой шанс достичь достойный результат. Поэтому, друзья, трудитесь, создавайте что-то свое. Желаю вам успехов и развития. Увидимся в следующем видео.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России стоит заменить единый государственный экзамен электронным портфолио выпускника, в котором будут содержаться все его работы, проекты и достижения за годы обучения. Такое мнение выразил общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский. Электронное портфолио ребенка, которое будет вестись с рождения, с детского сада и до 90-100 лет. Такой образовательный паспорт. Ребенок будет приходить в школу для того, чтобы получать знания, писать контрольные в электронном виде. Дальше пополняется база, которая оценивается искусственным интеллектом, сказал специалист. Он подчеркнул, что ИИ также сможет указывать на пробелы в обучении и помогать ученику устранить эти пробелы. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно, пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По информации издания, в период за январь-март 2026 года объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 миллиардов рублей. Отмечается, что в 90% случаев заемщики используют для погашения ипотеки собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале 2026 года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты, полученные в конце 2025 года. И в завершении выпуска фонд «Кино» выделит финансирование 40 национальным фильмам компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. Среди проектов военные драмы, картины об исторических личностях, экранизации произведений. А также фонд «Кино» поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории и 17 анимационных фильмов. Среди проектов, которые получат финансирование, исторический фильм «Александр Невский. Юный князь», рассказывающий о ранних годах его жизни, байопик об оперной певице Галине Вишневской «Вот придет слава», экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а также психологический триллер Лермонтов, который рассказывает о жизни поэта. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Когда мы очень спешим и дорога каждая минута, порой нужно сделать паузу, выдохнуть и позволить людям выйти из транспорта, прежде чем заходить туда самому.
0: Диалог FM. Это «Этикет».
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, всем привет! Я пригласил к нам в гости Павла Гительмана. Паш, привет.
5: Привет, Миша.
4: Спасибо большое, что пришел. Павел Гительман, основатель агентства RTA. Мой товарищ, разносторонний очень предприниматель. У Павла также канал YouTube, который, Паш, так и называется. Павел Гительман.
5: Да.
4: Сколько уже у тебя там...
5: Аудитория?
4: Аудитория.
5: Ну, где-то 130 миллионов просмотров мы собрали.
4: 130 уже. Миллионов просмотров. И подписчиков?
5: Где-то чуть больше 800.
4: 800 тысяч. Мы поговорим также немножечко про бизнес YouTube. У тебя еще есть образовательная компания в Дубае, правильно?
5: Да, в Эмиратах, да.
4: Которая проводит замечательные тренинги команд.
5: Да.
4: И такие бизнес-кемпы.
5: Да, такие образовательные лагеря для предпринимателей со всего мира.
4: Супер. Мне довелось на одном таком кемпе побывать. Это было действительно очень интересно. Хорошие, качественные спикеры, в том числе и ваш покорный слуга.
5: Да, спасибо.
4: Поэтому постараемся про все бизнесы немножко поговорить, но начнем с того, что мне кажется, очень интересно, это действительно индустрия рекламных агентств. Вот расскажи вообще, как устроен бизнес рекламного агентства, что это такое?
5: Да, Миш, спасибо. По поводу бизнеса рекламного агентства достаточно просто. У нас есть три основных контрагента. Это рекламодатели, это поставщики, да, каналы трафика, которые мы можем покупать. И основной контрагент, можно так сказать, это команда. То есть это люди, которые работают внутри этого бизнеса. И очень важно понимание, которое мы для себя сделали, да, вот, которое заложили в бизнес-модель, что рекламные агентства бывают разные. Есть те, которые оказывают разовые услуги, например, разработку сайта или там, брендинг. Да. Это, ну так скажем, те, которые совсем плохо зарабатывают, потому что это проектная деятельность. И второй тип – это те, которые оказывают регулярную деятельность. Ну, например, покупка трафика, размещение рекламы, перформанс-маркетинг и так далее. В разное время это все по-разному называют, но суть заключается в том, что рекламодатели покупают заявки, лиды, медиа, охваты и так далее. Суть очень простая. Есть разные сегменты рекламодателей, есть рекламодатели малый бизнес, в основном они там сами заходят в контекстной рекламе, что-то настраивают или там в таргетированной рекламе. Есть сегмент рекламодателей, которые сами все у себя делают, на своей стороне. Есть сегмент те, которые отдают на аутсорс, то есть привлекают профессиональное рекламное агентство. Соответственно, мы вот в этом сегменте работаем. Внутри вот этого сегмента тоже там есть подсегменты клиентов. Мы стараемся работать с средним плюс чеком. Это в среднем наш чек – это от 50 миллионов рублей до 500 миллионов рублей.
4: Годового оборота.
5: Годового оборота, да. Самый крупный контракт, который у нас был за всю историю, он был ну, на бумаге подписанный в 1,4 миллиона. Должен был он быть чуть побольше, вот, но мы его не успели реализовать. Это был, я могу, наверное, доскать, потому что это было публично банк открытия, вот, но их приложение из App Store выпилили первыми, вот поэтому мы этот контракт реализовать не успели, но подписать и чуть-чуть реализовать успели. Людей под них тоже успели нанять. Ну вот, соответственно, суть очень простая. Мы фокусируемся на этих рекламодателей, дальше они нам отдают бюджет в управлении, ну, по сути, это такое управление инвестициями. И дальше наша задача сделать так, чтобы они получили максимальную доходность, и те комиссии, которые они нам заплатили, нам этих комиссий хватило на то, чтобы заплатить команде, которая реализует этот проект.
4: Супер. Вот смотри, ты сказал, что рекламное агентство – это, по сути, такая некая платформа,
5: да,
4: которая соединяет, с одной стороны, компании-рекламодатели,
5: да,
4: а с другой стороны компании, которые владеют так называемым инвентарем, правильно? То есть у них есть, собственно говоря, источники трафика, которые рекламодателям нужны.
5: Да.
4: Соответственно, давай вот поговорим сейчас про обе эти группы. То есть я правильно понимаю, что с точки зрения рекламного агентства очень важно понимать, что происходит по ту сторону баррикад и как мыслит рекламодатель?
5: Это основное. Это клиентский бизнес, то есть вот как в инвестициях, есть buy side, есть sell side, да, и мы всегда на стороне рекламодателя должны, и мы должны быть фактически их командой. То есть, вот знаешь, я такой вопрос задал вообще, почему там Coca-Cola, да, в мире, она умеет делать заводы по всему миру, запускает новые продукты, зачем они вообще обращаются к рекламным агентствам? А на самом деле очень просто, потому что рекламное агентство легче уволить, чем сотрудников. Ты контракт разорвал, и тебе не нужно там выплачивать неустойки и прочее. И, по сути, рекламное агентство – это такая промежуточная модель между аутстаффингом, да, когда ты просто там нанял там, студентов, только это более компетентных людей. Ты их берешь себе на борт, и они фактически даже работают на стороне клиента. У нас даже есть такая шутливая внутренняя метрика. Если в офисе у нас сидит много наших людей в команде, значит, что-то у нас плохо в бизнесе, потому что наши люди должны сидеть в офисе нашего клиента.
4: Супер. Вот что самое важное с точки зрения рекламодателя? По каким критериям выбирают то или иное агентство?
5: Я думаю, выбор зависит от стадии. Да, если мы берем стадия 0, вот сидит маркетинг-директор и такой думает, надо что-то делать, у него есть какая-то задача, у него есть там бюджет, бриф и так далее, то на этой стадии, как правило, смотрят, ну, кто самый крупный, кто самый известный. Есть там несколько рейтингов на рынке, Adindex, Tagline, Acar, там, или по наградам смотрят, там, если это креатив, там, Каннские львы и так далее. И смотрят, кого известно. Дальше они формируют пул 5, 10, 3 агентств, которые им кажутся более интересными. Возможно, они с ними где-то соприкасались на других компаниях или видели в каких-то рейтингах, видели какие-то кейсы, может быть, были на их мероприятии и так далее. Дальше они открывают тендер. Как правило, это закрытый тендер. Закрытый – это значит не на площадке размещено, а потому что на площадке тебе сыпется все подряд. А закрытый – значит, ты сам выбрал, с кем ты хочешь работать. Формируется бриф. Агентством рассылается бриф, как правило, сегодня уже это открытая история, то есть в нем написано бюджет, в нем написано, кто твой конкурент, в нем написана задача, и дается четкий срок, там, например, 3-4, сколько-то недель, и задача. Дальше вот это основной период, от которого зависит, получит рекламное агентство деньги или нет, и все, там, допустим, 5 компаний, они как в Олимпийских играх бьются за рекламодателя. Вот мы с твоими компаниями, в частности, мои бизнесы работают, и с ХОФ, и с Совкомбанком, и вот вы также объявляете там, говорить, вот мы знаем, например, RTA, мы знаем там еще какие-то агентства, говорить, вот кто сделает лучшее предложение. Вот у нас 3-4 недели, что мы делаем там? Анализируем рынок, анализируем потребителя, анализируем тренды, ну, смотрим, что есть. Свои наработки, которые у нас есть. Если нам дают доступ, и делаем аудит того, что у вас происходит там в рекламных кабинетах, например. И в итоге приходим с предложением.
4: Давай на твоем примере разберем, как устроен бизнес рекламного агентства. Вот просто с точки зрения такого, представь, что мы смотрим твой отчет о прибылях и убытках. Вот да. Какой твой оборот, какие твои основные финансовые метрики?
5: Да. Каждый рекламный госпособный смотрит, как я смотрю. Первое, на что я смотрю, это оборот, то есть биллинг, которым мы управляем. По 2024 году это 3,7 миллиарда рублей. Часть этого биллинга идет напрямую через наши юрлицы, часть этого биллинга напрямую платится, например, Яндексу, а мы ими управляем. Нам платят только комиссии. Соответственно, если мы мыслим вот проще, то есть у нас есть биллинг, он зашел. Дальше основная статья расходов, конечно, это подрядчики. Там Яндекс, ВКонтакте, Телеграм и так далее. Дальше у нас остается дельта. Да, мы ее называем там revenue net. Разница между тем, что нам заплатили, и тем, что мы потратили.
4: И тот инвентарь, который вы закупили, правильно?
5: Да, тот, который мы закупили.
4: Собственно говоря, в вашем случае, если это сравнивать с товарным бизнесом, да, то вашим товаром является вот такой вот маркетинговый инвентарь.
5: Да.
4: Вы его закупаете, продаете, вот эта маржа, это и есть ваша, по сути, комиссия.
5: Можно так сказать, да. Она складывается из нескольких типов. Это бывает комиссия сверху, то есть ты мне говоришь, я тебе еще сверху накину там 5% от своего бюджета за то, что ты им управляешь. Второе, это комиссия от площадок. Например, мы можем подписывать коммит, например, перед Яндексом. Если мы реализуем такой объем за год, они нам дают какую-то там комиссию. И часы, которые мы выставляем за наши работы. Например, мы там продаем свои часы аналитиков, часы дизайнеров, часы креаторов и так далее. И, соответственно, вот это такие три составляющие, из чего складывается наш вот этот revenue net. И дальше основная наша работа, которая влияет на прибыль, это, ну, по сути, я называю доля фото в экономике. То есть какую долю из этих денег мы потратим на то, чтобы нанять команду людей, насколько эффективно мы их найдем, насколько эффективно мы их интегрируем, как долго они будут работать в компании, насколько эффективно они будут свою, ну, свою работу производить. Потому что, по сути, рекламное агентство – это такой ремесленный бизнес, только группа ремесленников, да, такой команды. И дальше вот эффективное рекламное агентство – это 40% фот в экономике. Ниже – это уже слишком подсушили, то есть, скорее всего, там как бы скоро начнут люди совсем разбегаться. 40 – это прям такая пограничная, ну, высокоэффективная. 70 – это уже ты что-то подраздулся. И дальше, по сути, ты, управляя компанией, ты выбираешь вот границу между 40 и 60, и 70. Да? Иногда надо газануть и лучше чуть-чуть подбольше взять людей, ну, там, например, в конце года, понимая, что… Или, например, летом, наоборот, потому что знаешь, что в конце года будет тендерный сезон, и надо успеть хорошо поучаствовать в хороших тендерах, да, например. А в январе, исходя из результатов, принять решение, может быть, подсушиться, и если плохо прошел сезон, если хорошо прошел, наоборот, еще как бы подбавить газку, еще чуть людей взять.
4: Правильно я понимаю, что все-таки вот этот бизнес, он разбивается на такой бизнес-команд, потому да. что на клиента работает какая-то команда, и у тебя фактически, если ты вдруг выиграл тендер, ты даже можешь специально под клиента Конечно. Заново собирать какую-то команду. То есть, в принципе, это бизнес, в котором ты постоянно собираешь там команды, как ты их переупаковываешь, пересобираешь 100%. И так далее.
5: Абсолютно верно, ты говоришь. То есть, в зависимости от масштаба, если это большой рекламодатель, то только фулл-тайм под него может там сидеть несколько десятков людей. Бывает такое, что, например, у аккаунт-менеджера, это человек, который ведет клиента, в нашем случае до 3 клиентов. Ну, в редких случаях там до 5 бывает, да, если там какой-то еще небольшой
4: проект. Сколько сейчас у тебя клиентов?
5: У нас слово «сейчас», да, это вот в какой момент? Подписанных контрактах что-то, я думаю, где-то…
4: Те, кто вам платит условно ежегодно что-то.
5: Да, ну смотри, тут важный момент, потому что у нас, например, есть контракт с клиентами, который каждый месяц его продлевает.
4: Угу. Да? Это считается.
5: Это тоже считается, да. Да. Есть тот, с кем подписан контракт на год, но сейчас не сезон, мы сейчас ему не делаем
4: это тоже рекламу. Считается.
5: Тоже считается. Да. Ну, в среднем у рекламного агентства получается в районе 50 клиентов всегда в моменте крутится. Угу. Иногда это бывает цифра чуть меньше, там до 20, иногда чуть больше, 70. Дальше очень сложно работать именно с командой, и происходит вот то, о чем ты сказал, возникает холдинговая структура. Ты делишь на разные агентства и дробишь на более мелкие команды.
4: Вот с точки зрения клиента масштаб имеет значение? То есть тот, кто у тебя покупает больше, он имеет лучшие условия?
5: Нет, это не зависит. Потому что клиенту на самом деле, умному рекламодателю, важно не условия, а важна доходность на вложенные инвестиции.
4: Нет, с точки зрения способности покупки трафика, например. То есть ты когда закупаешь больше, у да. тебя средняя... стоимость, не знаю, клика снижается?
5: А, нет, конечно, наоборот. Поскольку сегодня доминирующая часть закупки рекламы – это аукционы, да, то есть там еще 10 лет назад все там торговались по условиям. Или в телевидении это может быть так, мы не разбираемся, мы только интернет-маркетинг делаем. А в интернет-маркетинге доминирующая система – это аукцион. Соответственно, аукционе обратная логика. Чем больше ты покупаешь, тем дороже ты платишь. Потому что, ну, когда ты выбрал маленький сегмент, там, не знаю, женщины 30+, в Москве и купил там на 1000 рублей, да, то… Но эффект масштаба возникает в другом, в том, что ты на масштабе можешь более точно попадать в креативы, потому что основной фактор, который влияет на стоимость в аукционе, это даже не объем, а кликабельность. То есть, чем более ярко ты делаешь там обложку, заголовок, чем более интересный офер, какое-то промо-предложение, да, тем более выгодно твое предложение, и тогда у тебя стоимость клика падает. И получается, на объеме закупки, да, у тебя просто больше возможностей тестировать.
4: Смотри, вот мы подошли к важному моменту, что на самом деле эффективность для рекламодателя зависит далеко не только от того, как эффективно он покупает трафик, но она во многом зависит от того, какой месседж он коммуницирует. Да. И насколько, ну давай так скажем, по-простому, ярким, кликабельным является его креатив, да. который улучшает воронки. Да. Вот понимая это внутри себя, вы все-таки стараетесь как-то влиять на рекламодателя, объяснять ему, что есть какие-то 3-4 очевидные вещи, которые помогут ему улучшить конверсию. И повысить эффективность. А ваша конечная задача в любом случае гарантировать ему высокую эффективность.
5: Более того, мы не только объясняем, это есть наше обязательство. в рамках контрактов мы, как правило, подписываем и конверсии, которые мы обеспечиваем, и кликабельность. Подобрать такие сообщения, которые лучше всего откликнутся на правильные посадочные страницы, если мы говорим там о посадочной странице, или если мы говорим о Юкоме, да, то есть это на какой аудитории какой оффер предложить. Потому что тут же несколько факторов. То есть насколько яркое, как ты говоришь, объявление, ну и кому. Если нам с тобой предложить, там, не знаю, женские духи, мы с тобой вряд ли их часто покупаем. Это тоже mm-hmm. фактор, да, на какую аудиторию, какой эфир ты делаешь. И вот этим всем и занимается рекламное агентство. В этом и есть выгода от того, что рекламное агентство из-за своего опыта должно лучше понимать, как сделать тебе выше конверсию за меньшую стоимость.
4: Ну вот смотри, весь рекламный бизнес сейчас в России приближается к 1 триллиону. И, насколько я понимаю, доля диджитал уже там доминирует. Перформанс-маркетинг.
5: 50-60%.
4: 50-60%, да. То есть это большой рынок. И при этом это, наверное, все-таки не консолидированный рынок, потому что доля компаний малого и среднего бизнеса тоже там порядка 50%, правильно? То есть это не как в случае с телеком, где все-таки ну, сам вход в этот сегмент, он большой по сумме, да. Тебе, наверное, бесполезно выходить на телек, если у тебя бюджет меньше там десятков миллионов рублей. А в перформансе такая возможность есть, правильно? Соответственно, наш выпуск, я уверен, будет смотреть много, в том числе компаний малого и среднего бизнеса, небольших предпринимателей. Вот глазами такого предпринимателя, глазами компании, которая вот только начинает, делает первые шаги в перформанс-маркетинг и проводит тендер. Mm-hmm. На какие основные моменты ей следует обратить внимание?
5: Если мы, опять же, говорим особенно о малом и среднем бизнесе, то я думаю, что в маркетинге важно понять несколько вещей. Первое, маркетинг – это всегда венчур. То есть всегда высокие риски, попадания, непопадания. А что такое венчур? Значит, большие риски, высокая доходность. И все, о чем нужно думать, это как создать дисбаланс инвестиций. То есть взять меньше рисков, но получить больше выхлоп. И я бы здесь, опять же говоря, малым и средним бизнесом не мыслил категории перформанс, не маркетинг, не перформанс. Я бы разделил маркетинг на две другие составляющие. Это контент-маркетинг, что сегодня, на мой взгляд, для любого бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса, это намного, может быть, более выгодный рычаг для привлечения себе клиентов. И второй – это вот то, что называется перформанс-маркетинг, то есть прямая закупка, там, Яндекс.Директ, таргетированная реклама и так далее, и так далее. Если мы говорим о блоке перформанс-маркетинга, то я думаю, что шаг номер ноль – это не тендер объявить, а, ну, во-первых, разобраться, как эти инструменты работают, но самое главное – сделать достаточно глубокий конкурентный анализ, потому что сегодня эти инструменты достаточно прозрачны. Ты можешь зайти, увидеть любого рекламодателя, увидеть, сколько он тратит денег, какие у него объявления, какой объем рекламы он закупает и так далее, и так далее. Есть множество инструментов, они постоянно появляются, меняются и так далее. Поэтому я бы вообще эту территорию изучил. Потому что в перформанс-маркетинге, знаешь, как в девелопменте, 90% успеха – правильно выбранная локация. И вот если ты ее правильно выбрал, а в перформанс-маркетинге правильно выбранная индустрия, условно, там, в пластиковых окнах, там, не знаю, 10 лет назад, да, там, наш знакомый Артем, они быстро туда залетели и смогли там очень правильно...
4: Но там была самая высокая стоимость клика.
5: Она была высокая через два года, когда они зашли, а не в первый день. Да? Я тоже сегодня не знаю, но это вот постоянный аукцион. То есть это вот по сути как вот акция на фондовом рынке. Ты покупаешь, ты должен в моменте понять, что там происходит. Нужно сегодня акции Apple покупать или нет. Это то же самое в перформанс-маркете. Там чуть-чуть лучше как бы ситуация, больше стабильность, но все равно ты должен понять, вообще в твоей индустрии нужно идти или нет. Потом дальше. Как ты говоришь, слово мало-средний бизнес. Очень много в России, если мы говорим про Россию, мало-средний бизнес, они вообще могут не работать с интернет-маркетингом. Я бы шире мыслил, да, потому что в первую очередь маркетинг – это способность понимать своего клиента, что ему нужно, и уже потом мыслить каналами. Вот я бы таким образом действовал. А если уже вы точно понимаете, что вы пользуетесь каналом перформанс-маркетинга, у вас уже потрачено там какие-то средства, и вы хотите обратиться к агентству, то все очень просто. Шаг номер один – зайти во все рейтинги рекламных агентств, написать серию рекламных агентств, сказать, пришлите кейсы. Увидеть кейсы наиболее релевантные к вашему бизнесу. Второй вопрос, шаг, который я бы сделал. Я бы у рекламных агентств спросил, а пришлите форму вашего брифа. Какие вопросы вам важны. И 10 агентств пришлют форму брифа, и вы увидите, какие параметры они считают надо заложить. Дальше создал бы прозрачные правила для этих агентств. Взял бы там 10 самых талантливых, кто вам больше всего понравился, кстати, и по человеческим характеристикам, и по профессиональным. И поставил бы им задачу сделать предложение.
4: Давай мы рассмотрим конкретный пример. Это компания, у которой есть прямые продажи в онлайне. И она, например, не так давно еще продавала только на маркетплейсах.
5: Угу.
4: Сейчас многие компании, которые торгуют на маркетплейсах, ищут какие-то другие альтернативы. Да, это и экономические риски, и постоянный рост комиссий на маркетплейсах. Вот такая компания решила развивать прямые продажи. Я, кстати, думаю, что таких компаний будет становиться все больше и больше. И рынок такой, как сказать, новичков, такой вот вход, он будет достаточно большой в рынок перформанс. Вот, соответственно, на что этой компании нужно обратить внимание при выборе партнера по размещению рекламы?
5: Ну, может быть, я скажу невыгодную вещь для, в том числе, моих коллег из индустрии. Я бы, если вот сегодня представить, что у меня много друзей на маркетплейсах продают, я бы точно не шел в канал перформанс-маркетинг. Дорого, рискованно, высокая конкуренция. То есть перформанс-маркетинг сегодня алый океан.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Правило 80%. 80% работы над проектом выполняются довольно быстро, потом энтузиазм угасает. Выполнять работу на стадии от 80 до 90% уже гораздо сложнее, а для завершения проекта от 90 до 100% требуются колоссальные усилия. Как только вы почувствуете, что топчетесь на месте, самое время искать помощников. Старайтесь получать обратную связь как можно чаще. Позвольте другому человеку усовершенствовать вашу работу. Доверяйте внутренним ощущениям. Вы встречаетесь с человеком впервые, и что-то вас настораживает. Внешне вы не замечаете ничего подозрительного, но чувствуете какой-то блок. Автор советует как можно чаще прислушиваться к своей интуиции. Она может распознать ложь и притворство, прежде чем это сделает аналитический ум. Не следует выстраивать деловые отношения с теми, кто вам неприятен. Личный

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Ленинский районный суд Махачкалы приговорил местную жительницу к штрафу в 110 тысяч рублей за фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Азербайджана. Женщина дважды в марте и апреле прошлого года подавала уведомление о его прибытии, указывая свой адрес как место пребывания, но не предоставляла жилье. Документы подавались в МФЦ, где она заверяла их своей подписью. В Дагестане запущен пилотный проект агроагрегации, цель которого – объединить продукцию мелких садоводческих хозяйств и обеспечить ее комплексную обработку и последующую отправку крупным клиентам. Проект осуществляется на базе сельхозпотребкооператива «Дружба-2017» в Хасавюртовском районе. Кооператив уже достиг соглашения с торговой сетью «Пятерочка» и начал осуществлять поставки. 9 учреждений культуры Дагестана начали внедрять принципы бережливого производства в рамках проекта «Производительность труда». Среди участников – Национальная библиотека имени Гамзатова, Дом народного творчества, а также библиотеки Каспийска и Дагогней. Целью является сократить время ожидания, улучшить качество услуг и оптимизировать процессы. В Дагестане в рамках программы капремонта на этот год предусмотрено обновление 63 лифтов. На данный момент уже установлены 61 лифт в 19 зданиях Махачкалы, Каспийска, Буйнакска и Кизилюрта. Остальные работы продолжаются. Подрядчики строго соблюдают установленные сроки. Аналитики Сбера прогнозируют, что к следующему году курс рубля может упасть почти до 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на развитие событий, называются падение цен на нефть, риски, связанные с санкциями, и снижение экспортных доходов. С 17 по 24 августа в Дагестане пройдет летняя творческая школа «Фортеформа». Участниками станут воспитанники детских школ искусств и студенты Махачкалинского музыкального училища. Программа включает мастер-классы по фортепиано, скрипке, духовым инструментам и живописи. Школа завершится гала-концертом и выставкой. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла свое 5-е золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Серебряная медаль на счету ее соотечественницы Анны Калмыковой. Всего за несколько дней до старта участие обеих россиянок в турнире было под вопросом. Хорватия отказала в визах 9 членам российской делегации, включая Мельникову и Калмыкову. Ситуация разрешилась лишь 10 августа, когда обе гимнастки все же получили разрешение на въезд. В итоге они прибыли в Загреб позже остальных, но это не помешало им занять высшие ступени пьедестала. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В составе команды выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Этот квартет уступил победившей сборной Венгрии всего 0,09 секунды. Венгры финишировали с новым рекордом турнира. Неоднократный участник матча на первенство мира Ян Непомнящий завершил выступление на шахматном Кубке мира по киберспорту, уступив в полуфинале нижней сетки самому молодому гроссмейстеру Беларуси Денису Лозовику пол очка на полтора. Ранее Непомнящий проиграл американцу Хансу Ниману в первом раунде. В решающем Армагеддоне россиянин допустил досадную ошибку, сделав ошибочный клик мышью и уступил со счетом 1-2. В нижней сетке он превзошел соотечественника Андрея Есипенко и уже затем проиграл Лозовику. Петербургский «Зенит» объявил о назначении центрального блокирующего Артема Вольвича капитаном команды на предстоящий сезон. 36-летний волейболист перешел в стан петербургской команды в этом межсезонье из казанского «Зенита», где провел 10 сезонов. В новом клубе Вольвич сменил на капитанском посту Женю Гребенникова, который продолжит карьеру в чемпионате Японии. Главный тренер сине-бело-голубых Владимир Алекно единолично принял решение назначить Вольвича капитаном, отметив, что тот на все 100 справляется с этой ролью. В составе казанского клуба Вольвич стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда-то марксисты говорили, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но как же не поддаваться влиянию окружающего мира? Вот давайте сегодня об этом поговорим. С рождения нас окружает целая система правил и стандартов, которым должен соответствовать каждый. Если мы по каким-то причинам однажды идем против системы, мы сталкиваемся с непомерным давлением. В худшем случае получаем проблемы с законом или изгнание. Каждый цикл в жизни человека по-своему интересен. В каждом есть свои кризисы, с которыми надо столкнуться, справляться, и которые надо преодолеть, свои задачи и проблемы, которые надо решать, свои перспективы и потенциалы, которые нужно уловить, осознать и использовать, чтобы двигаться дальше. Второе. Чувство собственной значимости. Каждый человек хочет, чтобы его замечали, в особенности это видно в процессе воспитания детей. По мнению психологов, ребенок может впасть в настоящую панику, если родители выберут наказание, то есть просто будут игнорировать его. Если вы накричите на него, прочитаете лекцию о недопустимости его поведения или вовсе дадите подзатыльник, это воспримется намного легче, так как на подсознательном уровне ребенок будет понимать, что его замечают, он важен, на него обращают внимание, он, его поведение волнует его родителей. Наказание же игнорированием значит для ребенка, что он не имеет права существовать. Попросту говоря, у него теряется чувство собственной важности, самоценности. Третье. Значимость комфорта. Мы ленивые существа. Времена, когда каждая минута была посвящена выживанию в жестоком мире, давно прошли. Современный человек – это весьма изнеженное существо, которое по своим привычкам, поведению и другим признакам очень отдаленно напоминает когда-то родственную ему группу млекопитающих. Отсюда вывод. Зачем плыть против течения, если можно попросту изучить правила течения и не выступать за эти рамки? Нередко мы слышим коронную фразу «Я себе поставил срок 30 лет». К этому времени надо успеть и погулять, и остепениться, и насладиться свободной холостяцкой жизнью, и создать семью, и пожить на средства родителей, и найти высокооплачиваемую работу. Прогуливать экзамены, чтобы не упустить все радости студенческой жизни, и получить такие в конечном итоге долгожданный диплом. Так задается установка прожить до 30 всю жизнь, пока еще не поздно, и при этом успеть заложить основы тех серьезных оков, тех семейных, социальных обязательств, которые позже свяжут нас по рукам и ногам. Создается такое впечатление, что для многих жизнь после 30 лет практически заканчивается. И то, чего не успели достичь до этого срока, уже вряд ли догонишь потом. Какие ошибки совершают люди в связи с такими установками? Принимаются поспешные решения. Нужно все успеть. Нужно все успеть сделать до 30. Рождается уйма конфликтов, внутренних комплексов. Хочется сидеть на нескольких несовместимых друг с другом стульях одновременно. Хочется иметь все сразу, а в конечном счете не получаем ничего. Материальное начало берет над нами верх, и это усугубляет судьбу, не инвестируем в будущее. Несмотря на давление общества, важно уметь остановиться, потому что задача максимум на период до 30 лет стоит гораздо глубже. Понять, ради чего живем, найти свой путь, свое предназначение, а также для любимых людей, любимые мечты и любимое дело, которые были бы частью этого пути. Нет идеалов в этом мире. Вы не обязаны всем нравиться. Равно как и наоборот. Все мнения ограничены и условны. Просто поймите это и начните жить для себя. 30 лет – это не крест, это огромное путешествие, в котором очень много прекрасного и нового. А чтобы оно проходило первым классом, стоит учиться меньше сравнивать себя с другими и больше наслаждаться процессом. Как сказал Никита Михалков, до 33 лет ты работаешь на свое имя, а после 33 лет уже твое имя работает на тебя. Это про личный бренд, самоидентификацию, про авторитет среди тех людей, которые для тебя важны.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. В ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежит, ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежит. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дидежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садидежидач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устаржедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устаржедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известно со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием, эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология. Внимание – ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространства для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой. А это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять. Но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление, и мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него, способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия, и тогда медленность перестает быть частью философии, она становится частью человека.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На заседании правкомиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова обсуждались вопросы восстановления школ в Дагестане и Чечне. Отмечается, что к концу августа планируется сдать 7 образовательных учреждений, построенных из быстровозводимых модулей. Кроме того, более 99 тысяч граждан получили выплаты на общую сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. Компания «Дагэнерго» в этом году планирует заменить 80 старых опор на распределительных линиях электропередачи в Махачкале. С начала года уже обновили более 10 опор. На ремонт и техобслуживание энергообъектов в Махачкалинском округе выделено свыше 277 миллионов рублей. В Хасавюртовском районе завершается капремонт дороги Батаюрт-Львовский номер 1 на участке от 12 по 20 километр. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На данном этапе уже завершены земляные работы. Кроме того, установлено освещение на пешеходных переходах, смонтированы барьерные ограждения и технические средства. В Махачкале проверяют спа-салон на улице Магомед-Тагирова из-за жалоб на опасные косметологические услуги. После инъекции у клиентки появились сильные боли. Следственный комитет начал проверку по статьям 235 и 238 Уголовного кодекса. Роспотребнадзор подтвердил, что салон работал без лицензии. Следователи выясняют все обстоятельства, после чего примут решение. В Кизляре сотрудники МЧС освободили двух детей из квартиры на улице Московской. Они были заперты за бронированной дверью и не отвечали на попытки связаться с ними. Спасатели вскрыли дверь, контролируя ситуацию вместе с матерью. Дети не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Компания Apple выпустила серию уведомлений для пользователей, которые могли подвергнуться атакам с применением коммерческого шпионского ПО. Уведомления получили владельцы iPhone в 110 странах. Сообщение появляется на экране блокировки телефона. В нем говорится, что компания выявила попытку взлома с использованием шпионского ПО и рекомендует принять меры для защиты своих данных. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблеме с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы разогнали настолько сильно нашу печку, что мы в июле оказались в ситуации, что наша команда стоит 1200 отделов продаж параллельно. В работе 1200 проектов. И я понял, что нас просто сейчас разорвет. И я в июле поставил на паузу все продажи. Вот мы с июля не закрыли ни одной новой сделки. И мы сейчас уже на середине ноября почти что, и вот мы просто исполняем обязательства. У нас сейчас уже осталось 600 компаний в работе. Что мы сделали с теми 600? Мы 300 компаний примерно зафиналили проекта, кейсы, успешные, NPS 90-100% и рост продаж показали. И 300 компаний мы вернули деньги. За последние, наверное, месяцев 5 я лично своих денег вернул клиентам, которые не хотят учиться, не хотят внедрять, чем-то недовольны, у них рынок сломался, клиенты сошли с ума, там, ну, что-то произошло.

0: ушло, но я уже вернул миллионов, наверное, 40. Вот чисто своих денег я отдал клиентам обратно, и люди говорят, спасибо, что там честно поступил. Да, это очень больно. Сейчас моя компания технически минусит, ну, если мы говорим операционно, потому что мы жили, мы не так, что мы резервировали деньги и потом снимали, когда отработали, понятно. Потому что бэк-офис имеет постоянные переменные, и эта как бы печка, она кочегарилась 8 лет. И сейчас я вот хочу доисполнить обязательства и пересобрать модель, чтобы она была более устойчивая к клиентам, которые плохо работают. То есть вскрылся целый пласт клиентов, предпринимателей, которые безответственно подходят к внедрениям. Цена у нас фиксирована за работу, там 1,5 миллиона рублей было. Кто-то внедряет проект за 6 месяцев, кто-то за 9.
1: Ты выбрал репутацию, получается.
0: Я выбрал репутацию, да. И мне сейчас больно финансово, потому что, ну, то есть мы много работаем, но при этом я каждую неделю в компанию докладываю по 3-4 миллиона.
1: Мне нравится, что fake it until you make it все-таки есть, да, но make it тоже надо.
0: Очень важно, да.
1: Многие
0: да.
1: про это забывают. Собрали, выплатили себе дивиденду, а потом нужно это все исполнить.
0: Команда разберется, да. Да. Поэтому вот первое, это отдел продаж не верит, вопросы отвечаем, да. Второе, у вас большой юридический департамент, проблемы с продуктом. И третье, у вас очень мало повторных продаж. Это самый ключевой параметр.
1: Это, кстати, да, такой бизнес практически не может существовать, кроме да. пару исключений. Такой бизнес не может существовать.
0: Да, даже если мы говорим про бизнесы, в которых большой средний чек и огромная маржа, если мы посмотрим, то самая большая маржа, она обычно в B2C, не в B2B, ну, просто технические конечники, потому что и в B2C самый большой чек в жизни покупки людей – это недвижка. Поэтому даже застройщики, девелоперы, которые имеют огромную маржу при убогом проекте, я такой видел, это сочинские застройщики, в основном армяне, которые строили из говна и палок объекты, но с конской маржой, просто нереальные, там X2, X3 конца, много зарабатывали с миллиардерами, но они прожали свои деньги за там, 2-3 года, и сейчас они пытаются вводить на рынок новый объект, а рынок не покупает, потому что никто да. не верит.
1: Сейчас еще новые законы появились сейчас. Там.
0: Да, регуляция пошла. Да, да.
1: Сейчас, конечно, застройщики.
0: Да. да.
1: которые строили некачественно, они в очень тяжелой позиции. Вот правильно ставить диагноз, где проблема, и есть ли проблема в продукте, действительно, потому что ну, есть другая философия, типа продажи лечат все, ты там все это чинишь вечно, но продажи всегда...
0: Я в это верю. Это тоже, вот, чтобы важно, я переживаю, чтобы люди, кто нас смотрит, тут очень важно быть в здравом смысле и не крайность в крайность не перебарщивать. Потому что есть люди, которые... наконец-то. Сейчас некоторые люди, знаешь, когда ты купил себе BMW, выехал на улицу утром, и ты весь город в BMW видишь. Думаешь, как так вообще? Вот сейчас вот нас послушает, скажет, я же говорил, надо продукт качать. И это ларёчник, у которого безупречный продукт, но о нем никто не знает. Ему нужно давно поразняться продажами. И у меня вот такой подход. Сейчас вот мы весь 23-й год, у меня 90% головы было занято тем, как больше продать наших продуктов. И, конечно, у нас NPS подскатился. У нас NPS был там средний 80% по 2022 году, а в 2023 году средний NPS стал 40%. Ну, по-моему, плюсовой, но он 40%.
1: Это мало.
0: Да. Мы такие, хоп, там, потянули до 60%.
1: Это такая качель.
0: И ты да. качаешь.
1: А что думаешь про такие бизнесы, которые вообще без отдела продаж, и они уже существуют там?
0: Wildberries.
1: Но, да, в каком-то смысле... Ну, Wildberries — это уникальная там marketplace модель. Да. У них на самом деле есть отдел продаж, просто другие люди за них это делают. Но есть действительно бизнесы, которые существуют, там, какой-нибудь логистический бизнес или что-то. Они просто настолько круто делают свою работу, что у них клиенты всегда приходят по рекомендации в основном. Если в таких компаниях еще вставить отдел продаж, ну, у них точно хороший продукт, у них все
0: супер. Приведи мне пример таких компаний.
1: Ну, я, например, логистическая компания без отдела продаж. Ну, работает. Да. Это неэффективная компания, реально существующая компания.
0: Они точно не зарабатывают.
1: Они зарабатывают.
0: Недозарабатывают, я
1: говорю. Недозарабатывают.
0: Они точно недозарабатывают.
1: Вот в такой компании имеет точно смысл просто...
0: В любой B2B компании нужно строить отдел продаж. В любой, потому
1: сколько
0: что...
1: Сколько процентов продаж вообще надо? Вот я смотрю, B2B SaaS компании, это вот софт, это софт, IT-бизнес, IT-продукт для корпоратов да. и для бизнесов.
0: Типа 1С.
1: Это самая сейчас популярная бизнес-модель в мире. Если говорить про там, куда идут все инвестиции мира, они идут в искусственный интеллект и в B2B SaaS. А в лучшем случае и то, и другое вместе. Да? В таких компаниях только sales обычно занимает там, ну, существенную долю от продаж.
0: 10?
1: Да, 10, 20, иногда и больше. Да. Как ты думаешь, вот как смотреть на этот вопрос? Какой процент от выручки должен идти на продажи?
0: Чем больше, тем лучше.
1: Сколько это, можешь себе позволить?
0: Это вопрос юнит-экономики.
1: Да.
0: По чем ты можешь себе позволить купить клиента? Ну вот, если твоя бизнес-модель позволяет тебе быть рентабельным, и ты в чистую зарабатываешь 40%, ты можешь отдать и 30% на маркетинг и sales cost, лишь бы быстрее захватить долю рынка. Может, ты 40% отдашь. Я знаю компании, которые там, как раз в SaaS-индустрии там, и 40%, 50% тратят. Я бы тратил точно так, если я хотел быстрее объем захватить. Надо бороться не за рентабельность, мне кажется, а за абсолютно сколько денег кэша у тебя в моменте. Завтра возможность может уйти. Я сегодня выберу компанию, в которой я себе оставлю 50% или 40% от миллиарда, там, но большого потенциала, mm-hmm. чем у меня будет 100% от 100-миллионной компании, которая будет еще там на моих дрожжах расти там 20 лет. Лучше да. делиться. Это же скорость,
1: это чистый
0: бёрн. Я
1: полностью согласен. Я считаю, что большие амбиции стоят столько же, как и маленькие.
0: И поэтому, если мы говорим, скорость роста малого бизнеса определяется тем, как ты делаешь бёрн в маркетинг и sales cost, то если ты хочешь быстро разбогатеть, тебе нужно делать сильный бёрн, а чтобы делать сильный бёрн, тебе нужна хорошая маржа. Поэтому я всегда говорю, ребята, если вы там зарабатываете 300-500, подумайте, как сделать так, чтобы ваша наценка была хотя бы X4 и более. Вот мое мнение, вот то, что я наблюдаю в малом бизнесе в России, по крайней мере, не знаю, там, как в Америке и в Европе, не изучал, я вот фокусирован здесь, бизнесы, в которых наценка от себестоимости продукта меньше, чем X4, обречены на вот кровавое пожирание себя крупными гигантами. Да. Или вот с конца с концами. Потому что, пробивая планку в полмиллиарда выручки, у тебя сразу треть идет на НДС и налоги, ты сразу даешь треть своей вот этой наценки. Дальше ты растешь, у тебя еще треть занимает ФОД, даже если ФОД оптимизирован, у тебя все равно появится топ-менеджмент, партнеры, и ты будешь им отдавать эти деньги. И еще тебе нужно минимум 15% делать бёрн в маркетинг, чтобы ты быстрый рост и продажи. Ну, в идеале 20%, чтобы ты прям агрессивно захватывал. И у тебя остается 10%. Поэтому если ты имеешь наценку X2, X1,5, X2,5, и ты малый предприниматель, и ты еще работаешь на упрощенке, у тебя еще даже НДС не пахло на горизонте, то ты завтра построишь классную благотворительную организацию, в которой все заработали. Государство, сотрудники, клиенты, но не ты.
1: Ну, это еще в лучшем случае.
0: Если да, ты... еще и в плюсе останешься.
1: Да, если в плюсе останешься.
0: Некоторые доходят 250 миллионов, такие, мне дальше не надо. Нет смысла.
1: Да. Там преломный момент. Там тебе уже... Там ты сразу уходишь в минус,
0: да.
1: И потом, чтобы выйти обратно в плюс, тебе нужен уже там ярд плюс.
0: Да, полтора, два даже.
1: Да.
0: Там чистая прибыль 250 миллионов повторяется на 1,1 миллиарда. Такие модели видел. Это я. Я-то через это прошел. Вот у меня чистая прибыль 240 миллионов, когда выручка была в резалтинге, вот на делах продаж. Она повторилась, когда компания вышла на прибыль, на выручку почти 700. Мне по 700 миллионов качнуть, чтобы дойти до чистой прибыли 250 миллионов.
1: Но зато ты работаешь в белую полностью, да. И так далее, и так далее, и так далее.
0: Да.
1: Круто. Слушай, это, конечно, про отдел продаж можно говорить вечно. Я люблю продажи, мне нравится это. Я люблю помогать. Я люблю помогать.
0: Помогать.
1: Давай поговорим еще про жизнь. Вот ты про свою бизнес-стратегию чуть-чуть рассказал. Выбрал репутацию, долгосрочность. Кстати, еще такой вопрос. Ты показываешь свой лайфстайл, по сути, да, как бы, как мотивацию для молодых предпринимателей. Это точно работает.
0: Да.
1: Это точно, Rolls-Royce работает, travel работает, все это работает. Есть ли какой-то другой способ? Или...
0: У меня история идет про проживание моего собственного опыта.
1: Да.
0: И когда я был небольшим парнем, мне было 12 лет, и меня папин друг посадил в Porsche, новый, который только вышел, я реально охерел от того, что я увидел за рулем. Я просто, как обычный дворовый пацан, хотел себе классную машину и просто хотел классно кушать. И хорошо отдыхать.
1: Ну, теперь ты это все достиг, может быть, надо на что-то другое переключить.
0: А, я про показывать, что это не про то, смотрите, какой крутой, а смотрите, у меня получилось, и вы тоже можете. Я же из Люблино парень, из Новокосино. Типа, я ходил в обычную общественную школу, я дрался с... Меня били там. Даже, скорее, не дрался, меня били.
1: Да.
0: Было так. И мало кто верил, мало кто что понимал. Просто обычная семья. Военный папа, мама с нами, с сестрой сидела.
1: Я просто вот много времени в Дубае провожу, и там, конечно, очень много фейка всего этого, да. Там,
0: у меня ни разу не было в социальных сетях фейка. Все, да. Не было
1: ты
0: такого,
1: показываешь, как есть.
0: Как есть, да.
1: Для тебя это меня... просто аутентичность.
0: Да, я себя буду плохо чувствовать. То есть если я покажу тачку в аренду, я покажу эту машину в аренду, я не буду ее покладывать, как бы, даже, знаешь, там, типа, не буду писать, специально выложу фотку так, чтобы выглядело, как будто это, типа, моя машина. Нет, мне это тяжело. И мне кажется, что это убивает, на самом деле, шансы на успех так делать, потому что... Самое трудное – это расти, когда ты уже получил лайки. Когда ты уже получил лайки, аплодисменты, ты уже получил этот дофамин, кайф, что тебя признали. А теперь тебе еще надо работать, чтобы это твоим стало, у тебя вообще сил уже нету.
1: Я все думаю, может что-то другое работать, потому что вот эти инфлюенсеры в Дубае, они прям берут частный самолет, какой-то короткий перелет, берут вместе.
0: Берут студию, в которой есть фейковый частный
1: есть
0: самолет.
1: Есть студия, но есть, они все-таки даже арендуют этот частный самолет, просто делят эти там $30 на 10 человек, и потом по очереди снимают контент. Ну, это просто такая контент-ферма, и потом это идет сразу в оборот.
0: Я думаю, что уже не работает это.
1: А может ли что-то другое работать, где ты показываешь более осознанный подход, типа влияние на мир, импакт?
0: Я не знаю, как сейчас в Дубае, но в России, мне кажется, это уже не работает.
1: А что сейчас работает? Честность?
0: Мне кажется, что сейчас круто работает. Это и не работает история «я был никем, стал всем». Вот эта история, вот фотки из общаги, и потом я вот уже вырос, тоже этого контента навалом.
1: Люди насмотрелись, да?
0: Да, мне очень понравилась фраза, я общался с Артем Сенатором, там есть не такой товарищ близкий, знаком с ним, нет? Он прил сам, круто разогнался, хорошо понимает зацеп, он такой сценарист, он книжки раньше писал на заказ. И он классно мне мысль сказал про рилсы, и вообще, он говорит, если ты, говоришь, идешь в личный бренд и хочешь его как-то еще монетизировать в России, то раньше люди не понимали главную истину. Они не понимали, что для того, чтобы монетизировать, нужно быть сапожником с сапогами. Если ты сапожник без сапог, вот если ты сейчас запустишь курс, там, тренинг, там, как инвестировать.
1: Про театр.
0: Про театр вряд ли полетит. Про хорошую физическую форму в 40 лет полетит. Про инвестиции полетит. Я у тебя тоже куплю курс по инвестициям, любой вообще, какой-то скажешь, там, базовый, весь опыт Оскара Хартмана по инвестициям за один час. Любая цена, погнали. Ну, типа, даже если там просто будешь там базу расскажешь, все равно это будет для меня Америка.
1: Первый модуль будем изучать все искажения, которые есть у человеческого мозга.
0: Я бы, кстати, купил такую историю тебе, реально. Вот. Если там расскажешь там курс от Оскара Хартмана, как выгуливать собаку, я не знаю, сколько ты опытный собаковод, но, наверное, вряд ли.
1: Да, но исходя из того, что в семье наша собака единственная, кого не любит, это я, наверное, не лучше.
0: Да, но почему курс по инвестициям у тебя сейчас полетел бы? Потому что ты продолжаешь инвестировать, и вот Артем сказал крутую мысль. И люди, говорит, наконец-то поняли, что нужно быть сапожником с сапогами с Феррари. Но люди не понимают, что для того, чтобы расти, нужно всегда быть сапожником с новыми сапогами.
1: Актуальным.
0: Ты не можешь на одних и тех же сапогах 10 лет продавать.
1: Ну да, да.
0: И поэтому моя компания крымская, классный кейс, но я на нем уже все заработал. Я уже показал, и поэтому ты абсолютно прав.
1: Вот если Полонский, который Москва-Сити построил.
0: Все. Да.
1: Ну уже сколько лет прошло? Уже...
0: Сколько лет он будет рассказывать про
1: Москва-Сити? Да, это уже 16 лет назад. Какой еще новый проект был?
0: Никакого. Глобально я не слышал ни одного большого проекта. Была только история,
1: да, амбиция. Ну да, сколько можно? Ну да. 16 лет это большой, 16 лет это целая жизнь.
0: Да. Олег Тиньков, который из компании.
1: Мне даже страшно какие-то кейсы рассказывать 2004 года, честно говоря, потому что мне кажется, они абсолютно уже не актуальны.
0: Ну то есть про Карпрайс сейчас рассказывал, или про Купивип, про Сапато.
1: Да, у меня еще раньше есть, у меня там совсем старинные есть мы там.
0: Да. Но для тебя даже история там про Озон уже не актуальна. Для тебя актуально вот дома престарелых.
1: Да, они прямо сейчас, да.
0: Реабилитация крутая штука.
1: Ментальное здоровье, я думаю, если тебе что-то интересно, конечно, для тебя, как любитель психологии.
0: Я про это подумал, кстати, про эту нишу.
1: Мегатренд ментального здоровья, это будет огромная штука. Люди будут сходить с ума. В русскоязычном вообще пространстве еще больше. Почему такой спрос сейчас у психологов? Люди пытаются сами себя вылечить и так далее. Смотрят эти видео, разборы бесконечно, но это не работает. Все-таки есть профессионал. Ну, это не работает. Вот здесь я не уверен, что это работает.
0: Я не верю, что посмотрев разбор, можно себе психологически помочь. Я уверен, что посмотрев разбор, можно понять, что эта область точно мне нужно изучать. И пойти в эту тему копаться и общаться с психологом. Мне 32 года, ты знаешь, мои текущие активы, бизнесы, примерно чем я занимаюсь, примерно уровень жизни, дохода. Как бы ты дальше бы развивался, если бы твоя цель была как можно быстрее, давай там, финансовую цель поставим, прийти к $200 миллионов личного состояния?
1: Если хочешь 200 миллионов, надо поставить цель миллиард.
0: Надо миллиард долларов сделать.
1: Цель.
0: Поясни, почему?
1: Все бизнес-планы, которые я за жизнь видел, если я возьму их, в среднем было достигнуто 20% от планов. Поэтому, если будешь метиться и будешь искать возможности на миллиард, я думаю, вероятность, что ты залетишь на 200, будет выше. Если ты будешь точно метиться в 200, ну тогда тебе надо либо высокоточный бизнес, типа недвижимость, где ты можешь точно планировать. Ну, ты просто думаешь, что на данный момент тебе 200 достаточно.
0: Я прикидывал как раз вопрос будущее про цели. Мне очень нравится концепция финансовой безопасности, финансовой независимости, свободы. Я посчитал, что моя финансовая свобода наступает на $200 миллионов, там 250. То есть все, там вся семья, 5 детей, живут самой лучшей жизнью и вообще ничего меня себе не отказывают.
1: Ну как ты бы оценил сейчас вот совокупность всего качества твоей жизни?
0: Я думаю, что 7 из 10.
1: 7 из 10. Да. Вот смотри, все, что я знаю про науку о благополучии человека, увеличение твоего состояния до 200, оно даст тебе 0,1 пункт, 7,1.
0: Это игра, это челлендж. Ну.
1: Да, да. Вот если ты хочешь на самом деле до этого дойти, я вижу, что мужики, которые туда доходят, они все находятся на миссии. Они все внутри какой-то игры, у них есть миссия. Они хотят какое-то воздействие на мир произвести, и они это воздействие хотят все больше и больше и больше. Как бы они, у них у всех есть какой-то проект жизни. На данный момент, да, они делают какое-то дело своей жизни. У тебя, на самом деле, ты помогаешь другим становиться успешными, да, как бы. Но насколько тебе вот эта миссия прям вставляет?
0: Мне очень нравится, когда ребята вот на этом уровне вырастают. Ну, вот. Ну, я, на самом деле, почему вышел из недвижки? Потому что недвижка по прибыли была где даже прибыльнее, чем моя текущая деятельность. Я больше зарабатывал дивидендов с нее, что это классный рынок, растущий, с крутыми комиссиями, с очень большой рентабельностью. Меня не зажигает бетон, плитка и оконная рама так же сильно, как вот пообщаться за успех, за развитие, понять причины, ключи, фактор успеха. И вот в разборах я могу провести 5 разборов за один день и не умереть от... Я физически устану, но ментально буду прям кач. А если я пройду одну страцессию по недвижке на целый день, то я себя чувствую более истощенным, чем... Ну, просто это как такая money-making. А здесь какая-то была еще игра.
1: Но твоя текущая бизнес-модель может тебя туда привести?
0: Тебе я же... не знаю. Это большой вопрос. Ну, маловероятно. То есть, наверное, на уровне накопления... И вот...
1: Но если текущая бизнес-модель не может тебя туда привести, тебе нужна другая бизнес-модель, да. Тебе нужно выбрать другую бизнес-модель, которая, возможно, в схожей миссии или что-то имеет какой-то общий вектор, ну, какой-то бизнес, который имеет этот потенциал.
0: Где бы ты искал такие бизнес-модели? На что бы ты смотрел?
1: Вот мы говорили сегодня про product market fit.
0: Да.
1: Я считаю, еще важнее, product founder fit. Это fit между основателем и продуктом, и бизнесом. Очень многие бизнесы, они на самом деле имеют практически нулевой. Человеку, который этот бизнес делает, это просто не нравится. Uh-huh. Ему не нравится делать натяжные потолки. Он просто это делает, потому у него нет никакого кайфа, он не находится в зоне своей гения, он не использует свои сильные стороны, наоборот, пытается вечно покрыть, вот постоянно получает советы, как же свои слабые стороны митигировать, да, потому что я считаю, что надо развивать свои сильные стороны, а твои слабые стороны...
0: Но он находится в зоне выживания.
1: Да, в твоем возрасте 32-40 лет, следующие 8 лет, у тебя риск намного меньше, потому что ты делаешь что-то связанное со смыслами, которые тебе нравятся. Но мужики, у которых эти смыслы отсутствуют, они заезжают в глубочайшую яму просто. Просто у них такой кризис среднего возраста, вообще ничего больше не вставляет. Просто они становятся атрофированными, просто бесчувственными и ничего не знают, что с ними происходит. Это как будто душа говорит: все, мне надоело. Вот этот аватар, который ты создал, вот эту фигню, которую ты делаешь, все, я отключаюсь, и все, и крк. И выход из этого занимает в среднем 10-15 лет. Это очень длинная яма. Это если то, что ты делаешь, то, что ты веришь, и кто ты, в дисгармонии.
0: То, что ты делаешь, то, что ты веришь.
1: И кто ты.
0: И кто ты.
1: Если это в гармонии, тогда машина едет. Это настоящий брокаст.
0: Взаимно, Оскар.
1: Помогаем друг другу. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куневский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Все мечтают жить долго, только никто не хочет быть старым. Любое стремление прожить долго должно столкнуться с этой мыслью, что надо как-то найти свое удовольствие в пожилом возрасте. Существует биологическое, социальное и психологическое старение. Ну, биологическое понятно, его можно пройти тест и понять свой биологический возраст. Сейчас много таких тестов. Что происходит с гормонами, что происходит с тургором кожи, как реагирует сердечно-сосудистая система, какие онкомаркеры, состояние крови, состояние ткани, состояние органов. Можно пройти генетический тест даже в молодости. И генетики скажут, в каком возрасте что начнется. Но они же и смогут вас предупредить, что нужно делать, чтобы это началось позже. Сейчас есть замечательные тесты. И вот Институт цитологии генетики занимается невероятно перспективными вещами. Во-первых, это мискантус. Мне кажется, это вообще спасение 21 века. Такое растение, китайский веерник, который сможет произвести столько целлюлозы, сколько нужно, без вырубания деревьев. Второе, это Институт цитологии генетики придумал замечательный препарат, тромбовазим. Пробиваешь месячный курс, и в течение года существенно снижаешь риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Я напомню вам, что во время ковида люди умирали от тромбоза, а не от ковида. И третье, там потрясающие тесты генетические, которые позволяют полностью проанализировать геном и сказать, что с твоим организмом в каком возрасте произойдет. Сделайте эти тесты. Очень полезно. Биологическая старость на самом деле начинается не в 50, она начинается в 75. Хотя организм человека, в принципе, был создан до 40, и поэтому 28 лет начинается процесс антропоптоза, самоуничтожения организма. Мы сейчас разработали методики, типа нашей методики перепрошивка, которые позволяют отложить, судя по всему, лет на 10-15, может быть, больше, это процесс антропоптоза. Когда-то это была идея стоиков, что важно не сколько ты проживешь, а как. И сейчас на конференциях по антиэйджингу все больше разговоров не про возраст, а про качество жизни. Действительно, все мечтают жить долго, но все предполагают, что эта жизнь будет достойной, она будет полна впечатлений, эмоций. Действительно, человек после 50 уже вероятнее всего вырастил детей, отпустил их в самостоятельную жизнь, уже вероятнее всего обеспечил себе условия для жизни. Что же может позволить нам получать удовольствие от жизни после 50? Первый, конечно, социальный фактор. Это как раз время для мудрых разговоров, когда человек уже способен говорить на любую тему. Хватает эрудиции и уже хватает смелости. Мы в молодости многие вещи стесняемся обсуждать. А тут есть возможность с точки зрения жизненного опыта, знаний, очень содержательно общаться. Второе. Конечно же, надо продлить себе эмоциональную молодость, общаясь с детьми, с собственными внуками. Когда мы рожаем детей, когда сами еще мальчишки, девчонки, в 20-25, это немножечко не то. А когда вот уже в зрелом возрасте имеешь маленьких детей, совершенно другое ощущение. Ты умеешь смаковать каждый шаг, каждое действие. Дальше. Общение с животными. Одинокий пожилой человек проживет на 2 года дольше, если ему подарить собаку. Подарите вашей маме щенка. Продлите ей жизнь. Не только потому, что нужно гулять два раза в день, размять косточки и разогнать кровь. Ну и потому, что тебя кто-то ждет, ты за кого-то отвечаешь, и кто-то тебя ежедневно, бескорыстно, абсолютно искренне любит, такого, как ты есть. Даже если ты весь в морщинах и ходишь с тросточкой. Дальше. Нужно обязательно много пить. Дегидратация – основная проблема здоровой кожи и здорового организма. Отказаться от вредных привычек – это в молодости можно злоупотреблять. Еще не так видишь результаты, а вот в зрелом возрасте как-то надо осторожно относиться к здоровью. Постоянно проходить медицинское тестирование, чекапы. Основная проблема большого количества болезней – это поздняя диагностика. Современная медицина настолько развита, что при ранней диагностике практически любое заболевание можно остановить, полностью реабилитироваться. Дальше. Правильно питаться. Много овощей, фруктов, много зелени, много движений. Это безусловно. Поэтому очень многие в пожилом возрасте занимаются спортом. Кто-то бегает. И это, правда, немножечко опасно с точки зрения суставов, хрящевая ткань. Единственная ткань в организме человека, который полностью вообще не восстанавливается. Поэтому, может быть, спокойная ходьба или эллипс, как тренажер, может быть, даже немножечко полезнее, чем ходьба. В Европе очень многие увлекаются скандинавской ходьбой. Действительно, когда не только ноги, но и руки участвуют в движении, безусловно, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Много социальных контактов. Больше общаться. Баловать себя. Хороший повод продлить жизнь, составить список, в каком году, в каком месяце вы куда едете. Освоить музыкальный инструмент. Изучать языки. Иметь хобби. Полноценно спать. Но только не забывать, что лучше рано встать. Это очень полезно. Мы до сих пор имеем циркадные ритмы, как экваториальные животные. Наши предки пришли оттуда. И поэтому лучше вставать с 6 до 6.30. Те, кто просыпает в 6.30, судя по всему, мало живут. Я считаю, что у меня в 50 жизнь только началась. И я желаю вам того же.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Существует три типа доходов. Когда вам говорят «ходи в школу и найди работу», то это трудовой доход. И первая строка расходов в этом доходе будут высокие налоги, потому что вы работаете за деньги. А как вы, должно быть, уже знаете, по мнению Роберта Киосаки, богатые не работают за деньги. Второй тип дохода – это портфельный доход. Он также называется прирост капитала. Например, если вы приобрели дом за 100 тысяч, а продали его за 200, то разница в 100 тысяч и называется приростом капитала. Если вы покупаете акцию за $10, а продаете за 20, то ваш прирост капитала составляет $10. И третий тип дохода является доход, ради которого и работают богатые люди. Это пассивный доход. К пассивному доходу относятся бизнес, недвижимость, сырьевые товары и другое. Большинство людей имеют первый тип дохода – трудовой. А вот богатые люди работают для пассивного дохода. Миллионер говорит, что для того, чтобы получать третий вид дохода, прежде всего нужно правильное образование. Нужно уметь читать финансовую отчетность, а для этого нужно иметь финансовое образование. Такому не учат в школе, для этого потребуются годы. Человек не сможет сразу же получать пассивный доход. Важно получить финансовое образование. Благодаря опыту и упорному труду Роберт добился своего успеха. И также сможет каждый, считает предприниматель, если все будет делать правильно. Киосаки напомнил историю о успехе Рэя Крока. Это один из первых владельцев Макдональдса. Как говорит Роберт, все считают, что бизнес Макдональдса – это гамбургеры. Но это не так. Причина в том, что они получают пассивный доход, пользуются долгами и не платят налогов. Поэтому богатые не работают за деньги, но они работают для разных видов доходов. А государство хочет сделать так, чтобы бедные оставались бедными и направляют всех к первому типу доходов – трудовому. Главный посыл этого урока от Роберта состоит в том, что нужно работать для правильного типа доходов, но не для денег. И важно направить себя на получение именно третьего типа – пассивный доход.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Ленинский районный суд Махачкалы приговорил местную жительницу к штрафу в 110 тысяч рублей за фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Азербайджана. Женщина дважды в марте и апреле прошлого года подавала уведомление о его прибытии, указывая свой адрес как место пребывания, но не предоставляла жилье. Документы подавались в МФЦ, где она заверяла их своей подписью. В Дагестане запущен пилотный проект агроагрегации, цель которого – объединить продукцию мелких садоводческих хозяйств и обеспечить ее комплексную обработку и последующую отправку крупным клиентам. Проект осуществляется на базе сельхозпотребкооператива «Дружба-2017» в Хасавюртовском районе. Кооператив уже достиг соглашения с торговой сетью «Пятерочка» и начал осуществлять поставки. 9 учреждений культуры Дагестана начали внедрять принципы бережливого производства в рамках проекта «Производительность труда». Среди участников – Национальная библиотека имени Гамзатова, Дом народного творчества, а также библиотеки Каспийска и Дагогней. Целью является сократить время ожидания, улучшить качество услуг и оптимизировать процессы. В Дагестане в рамках программы капремонта на этот год предусмотрено обновление 63 лифтов. На данный момент уже установлены 61 лифт в 19 зданиях Махачкалы, Каспийска, Буйнакска и Кизилюрта. Остальные работы продолжаются. Подрядчики строго соблюдают установленные сроки. Аналитики Сбера прогнозируют, что к следующему году курс рубля может упасть почти до 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на развитие событий, называются падение цен на нефть, риски, связанные с санкциями, и снижение экспортных доходов. С 17 по 24 августа в Дагестане пройдет летняя творческая школа «Фортеформа». Участниками станут воспитанники детских школ искусств и студенты Махачкалинского музыкального училища. Программа включает мастер-классы по фортепиано, скрипке, духовым инструментам и живописи. Школа завершится гала-концертом и выставкой. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на Тихоокеанском чемпионате в Калифорнии. Квартет в составе мировой рекордсменки Гретхен Уолш, 11-кратной чемпионки мира Кейт Дуглас, а также Уилла Модглина и Ивана Матиаса побил предыдущее мировое достижение, принадлежащее также представителям США. Оно было установлено на Олимпийских играх в Париже, и из того золотого состава в новом квартете осталось только Уолш. 19-летняя итальянская пловчиха Сара Кёртис во второй раз за два дня обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта.

специалист и был многолетним партнером Зидана по национальной команде. Вместе они выиграли чемпионат мира 1998 и Евро-2000. Для Бортеза это возвращение в сборную. Он уже работал с вратарями национальной команды 2 года, с 2010-го. В активе Фабьена победа в Лиге чемпионов с Марселем, 2 титула чемпиона Англии с Манчестер Юнайтед и 2 национальных чемпионства с Монако. Польская Ягеллония сенсационно выбила шотландские Рейнджерс из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив минимальное преимущество после первой встречи и сыграв в ничью 1-1 на выезде. По сумме 2 матчей польский клуб оказался сильнее 3-2 и теперь продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. Для шотландского футбольного клуба это самый ранний вылет из Лиги Европы с 2017 года. Теперь он продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поймите, что вы являетесь сгустками энергии и функционируете на определенных частотах. Как ваш сотовый телефон функционирует на определенных частотах, вы тоже настроены на определенную частоту. Представим, что эти линии представляют уровни вибрации. Частота — это уровень вибрации. Существует бесконечное количество частот. Вы настроены на одну из частот. Согласно закону вибрации, все движется, и ничто не находится в состоянии покоя. Все движется. Мы буквально живем в океане движений. Каждая частота имеет свой цвет. Это напоминает цвета радуги. И когда разные цвета соприкасаются, то границы между цветами размываются. Они все соединены вместе. Вы никогда не увидите это невооруженным глазом с помощью обычного зрения. Зрение — это внешнее физическое чувство. Этот стол вибрирует. Он кажется твердым, но на самом деле это не так. Если вы посмотрите в микроскоп, вы увидите движущиеся частицы энергии. Он кажется неподвижным, но на самом деле это не так. Он движется настолько быстро, что кажется неподвижным. А теперь давайте поймем, что частота — это уровень вибрации. Она ничего не создает и ничего не разрушает. Вам нужно просто настроиться на ту же частоту, на которой находится то благо, которое вы желаете. В этой комнате сейчас играет музыка, но вы ее не слышите. Если я принесу транзисторный приемник и включу его, вы услышите музыку. Мы не слышим ее, но она здесь. Все, что мне нужно сделать, это покрутить колесо настройки, и тогда я услышу другую музыку. И снова повернуть колесо, и я настроюсь на другую музыку. Я настраиваюсь на разные частоты. Точно так же, когда вы создаете у себя в голове образ и погружаетесь в него, вы настраиваетесь на определенную частоту, и вы начинаете притягивать все, что находится на этой частоте. Вы можете вот так и перепрыгнуть на более высокую частоту, но также и свалиться на более низкую частоту. Да, некоторые люди так и делают. Все неразрывно связано. Не существует разграничительной линии, которая отделяла бы одно от другого. Все и все мы связаны воедино. Не важно, какой у вас цвет кожи, не важен ваш пол, какие у вас политические взгляды и ожидания, или симпатии и антипатии, не важно, какой у вас рост, не важно, какой у вас вес, все это не имеет значения. Мы все связаны воедино. Вы имеете дело с бесконечностью. Нет ни начала, ни конца. Осознайте это. Вы! Творец и создатель. Вашим возможностям нет предела.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник. Так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» — спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит от того, не что сказать, а как сказать».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чивецов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чивецов. Бектатлиге урцун а. Урупиге хекун а. И на свадьбу ситым ходи. И крики напившись ходи. Бектатлиге урцун а. Урупиге хекун а. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлаб эб беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлаб эб беки заан. Рук шечугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шечугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
3: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
2: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
3: Поспешность при принятии решений.
2: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
3: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
2: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
3: Создайте интеллект-карту, Mind Map.
2: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая. чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их. Добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
3: Опишите ваш проект одной фразой.
2: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
3: 3-5 предложений.
2: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
3: Поделитесь вашей идеей.
2: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
3: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
2: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
3: Не извиняйтесь.
2: Фразы типа
3: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
2: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
3: Внимательно слушайте, что вам говорят.
2: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
3: Не записывайте.
2: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
3: Не перебивайте.
2: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
3: Задавайте уточняющие вопросы.
2: Копайте глубже.
3: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
2: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
3: Записывайте сразу после окончания разговора.
2: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
3: Найдите свою аудиторию.
2: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
3: Изучите своих потребителей.
2: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
3: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
2: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
3: Язык.
2: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
3: Истории.
2: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений – СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
3: Как искать?
2: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
3: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
2: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
3: Рыночный тест.
2: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
3: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
2: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса. Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги. Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
3: Покажитесь аудитории.
2: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
3: Сайтах, блогах, форумах.
2: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе. В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе. Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку, то есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
3: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
2: Продажи начинаются с установления доверия. Поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
3: Skype и подобные инструменты.
2: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
3: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
2: Это повышает вовлеченность, к тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
3: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
2: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
3: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
2: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент, а это как раз то, что нужно.
3: Представьте вашу идею.
2: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
3: Предложите купить.
2: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
4: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
2: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
3: Итак, взлетит или нет?
2: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
4: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы дали денег в долг, а должник не торопится его возвращать. И у вас нет расписки. Однако не стоит огорчаться раньше времени и нанимать банду коллекторов, выбивающих долги. Сейчас я вам расскажу три юридические хитрости, которые могут вам пригодиться в данном случае. Первое. Попробуйте получить расписку сейчас. Сделать это можно путем конструктивного разговора с должником. Оставьте праведный гнев и поговорите с ним доброжелательным тоном. Скажите, что вы понимаете его положение и готовы подождать с долгом еще некоторое время или принять долг частями. Однако на этот раз вы хотите зафиксировать новое соглашение в письменной форме в целях повышения дисциплины. Если ваш должник не может вернуть долг, потому что он действительно находится в трудном материальном положении, то он с радостью откликнется на ваше предложение. Второе. Попробуйте получить подтверждение долга. Чтобы взыскать долг без расписки через суд, вам потребуется собрать другие доказательства. И лучшим доказательством будет признание долга вашим должником. Такое признание может быть сделано в письменной форме, а также зафиксировано на аудио или видеозаписях. В этих целях вы можете вступить в переписку или начать разговор с должником о долге и о его возврате при личной встрече. Если должник уклоняется от такого разговора, вы можете использовать провокационные методы. Например, можно отправить должнику письмо с требованием вернуть долг в большей сумме, чем вы ему давали. В этом случае должник может ответить вам, что он брал у вас долг на значительно меньшую сумму, и в этот момент у вас появится неоспоримое доказательство для суда. Тот же метод вы можете использовать и при личной встрече. Если ваш разговор не только будет записан на аудио или видео, но также будет проходить при свидетелях, вы получите еще больше шансов в суде. И, наконец, третий совет чисто психологического характера. Обратитесь в полицию. Появление на пороге вашего должника людей в форме, хоть у вас и нет доказательств вашей правоты, возможно, поможет принять ему правильное решение.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Друзья мои, поговорим о том, что я вижу каждый день. Вы, наверное, знаете, что Россию называют страной людей, у которых не получилось. Так вот, поговорим о причине этого. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка. И вот когда ты такой вот болтаешься, да, и от внешних воздействий тебя колышет немножко, да, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да. Какая у меня, например, мечта? Однажды, когда я понял, что если государство заказчик школьного и дошкольного образования, вот детские сады и школы, то это означает, наше общество автоматически получает людей, которые удобны, послушны, да, которые станут прекрасными офицерами, солдатами. Но это не все, что нужно людям, и вот не все, что нужно мне, и вот теперь моя мечта – построить школу. Вот эта мечта меня однажды с постели подняла, и я не смог ее больше не делать. Вот так это работает. Третий главный способ – профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то, YouTube. Запомни, важно не только наблюдать, но и делать. Все люди прекрасно знают, что если где-то рождение идет меньше, чем 2,2 человека на семью, то идет вырождение и вымирание нации. С людьми то же самое, что если мы видим, что мы более чем 100 человеком полезны в каком-то деле, в какой-то

0: которую создал вокруг себя. Но ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну, это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый. Главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас? Возможно, ты узнал себя в этих пунктах. Может быть, во всех 5 пунктах узнал себя. И это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Ведь теперь у тебя появился этот список. Значит, появляется шанс.
1: Игорь Рыбаков. Российский предприниматель.
2: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Рыбаков, самый медийный предприниматель, долларовый миллиардер, человек, который одновременно и бизнесмен, и филантроп, и блогер, и певец, и писатель. Вот все вот это собрано в одном человеке. Привет.
2: Здорово.
1: Игорь, ну, во-первых, знаешь, я когда думал тебя представлять, я так понимаю, что ты, во-первых, один из самых разносторонних людей, которых я когда-нибудь знал в своей жизни. Но для меня главное, что ты мой друг и выпускник моей альма-матер того самого легендарного физтеха.
2: Физтех рулит.
1: Да, физтех рулит. Я в нашем выпуске хотел бы много вопросов к тебе, на самом деле, и

0: это следствие твоей разносторонности. Но вначале давай мы поговорим о том, что сделало тебя миллиардером, о компании «Технониколь». Как вообще возникла идея первого бизнеса? Какие вот самые такие первые шаги?
1: В 15 лет я оказался в стройотряде. Я умел штукатурить, плотничать и так далее. А в стройотряде никто это не умел. Поэтому я начал учить студентов. И так я понял, что достигать свои цели с помощью других — это, ну, более изящный способ, чем упахиваться самому. Это была такая первая прививка. Дальше, оказавшись на физтехе, ты знаешь, там все либо крыли крыши летом, потому что денег-то не было, хотелось там и гульнуть, там, и девчонок.
0: Такая первая подработка.
1: Пригласить, да. И поэтому стройотряд, я первое, что стал интересоваться после первого курса, куда мы поедем бабки зарабатывать, где, что. И мне сказали, вот крыши крыли. Но все стройотряды развалились, и поэтому в 90-е годы, значит, блин, мы так страдали от того, что они типа развалились. Это был 91-й год.
0: 91-й год.
1: Да. Мы такие очень расстроились, разъехались, а потом к концу лета нам уже сообщили, что там собирается какая-то бригада, и мы быстро вернулись, пошли, значит, вышли на крышу, начали вот, значит, учиться, как это, крыть крыши. Вот. И, ты знаешь, заработали уже первые деньги, причем, ну, мы же хорошо работали, мы же, в отличие от других, могли прочитать инструкцию, как технологию соблюдать, да, нас так любили те, кто нас нанимал, потому что мы делали все быстро, качественно и очень по технологии. Ну, а дальше, смотри, произошло вот что. На следующий год мы вернулись на крышу уже матерыми кровельщиками, и тут происходит событие, нам не привозят кровельный материал. Мы сидим неделю на крыше, и нам никто не платит за простой, и мы такие сидим с Серегой, типа, блин, а почему не привозят? Потому что, говорят, материала нет, что-то там, мы же не знаем, что там, почему нет, но мы такие, так, материала нет, значит, как бы, ну, надо его производить, что ли, значит, чтобы у всех кровельщиков мира, значит, было. И мы такие мечтаем об этом. А ты знаешь, что такое мечты? Это желание, намерение и вот. Ну и, конечно, какие-то разговоры туда-сюда, мы стали искать и так далее. И в очередной раз, когда нас уже позвали переделывать чужую кровлю, чужой брак, мы брали тройной ценник за переделку чужого брака, вдруг появлялась возможность, смотри, предложить, чтобы мы уже не от имени компании сделали это, как кровельщики, а я сам ворвался в кабинет, значит, директрисы этой обувной фабрики и говорю, слушайте, давайте мы вам сделаем эту кровлю сами, вы нам предоплату кинете, а мы сделаем вам в два раза дешевле. И ты знаешь, она поверила. Я говорю Сереге Колесникову, Серег, это шанс. Я, конечно, дрожал, как банный лист. Серега меня ждал на крыше, и она вдруг сказала, хорошо. И вот я врываюсь на крышу, говорю, Серега, мы теперь не кровельщики, мы теперь
0: бизнесмены,
1: владельцы, да, кровельной компании. Уже через неделю мы привезли на эту крышу физтехов, которые стали кровельщиками, а мы, стало быть, с Серегой стали владельцами компании и быстро поняли, что это жесть, потому что мы попали вот в этот малый бизнес, в котором очень большая неустойчивость, большая нервозность, но это была открывашка для того, что случилось потом.
0: Супер. Тебе было 18 лет, правильно, в этот момент?
1: 19.
0: 19 лет. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот у каждого предпринимателя есть какая-то траектория, и в этой траектории буквально там 2-3 поворотных момента, которые вот, ну, как-то, не знаю, дают какой-то импульс. Можешь про них рассказать?
1: Да. Слушай, ключевой момент — это партнерство. У нас с Сергеем случилось очень глубокое партнерство. Причем мы настолько разные, а партнерство случилось именно во взаимодополняющем или даже взаимопроявляющем контексте. То есть наш симбиоз обладал свойствами, которыми, видимо, не обладал ни одно там партнерство, и потому это было так стойко. А началось оно с того, что когда я получил заказ на ту крышу швейной фабрики. Я его получил, я прихожу к Сереге. Серега, говорю, я тебя нанимаю, иди делай заказ. Ну, ты знаешь, как это. Серега говорит, это, типа, мы живем в одной комнате, ты что? Он говорит, не, вот давай так, либо full partnership, значит. Я говорю, окей. Все. И вот это был такой вот момент.
0: 50-50, да, вот, тогда, прям, ну, вот, с первого дня.
1: Да, вот. Я говорю, все, окей. Это очень важно, потому что full partnership, а не вот это, знаешь, там, я тебя нанял, там, потом они делят, значит, кто что сделал, кто там, вклад какой сделал. Я потом по дороге жизни и бизнеса видел очень много моментов, когда, ну, не случилось многое из-за того, что люди делят границы, ну, кто что делает, кто какой вклад вносит, и партнерство распадается.
0: Я согласен, то, что все-таки вот у вас длинная история, 30 лет, это очень много, да, то есть это и на протяжении всех этих лет вы смогли ваш вот этот паритет сохранить.
1: Да. Естественно, были по дороге и кризисы, и очень большие, когда мы собирались потом расходиться там, но мы преодолели это. Мы смогли создать, то есть теперь я знаю, как проходить это все, создание любой конфигурации в бизнесе или там в социальном бизнесе или где-то через конфигурацию людей, которые ведут себя как коллективная субъектность. В основе чего лежит способность создавать партнерские модели, пересобирать их, меняться самому. Кстати, кризисы все, которые были, страшные кризисы, были именно потому, что я не умел пересобираться. Я научился. Вот. И это усилило способность создавать еще более надежные или актуальные партнерства, которые меняются еще со временем, по мере того, как ситуация меняется, события меняются и люди меняются. Ну, вот так.
0: Я, кстати, знаю, что ваш Сергеем Симбиоз, он выходит за периметр бизнеса, поскольку вы женаты на двойняшках, насколько я понимаю, да?
1: Да.
0: И у вас как-то так симметрично, у каждого по четверо детей, правильно?
1: Да.
0: То есть у вас, по сути, одна такая большая семья.
1: Жены, родные, сестры. Одна теща на двоих.
0: Одна теща на двоих.
1: Что очень сильно, так сказать, стабилизирует.
0: 90-е, такой сложный бизнес, знаешь, у меня такой каламбур, прям хочется спросить, вот у тех, кто делает крышу, крыша-то была в этот момент?
1: Хороший вопрос. У нас рекламная кампания, которую я придумал, листовка такая. Там есть такое название, это «Если у вас нет крыши или старая крыша требует ремонта, тогда вам к нам».
0: Супер.
1: Да?
0: Ну, невозможно было не обыграть, правильно?
1: Да, конечно. То есть, да. И, в общем, иногда в отдел сбыта компании «Технониколь» приходили какие-то такие люди, говорят, мне нужна крыша. Но им говорят, ну вот там кровельные материалы. Он говорит, нет, вы не поняли. Мне крыша, говорит, нужна. Я говорю, да нет, у нас это кровельные материалы.
0: Ну, а когда вот был момент, когда вы поняли, что все, вот знаешь, вот вот был какой-то момент, когда, не знаю, вот раз, и там, знаешь, как в фильмах показывают, вот стоял там, не знаю, помнишь, девушка швабры эти продавала, и вот она ни одну не продает, потом раз, и заказы полетели. Вот было что-то такое, когда прям выстрелило, вы поняли, что все, вот уже большой бизнес?
1: Слушай, однажды, тогда же все обнал делали, сейчас это за сроком давности можно уже говорить, да?
0: Конечно.
1: Вот. Это были там 90-е, середина, что ли, 95-й год, 97-й. Я приезжаю в очередной раз за Наликом там что-то. И Леха Абрамов, кстати.
0: Мерлеон.
1: Леха Абрамов, да. Он сидел там, выдавал мне кэш. И такой говорит, Игорь, а ты вот какой у вас размер бизнеса? Я только думаю, ух ты. То есть, ну, я вдруг понял, что, знаешь, с 90 там, условно, второго года, когда мы формально зарегистрировали компанию, и до вот этого 97-го, то есть мы никогда не подсчитывали там размер, там какие там, что это. Я вот прям при нем там стал, и вдруг я удивился, что у нас, значит, там что-то 5 миллионов долларов. Он такой говорит, ну, о.
0: Оборот.
1: А, да, оборот.
0: В год.
1: Да.
0: Да.
1: Я говорю, о, как, ну, такой. Там, 97-й год, там, 5 миллионов, это было тогда, ну, просто там что-то такое, я говорю, ничего себе. Ну, то есть вот, ну, вот, собственно говоря.
0: В этот момент уже понял,
1: что... В этот момент я понял, что, ну, блин, это уже не просто там какая-то подработка, а это что-то... При этом я это понял не в смысле сам, а Леха Абрамов тогда говорит, ничего себе у вас там. Вот я хочу сейчас всем предпринимателям, ну, которые часто в своей жизни используют безумство и отвагу как драйвер вот преодолеть это безвремение, когда, смотри, когда все вокруг мне сказали, Игорь, это невозможно. Невозможно наступать в превосходящие силы там конкурента, не имея ничего, не имея никаких конкурентных преимуществ. Я говорю, как никаких? У нас наша территория, наша торговая сеть, Масну, наши партизанские отряды, хорошо. Ну, он говорит, это мало, короче. Нет технологий, нет капиталов. Слушай, у нас был свободный капитал, я тебе скажу, сколько. У нас оборот компании к тому времени был, ну, около 40 миллионов долларов. Чтобы ты понимал, завод такой, один каменный ватный, 50 стоит. То есть у нас капитала нет, но мы такие...
0: Не, ну супер, были амбиции.
1: Да, вот, амбиции, да.
0: То есть в целом, смотри, в целом ты ему очень благодарен, походу, правильно?
1: Я ему не просто благодарен,
0: бесконечно
1: благодарен. Разжег вот желание, амбиции, желание, жажду, и дал мне вот эту возможность с Сергеем прожить вот эту, ну, знаешь, энергию отказа. И за full partnership, смотри, ну вот, мы как бы, видишь, как резонатор сработал. Все, идем. Потому что, в общем-то, мы уже были приперты сзади вот этим, потому что мы стали чемпионы в кровле. И если бы мы не перешли в системный бизнес, ну, в поставку комплектов, поставку комбинированных систем, наше будущее было бы вот таким. Мы опять выбрали свое будущее. Используя энергию отказа, мы выбрали расширение. Даже при этом все практические и прагматические мейнстрим показывал нам, что не надо туда идти. Мы пошли. Но мы не туда пошли. Мы пошли в свое будущее. Так я появляюсь. Я сейчас тебе про салфетку расскажу. У тебя же называется...
0: Бизнес на салфетке. Ну,
1: в общем, когда я понял, что это действительно жопа, действительно нет технологий, мне никто не верит. Никто. Хорошо, что Серега в это время занимался кровлей, и он, ну... Потому что если бы Серега посмотрел, что я принял решение на салфетке, ну или как это вот, знаешь, вот называется по наитию, наверное, у нас были бы больше таких системных дискуссий, потому что финансовые модели, я тебе скажу, в основе этого решения не просто не было.
0: Ну, не прослеживалось.
1: Не прослеживалось. Вот. В общем, я нашел одного человека, его зовут Мирка Апара, он крестный отец каменной ваты Технониколь. Мирка Апара, словенец, с немецкой школы инжиниринга, с опытом строительства заводов в Африке. Он в то время приехал в Россию и искал, возможно, клиентов для того, кому продать каменноватную технологию предыдущего поколения. Я познакомился с ним, и я почувствовал, что у него есть в инженерных центрах чертежи машин, которые есть у Рокула. Но идеи воспроизвести эти машины у него не было, потому что это under license, патенты. И его, как я понял из разговора, однажды Рокул очень сильно нагнул за патенты, и он был раздосадован, злой, ну, короче, и опасался. И вот мы с ним сидим один раз, второй раз. И я ему говорю, Мирка, я понимаю, что он отказывается мне продать эти машины. Он говорит, Игорь, это очень большой риск. Мы никогда не строили... Мы имеем чертежи, но мы никогда не строили эти машины, и первая машина будет сырая. И даже вторая, и даже третья. Я его убеждал, говорю, Мирка, понимаешь, если мы ставим предыдущее поколение технологий, мы сразу проиграли. Если мы ставим сырые машины текущей технологии, у нас есть шанс. Ну, называется вот... Я говорю, я ему рассказываю про Вторую мировую войну, когда у Советского Союза там, ну, не было определенных технологий, они создавались на коленке. Я ему рассказываю, что немецкий вермахт просчитался, когда считал, что промышленность из Ленинграда невозможно эвакуировать на Урал. Я говорю, замечательные немецкие инженеры тогда просчитались. Все-таки Советы смогли увезти что-то и... Ну, если бы они ничего не увезли, не было бы промышленного потенциала и так далее. Блицкриг бы, ну. Я ему это все говорю, и он, ну, ни в какую. Ни один аргумент. И тогда я вспоминаю, Мирка, тебя когда-нибудь Рокул? Ну, когда ты... Он такой, глазки у него сверкнули, он такой, да. Вот,
0: однажды, это уже ты ему вколол мотивацию.
1: Да, однажды там я, там вот, они меня по патенту там что-то так поимели. И глазки блестят. Я говорю, Мирка, я хочу отомстить за тебя. Я чувствую, он такой... А он уже в такой возрасте. Ну, ты знаешь, вот человек в возрасте, он вдруг... он вот так вот прямо, у него плечи расправляются. Мирка, я говорю, я не могу отомстить за тебя сам, но я создам новый русский рок, который за тебя отомстит. Я смотрю, он вот такой вот уже дышит вот так. Я говорю, Мирка, продай мне эту машину. Ну, а это что значит машина? Это огромный промышленный комплекс, куча машин. Он такой, я беру салфетку, мы сидим в ресторане, там, 2 ночи, мы там вино пьем, я беру салфетку, ну, смотря на него, не отпуская взгляд, я говорю, Мирка, вот.
0: А ты написал параметры.
1: Да, я написал параметры. Да. Он сидит такой, берет салфетку такой. Я забираю эту салфетку, говорю, Мирка, я хотел завтра с утра вылетать в Москву. Я остаюсь. Я же знаю, что будет завтра. Завтра он придет с этой салфеткой к своим ребятам, и те ему скажут, Мирка, ты сошел с ума, и он будет испытывать гигантское давление. Я остаюсь 2 дня, я хожу по ему по офису, он с этой салфеткой ходит своим инженером, они говорят, Мирка, это нельзя, это невозможно. В общем, конец 2-го дня, инженеры его, ну, соглашаются поддержать Мирку, ну, то есть он их вовлек, он, ну, они тоже видят, что он не отступит, потому что Мирка испытал такое все, новый русский рок-ул получил рождение. И я на финальной встрече, когда мы уже подписывали договор, я говорю, ребят, через 25 лет от этой даты либо мы купим рок-ул, либо, ну, рок-ул будет далеко оттеснен на пространстве бывшего Советского Союза. Я вам обещаю. Ну, прожектерство прожектерством, смотри, 2004 год это был подпис... Но это было ничего по сравнению с тем, что я сказал, ребята, мне нужна не эта машина, а мне нужен завод 20, не позднее, 25 мая. Оставалось 12 месяцев. Я тебе так скажу, такие заводы строятся, ну, от момента проектирования до этого, да, 3 года.
0: 3 года.
1: Я говорю, ребят, чтобы новый русский рок-вол был, мне нужны оружие, мне нужны патроны, мне нужны, ну, продукты. Они такие говорят, Игорь, ты совсем с ума сошел? Я говорю, нет. Я говорю, советы эвакуировали за 4 месяца, там, или что, за 3 месяца. Ребята, у нас 12. Сейчас Технониколь и каменная вата Технониколь, это более 1 000 000 тонн каменной ваты, высоченное мировое качество, высоченная производительность труда, 30 миллионов рублей на человека на всех заводах. Производительность труда — это, ну, феноменальная производительность труда. Это мировой, один
0: 30 миллионов рублей на человека. На человека.
1: Да, производительность
0: труда. Это фантастика.
1: Да. Да. Это у нас параметр, который вот самый главный во всех производственных комплексах, которые мы запускаем. Все. Сейчас, пока мы бились вот за этот рынок бывшего Советского Союза, да, мы стали номер 2 в мире по каменной вате. Ник Винса уволили, потому что он...
0: Что с этой датской компанией? Какая у нее доля рынка?
1: Нет, она номер 1 в мире, она устойчиво большая, но в России она потеряла долю рынка. Сейчас Технониколь доминирует здесь. Uh-huh. Rockwell сейчас находится на 2-й-3-й уровне. Uh-huh. Uh-huh. Но сильно оттеснен от Технониколь. Технониколь абсолютный лидер на... Так начиналось с салфетки, с азарта, с огня. И поэтому я всем говорю, кто, ну, слышит про салфетку и думает, что это все, ну, там, киношные истории. Да. Нет, это вот история. Я рассказал одну из таких историй, когда родился Технониколь, каменная вата, номер 2 в мире, и феномен, и сейчас в основе, ну, успехов Технониколь в значительной мере это вот эта история.
0: Супер.
1: И она продолжается.
0: Супер. Дай нам несколько цифр. Технониколь сейчас это?
1: Технониколь сейчас это около 300 миллиардов выручки. Ну, условно, значит, ну, 60 миллиардов чистой прибыли. Там это порядка 60 заводов.
0: Разных, 60, да, заводов.
1: Ну, технологических линий, объединенных там где-то в комбинаты, а где-то это стендалон заводы. Да, недавно мы вышли из Европы, мы продали европейские подразделения из-за вот этой всей истории, которая сейчас есть. Польский завод у нас забрали европейцы. Мы продолжаем судиться и намерены взыскать.
0: Сколько стоил этот актив?
1: Актив стоил 200 миллионов долларов. Вот. Ну, Польша просто экспроприация и так далее. Сейчас грабит этот завод. Но мы судимся в европейских судах и так далее. Мы не отпустим все люди, которые к этому были причастны. Мы их будем доставать по миру. Вот. Но мы решили сосредоточиться в текущих моментах на матушке России. Экспорт обрезается из-за давлений, вот. Но мы решили сосредоточиться на России, но это решение как бы вынужденное. Мы сейчас видим феноменальный потенциал именно в России, и из-за ограничений, которые возникают, как барьеры, которые надо перешагивать, мы решаем, что мы, кузнечики, что ли, перепрыгивать через эти барьеры. Я так много людей сейчас вижу, которые со всего мира стекаются в Россию. Это огромный интеллектуальный и промышленный потенциал. Я хочу поддержать это. Школами, детскими садами, новыми производствами, ну вот, каналами, вот этими выпусками. Да. Я очень хочу поддержать это, как будто бы новое время. Ну, вот реально новое время, когда феноменально накопленный потенциал знаний, компетенций, веры, он вдруг концентрируется вокруг того, чтобы благоустроить, наконец, свою страну.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно. Останься в постели. Еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха, ты должен забыть про такие вещи, как усталость, раннее утро или холодная погода. Если ты хочешь стать успешным, ты должен понимать, что какие-то врожденные способности или талант не приведут тебя к твоей цели. В мире есть множество одаренных людей, которые никогда не реализуют себя по жизни. А почему? У них же есть все, чтобы достичь успеха. Но разница между ними и тобой в том, что у них нет желания. Они не будут вставать рано утром и с горящими глазами браться за работу. А зачем? Если мне предначертано стать успешным, то так оно и будет. А если нет, то и нет смысла так надрываться. Для чего все эти жертвы? Чтобы лишний раз доказать самому себе, что у меня ничего не выйдет? Не проще ли плыть по течению жизни и принимать все подарки судьбы, которые мне будут попадаться на этом пути? Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выброси из головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делай при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодняшний день, ты будешь знать, что твой день уже сделал тебя лучше. День только начался, а ты уже на шаг впереди, чем все остальные. Потрать один день. Почувствуй, каково это – вставать, когда все еще спят, или начинать работать, когда все говорят: «Ты что, вставать в такую рань и работать? Я же не сумасшедший, зачем мне это? Я лучше подольше посплю». А ты встаешь и делаешь это. Да, это может быть тяжело и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя и за свои достижения. И только в этот момент ты поймешь, почему так много людей не могут достигнуть успеха. У них может быть цель, может быть мечта, но у них нет желания идти на такие жертвы и проходить через всю эту боль ради этой мечты. В отличие от тебя, ты знаешь, что все эти жертвы необходимы и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане час ночи.
0: Время Диалог ФМ.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Я скажу, как сами дети говорят мои. Я говорю, что ты помнишь из детства? Она говорит, я помню, как ты, папа, прежде чем мы пойдем на аттракционы в Диснейленде, говорил нам такую фразу, что прежде чем получить что-либо, надо 10 раз вспотеть. И потом давал нам задание, значит, ты как бы зарабатываешь некие баллы. Я сам начал работать в 12 лет. Ты уже в 15 лет оказался в стройотряде со студентами. Ну, чем раньше, тем лучше. Ты открываешь и готовишь себя к кооперации с миром. Процветать можно только коллективно. А чтобы процветать, надо уметь соединяться с миром и с другими. Чтобы соединяться, надо тренировать вот этот вот обмен. Свой труд, свой интеллект, свои там замыслы, свой творческий потенциал, а ты меняешь на другие продукты и услуги, ну, используя там денежные кошельки и так далее, как средство просто учета. У нас действительно есть правило, что в 17 лет ребенок, ну, то есть уже не ребенок, а уже взрослый, получает грант на образование, если он идет учиться, или он уже работает, а значит, он себя обеспечивает там, пожилье, шмотки и так далее. Он получает от семьи страховку медицинскую, и он получает право обратиться за деньгами, если у него какой-то проект, ну, защитив этот проект по полному порядку. Все. Он становится автономным. И вот, например, двое детей, они пошли учиться, получили грант на обучение. В первый день, когда они пошли учиться, я им сказал, вот вам чек за комнату, в которой вы живете. Они говорят, что это такое? Я говорю, как что? Это 30 тысяч рублей за комнату, в которой ты живешь. И тогда я не буду говорить, кто, ну, один из моих детей говорит, подожди, пап, так за эти деньги я пойду сниму квартиру. Я говорю, я бы на твоем месте так же бы сделал. Это очень важно для самоощущение для автономности. Он не ходит каждый день, каждую неделю к родителям, вымогая деньги, а родители такие за поводок. Дать не дать. Вот если будешь нас любить и улыбаться, дадим и так далее. В результате молодые взрослые, вместо того, чтобы создавать автономную семью, они как бы продолжают быть детьми в той семье. Правило простое. В 17-18 лет отделить себя от детей, потому что это не ваши дети. Это дети, которые временно были у вас. Все, они теперь взрослые, они теперь не дети. В 21 год, но если у вас почему-то продлилось, колокольчики, так сказать, колокола зазвучали, и в 22 года все, провести черту и сказать, все, дорогой мой, мы тебя всегда любим, у нас в холодильнике всегда есть еда, приходи, можешь спать, ночевать и так далее, подчиняясь, конечно, законам нашего дома. Но вообще ты отдельный взрослый человек, и мы тебя именно такого и любим.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, наверняка вы замечали, как вокруг все чаще и чаще говорят о благодарности. Правда, кого и за что благодарить, далеко не всегда ясно. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое психология благодарности. Она играет значительную роль в улучшении качества жизни. Это подтверждают исследования и опыт многих известных личностей во всем мире. Благодарность не просто эмоция, это состояние сознания, которое приводит к улучшению психического, физического здоровья, повышению уровня счастья и удовлетворенности жизни. Мы с вами уже говорили об этом. В рамках психологии благодарность рассматривается как мощный инструмент саморегуляции и саморазвития. Многочисленные исследования показывают, что регулярное выражение благодарности способствует снижению уровня стресса, укреплению социальных связей и развитию позитивного восприятия мира. Практики благодарности, направленные на улучшение качества жизни, помогают укрепить позитивное восприятие себя и окружающего мира, улучшают эмоциональное благополучие и способствуют развитию устойчивости к стрессу. Вот некоторые из наиболее эффективных практик. Первое – это ведение дневника благодарности. Ежедневная запись минимум 3 вещей, за которые вы испытываете благодарность. Это помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни даже в трудный период. Это могут быть крупные события или маленькие радости, солнечный свет, улыбка прохожего, вкусный ужин. Главное – регулярность и искренность в выражении благодарности. Второе – это благодарственные письма. Написание писем или сообщений людям, которые оказали на вас влияние или помогли вам в чем-то, чтобы выразить свою благодарность к ним, это не только усиливает ваше чувство благодарности, но и укрепляет отношения. Следующее – это благодарственные медитации. Медитативные практики, во время которых вы сосредотачиваетесь на чувстве благодарности, например, размышляя о людях и событиях, за которые вы благодарны и наполняетесь этим чувством. Дальше. Напомню вам, что молитва – это тоже благодарность. Для верующих людей включение выражения благодарности в свои молитвы может помочь углубить духовное измерение благодарности и укрепить связь с высшими силами или божеством. Следующее – это ритуалы благодарности. Создание ежедневных или еженедельных ритуалов, таких как выражение благодарности за столом во время обеда с семьей или утренние размышления благодарности во время утренних ритуалов. Полезно практиковать благодарность в повседневном общении благодаря близких за поддержку, друзей за компанию, коллег за совместную работу. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания и уважения. Следующий – это благодарность через искусство, выражение чувства благодарности через такие творческие формы, как живопись, рисование, письмо, музыка или танец. Это позволяет прочувствовать и выразить благодарность на более глубоком уровне, телесном уровне. Дальше. Благодарность в повседневных моментах, осознание и выражение благодарности в обычных моментах жизни, например, благодарность за красоту природы, вкус еды, уют дома или простое наслаждение тишиной. Дальше есть еще и социальная благодарность, активные выражения благодарности в социальных взаимодействиях, будь то благодарность коллеге за помощь, другу за поддержку.

0: или даже незнакомцу за маленький жест доброй воли. Дальше. Технологические средства благодарности. Использование цифровых платформ и приложений для ведения дневника благодарности, напоминания благодарности или отправки благодарственных сообщений, чтобы упростить и укрепить практику благодарности в повседневной жизни. Следующее, что важно, это обучение благодарности. Активное изучение и практика благодарности через учебные курсы, вебинары, книги, ресурсы, посвященные этой теме. Обучение позволяет глубже понять значение чувства благодарности, а также встроить это в практику ежедневной жизни. Вот сейчас мы этим с вами и занимаемся. Интегрирование всех этих практик в повседневную жизнь способствует развитию благодарности как естественное состояние сознания. Это, в свою очередь, улучшает эмоциональное благополучие, способствует глубоким и значимым межличностным связям, укрепляет психологическую устойчивость и повышает общество качество жизни. Научные исследования в области психологии доказывают, что благодарность активирует множество позитивных процессов в мозге, влияя на выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают справляться с негативом и стрессом. Это, в свою очередь, ведет к улучшению сна, повышению уровня энергии и общей жизненной активности. Важным аспектом является то, что благодарность помогает переключить фокус внимания с негативных аспектов жизни на позитивные, тем самым меняя восприятие реальности и отношение к жизненным ситуациям. Это не означает игнорирование проблем и трудностей, а скорее нахождение в них положительных моментов и возможностей для роста и развития. Напомню вам, что любой кризис – это не только сильные изменения, но это новые возможности. Так китайцы понимают через иероглифы, понимают слово «кризис». И поэтому многие часто даже благодарят жизнь создания трудностей. Принятие кризиса или трудностей как неотъемлемой части жизни и одновременное умение видеть в них положительные стороны способствует формированию устойчивости к стрессу и развитию личностного потенциала. Улучшение качества жизни, повышение уровня счастья и благополучия, укрепление социальных связей – все это возможно благодаря осознанной практике благодарности. Психология благодарности открывает перед нами мощный инструмент для саморазвития и улучшения качества жизни. Выражение благодарности не только помогает справиться с повседневными трудностями и стрессами, но и способствует глубокому осмыслению жизни и расширяет горизонты восприятия.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Доброго дня, уважаемые слушатели радио Диалог. С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня был момент, когда я не понимала, почему команды слабые, а потом я поняла, что это в принципе работает на, в любой сфере, в личной жизни или в команде, когда ты даешь готовые решения. Я просто директивно их спускала. Ты директивно спускаешь, решение твое, ответственность твоя. Когда ты даешь возможность ему принимать решение, он же сказал, он озвучил и побежал делать. И за результат он, и он сделает максимум для того, чтобы в твоих глазах быть позитивным, положительным. Вот это история про это. И здесь то же самое, это касается воспитания детей, в отношениях с супругом, в особенности личности сильных, как мы, да, с партнером, когда ты ему там, иди сделай.
2: Да.
1: Вот так, вот с той полки возьми, там, в правую, там, пятую положи. Нет, так нельзя. Просто конечный результат, и дорогу он должен сам рисовать. И тогда команда приобретает новые навыки, самостоятельность, и чувство ответственности растет.
2: Окей, супер, супер. Еще хочется что-нибудь про команду узнать. Что еще у вас там есть? Как вы... Смотрите, можно такой вопрос? Честно, вы прям все контролируете, или, по сути, вы очень много доверяете?
1: Однозначно доверие. Невозможно... Если ты суперконтролер, эта история не про масштаб. Вот всё. Вообще можно про масштаб забыть. Однозначно всегда есть такой момент, был всегда у меня, давать возможность команде ошибаться. Но только один раз. Одну и ту же ошибку можно сделать один раз. Если он делает второй раз, то уже большой вопрос. Или к тебе ты не того нанял, или к сотруднику, с которым нужно прощаться, или ты, в принципе, какие-то не те решения принимаешь как руководитель. Доверие однозначно. Почему? Потому что если не доверять и все время ставить под сомнение, ты звездную команду никогда не соберешь. Потому что профессионал, человек звездный, творческий, сильный, умный, это всегда про доверие. Как только ты сильного профессионала ставишь под сомнение его действия и решения, этот человек от тебя однозначно уйдет. Для него это будет оскорбительно. И ты не соберешь сильную команду. Или он должен будет ручки сложить и ждать готовых решений, а это опять не про сильную команду. Или он пойдет и будет искать себе того руководителя, которому доверяет и даст возможность ему реализоваться по максимуму.
2: А вот что делать с сотрудниками, которые, допустим, они работают вроде бы, да, нормально, но вот как будто ты говоришь какие-то комментарии, а он почему-то не, их не исправляет. Ну, то есть повторяются они. Что вы делаете? Вы даете шанс? Или какие у вас тут есть свои вот критерии?
1: Если есть хронические ошибки, и ты пытаешься как-то повлиять, зайти через мышление, и это не работает, можно прощаться. Это все равно, что держать ложку дегтя в бочке меда. Он все равно, помимо того, что он сам так делает, он всю команду сливает. С ложкой дегтя надо прощаться, всем надо уметь прощаться, однозначно. Этот человек может вернуться, но он уже вернется другим, с четким пониманием своих ошибок и что он сделал не так. А просто пересидеть и находиться в компании, где идет постоянная динамика развития, это фактически невозможно. Поэтому здесь однозначно. Прощаться уметь тоже нужно.
2: А как прощаетесь вы?
1: По-разному. Смотря как они уходят. Кто-то хорошо, кто-то плохо.
2: Нет, может, тут есть какие-то инструменты, типа там, есть же вот это эндинг интервью, классная такая штука.
1: Мы прощаемся, наверное, без вот этих всех сложностей, как получится. На самом деле мы стараемся всегда распрощаться хорошо. Однозначно, даже если бывают моменты, что человек вот этот свою зарплату не заслужил, он свой объем не выполнил, всегда, если он свое время потратил, это полная выплата. Почему? Потому что деньги – это первично, что очень важно любому человеку. Да. Деньгами мы никогда не наказываем. Но можем наказать, там, скажем, своим там, молчанием.
2: Отсутствием внимания.
1: Отсутствием внимания. Вот это, я считаю, наказание гораздо больше. И вот за вот это наказание тебе, как работодателю, от, скажем, мы же все равно работаем по закону, никакого наказания не пройдет, но лично для человека это повлияет гораздо больше, чем лишить его тех денег, на которые он рассчитывал ему семью кормить. Вот этот инструмент мы тоже часто используем. Но опять-таки все зависит от того, как он ушел. Бывает, уходит по-разному, бывает, уходит обиженный, потом возвращается. Но я всегда говорю, что каждому человеку нужно давать шанс. Мы все люди.
2: Да.
1: В тот момент жизни он, наверное, думал так. И когда говорят, люди не меняются, меняются. Однозначно люди меняются, и жизнь сейчас такая, скорость такая, что когда ты много работаешь с людьми, ты видишь их изменения, то в реальности, если у человека есть потребность меняться, развиваться, то он меняется, и второй шанс нужно всегда давать.
2: Когда у вас было последнее такое большое изменение в жизни? Ну, с точки зрения вот мышления.
1: Весь прошлый год, 24-й.
2: С чем было связано, если не секрет?
1: С чем? Моим внутренним недовольством собой.
2: А вы вот критикуете себя?
1: Конечно.
2: Недовольны собой или довольны больше?
1: У меня вот был момент, ощущение, как будто ты в песочнике, и все время ощущение недостаточно. Я помню, как-то разговаривала на эту тему с другом, он мне сказал: корону сними. В смысле, говорит, ты посмотри, что ты делаешь там, и ты хочешь сказать недостаточно, типа ты зазвездилась. Потом, когда я пошла в работу с собой, достаточно большую, я поняла, что это ощущение недостаточно не от того, что ты себя критикуешь и самоуничтожением занимаешься. Это четкое понимание, ощущение недостаточности, ты можешь больше. Надо в эту сторону смотреть.
2: Да.
1: Что мы делаем, когда чувствуем себя, что сделали недостаточно? Вспоминаем свои прошлые заслуги, свои результаты, начинаем себя хвалить. В моменте энергия поднимается, тонус повышается. Но в моменте. Приходит момент, потом опять снижается, все равно ты чувствуешь себя недостаточно. На самом деле, если четко смотреть на эту историю недостаточно, что ты можешь больше, и думать в сторону, а что ты можешь сделать еще? И тут появляется новая цель, новый проект, новые идеи, новая энергия. И все, и ты быстро из этого состояния кризиса внутреннего выходишь.
2: Супер.
1: Вот это вот. Вот прошлый год у меня он такой был, когда мне все время было недостаточно. Что я делаю не так? Почему я делаю не так? Казалось, да, там супер круто, все там, а на самом деле все равно ощущение недостаточно. Я сильно ушла в духовное. Я скажу, это лучшее решение. Да, в бизнесе мы потеряли. В деньгах, наверное, очень много недополученной прибыли было, там можно там, наверное, миллионами долларов исчислять. Но тот рост, который духовный в мышлении со мной произошел, я знаю четко, что в этом году я все еще нагоню и, наверное, перегоню. Почему? Потому что вот деньги наверстать можно, а духовные составляющие развития, если вот тут ты не понимаешь, где корень вот этого своего ощущения достаточно, догнать невозможно.
2: Супер. Поделитесь, какие вот эти вот сдвиги в голове произошли, какие-то инсайты, осознания, которые вы оцениваете там в миллионы долларов. Да? Вот это реально интересно.
1: Одно из самых, наверное, главных приобретений, вот я сегодня говорила, да, про управление своей реальностью через мысли.
2: Угу.
1: Когда ты четко стал, если там раньше ты двигался интуитивно, ты чувствуешь, что надо вот так, и ты бежишь. А сейчас ты четко понимаешь, ты эти все действия делаешь осознанно. И тут результаты совершенно другие. Такое ощущение, как волшебство. Знаете, как оно происходит там? У нас в команде не хватает вот какого-то звена, вот личный бренд, не хватает там вот это. Там нужно вот это отдел продаж, маркетолог, тот. Люди сами появляются. Почему? Потому что я всегда говорю, и сейчас вот это ощущение пришло, понимание. Творец дает не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно.
2: Вау, круто.
1: Почему? Потому что хотим, мы видим
2: узко,
1: а он видит и твое прошлое, и настоящее, и будущее, и он знает четко, что тебе лучше, и он знает лучше всего твой сценарий. И здесь есть момент такой, когда ты в доверии идешь.
2: Принимаешь
1: все, что он дает. Даже негативные события ты принимаешь как урок, идешь дальше.
2: Угу.
1: Вот эта история пошла, и я сейчас скажу, там у нас в развитии, в работе, внутри, в команде, каких-то простых вещах у нас все ускорилось. У нас все быстро выходит на поверхность. Не нужно искать, рыскать, там какие-то расследования делать. Оно само все вот всплывает, и все тебе все показывают, и все случается так, как тебе нужно, а не так, как ты хочешь, и ты это принимаешь. Классное ощущение, я считаю, это одно из лучших. Представь, это как на примере, как рассказать мое вот состояние, да, с большим уважением к мужчинам. Я была в этом уверена, я себя так вела, и ни один, наверное, мужчина не скажет мне, что я как-то неуважительно себя веду по отношению к нему. Но что я увидела в своей реальности, это уже осознанно. Осознанно ощущаешь, какие у тебя отношения с отцом, с сыном, с братом, с партнером, то, что в реальности происходит. И тут появляется сомнение, а в реальности ли ты их достаточно уважаешь? Почему? Потому что там не везде хорошо, где-то не очень. Ты думаешь умом, что я уважаю, я такая молодец, все такая замечательная, да, как женщина во всех отношениях, как сестра, как брат, как дочь, а в реальности по-другому.
2: Угу.
1: И вот здесь тут понимаешь, когда вот это осознание приходит, ты же принял свою ошибку, и оно начинает исправляться, и совершенно другие отношения складываются тут же с отцом, тут же с сыном, все по-другому. Вот это называется то, что я приобрела. Осознанное действие. Просто не просто там делаешь потому что, а вот понимаешь, а что не
2: то
1: так?
2: Есть, я правильно понял? У вас появилась способность видеть реальность, как она есть. То есть не свое представление, а смотреть на ситуацию, как есть, и если видеть там ошибку, осознавать ее и исправляться.
1: Видеть ее глубину.
2: Да, да.
1: Наша реальность — это уже следствие. Мы проживаем следствие, а есть же глубина, причина она где-то там. Я начала видеть причину. И когда ты начинаешь причину видеть, ты же задачу увидел, нашел ее. И все, когда ты ее увидел, она растворилась. Все, это и есть то самое решение. Самое решение — принять эту ошибку. Мы же живем же в иллюзии. Это как в прошлом году я поняла хорошо. Меня раздражали всегда люди, которые врут. Вот ты же четко понимаешь, человек сидит и врет. Когда ты начинаешь к этому подходить осознанно, почему тебя раздражают люди, которые тебе врут? Я считаю себя достаточно искренней и честной. Люди знают, что я открыто могу многие вещи говорить. Но здесь я увидела для себя что? Я вру часто себе. Мы же часто живем в иллюзии. Мы думаем так, на самом деле оно не так. Когда я поняла, что в моей жизни очень много иллюзий, оно отпустило, меня перестали раздражать люди, которые врут. Почему? Потому что я поняла, первый врун — это я сам себе. Все, я это приняла, все, и
2: мир
1: я стала принимать.
2: Зеркалит, да,
1: да,
2: короче.
1: Я стала принимать, спокойно к этому относиться, и люди перестали так себя вести. Mm-hmm. Они перестали врать. Почему? Потому что первично я эту ложь в себе приняла. Что это я так делал. Я себя считала очень честной, чтобы ты понимал.
2: Прикольно. То есть мы, по сути, живем в мире, у каждого свой этот мир, своих мыслей и представлений о нем. То есть оно просто отражается все.
1: Да.
2: То есть вроде бы мир один, но миры разные, да, у нас у всех. То есть одни и те же вещи мы видим совершенно по-разному, и это все зависит от того, что у нас внутри происходит, по сути, правильно?
1: Да, когда говорят, можно ли поменять прошлое, конечно, можно.
2: Угу,
1: это же вот как раз-таки твое ощущение. Если какое-то событие ты сегодня ощущаешь, оно тебя вызывает боль, когда ты изменил свое отношение к этому событию, это событие стало совершенно другим для тебя и вызывать другие эмоции. Вот так меняется прошлое, все.
2: Окей, окей, супер. Что-то еще было в том году, как осознание, вот эти ключевые какие-то?
1: Ну,
2: еще?
1: Наверное, самое главное — это мой духовный рост. Я считаю, что это самое ценное. Почему? Вот сейчас вспомнила, какое еще было важное событие. У нас ежегодно съезд проходит наших лапшичников, мы их так называем, съезд лапшичников — это наши партнеры, управляющие директора. Вот мы там порядка 100 человек собираемся, делимся результатами, своими событиями, планами, что у нас было, что будет, куда мы идем. Это такое позитивное, мотивирующие, такое шикарное событие, да. Спикеры и так далее, и так далее. Я оттуда вышла, у меня было ощущение опустошения. Оказывается, когда ты делаешь, ну, когда ты уже открываешь, там, условно, 60-й ланжоу, он тебе уже не приносит никаких эмоций.
2: Угу.
1: Это стало как обыденным, как
2: да.
1: Каждый день, там, ну, не зубы чистить, но как купить очередной себе, там, красивый
2: одежду,
1: костюм
2: да.
1: Или новую машину.
2: Да.
1: Он не вызывает эмоций.
2: Да, уже привык организм эти
1: да,
2: эмоции
1: да.
2: Испытывать.
1: И тогда я поняла, как хорошо. Я поняла, во-первых, людей успешных, которые там миллионами, миллиардами зарабатывают, почему у них пропадает интерес к жизни. Это как раз-таки история про это, что тебя уже вот все, что ты делаешь, ты заработал миллион долларов, окей, вдохновился, 10 вдохновился, 20 тебя уже не вдохновляет, это как уже стало рутиной. И здесь я четко тоже поняла, откуда у этих людей эмоции. И первично я тогда себе сказала, спасибо, ты молодец, что занималась духовным развитием. Почему? Потому что все, что ты делаешь, уже есть другие смыслы. Другие миссии, другие смыслы, это история про людей, там, то все, что я сегодня создаю, там уже совершенно другие эмоции, они постоянно обновляются.
2: За счет духовности.
1: Да, да, постоянно обновляются.
2: То есть там, условно, вы выходите и уже там благодарите за вот эти появления новых франшиз, ну, вот условно.
1: Да?
2: А если бы двигались как бы рационально все время в голове, чисто в мозгу, да, то есть это уже реально было бы просто одна из точек, да, условно, типа такого.
1: Да, да, да, даже вот то, что ты создаешь новое. Какое-то там тоже, например, женское сообщество. Это же тоже история про миссию. И оно тебя вдохновляет. Даже ланжоу, ты когда понимаешь, что уже давно история не про деньги. Почему? Потому что мы очень много работаем с людьми. Мы создали там свою академию, там корпоративное обучение. Мы делились на этом съезде, что, оказывается, за 2,5 года мы через себя пропустили 1000 человек. 1000 человек мы обучили. Представь, это вот, это же все про хорика.
2: Как универ типа какой-то.
1: Да-да-да, но мы понятно, что не давали там больших там, наверное, каких-то знаний, но мы людей повышали квалификацию, те, кто уже был, а те, кто вообще ничего не знал, он стал там условно поваром. Это же все про знания, это все про обучение. И когда ты понимаешь, что это уже не история не про деньги, это уже история про людей, про образование, про развитие, про семьи, про огромное комьюнити, целая экосистема там, оно же вдохновляет. А если смотреть чисто про деньги, как вот инструмент зарабатывания денег, все, оно 60 лонжо у тебя ничего не дает. Тебе уже там, уже сотый, уже, ну, окей, все. Okay. Вот это вот приобретение важное, я считаю, что... Почему? Потому что уже совершенно другая энергия. Мне сейчас многие говорят, что там сильно изменилась энергия, другая стала мягче, легче. Почему? Потому что это все про духовное развитие. Если бы я напрягалась бы, двигалась бы как раньше, буквально, например, весной прошлого года, мои же подруги говорили, тяжелый блок, мы устаем, мы от тебя отписываемся. Понимаешь? Потому что энергия тяжелая. Не всегда же важно, что ты говоришь, а то, что ты еще чувствуешь. Там же люди все равно считывают энергию. И когда появилась легкость, искренность, она воспринимается по-другому.
2: Супер, супер. Что вот касается детей, как вы там проявляетесь? То есть как вы внимание уделяете? Его много, мало? Может, какие-то есть у вас семейные традиции крутые, которые можно вот взять сейчас нашей аудитории себе внедрить что-то? Поделитесь тут.
1: Самое главное – это опять доверие детям. Я поняла, что я настолько была авторитарная, контролирующая мама, которая знала абсолютно все. Иногда я думаю, вот…
2: Это вот, можно сказать, профдеформация, да?
1: Да, супердомохозяйка. Нет, когда я была дома, я супердомохозяйка, у меня дети жили по расписанию.
2: А, понял.
1: Прям по расписанию. У них расписан был день с 7 утра до 7 вечера. И они проживали. Иногда я потом был момент, задавала вопрос, им говорю, они занимались мне всем, чем только можно было. Всеми кружками. Все у них было забито, все абсолютно. Я говорю, как вы меня выдержали? Говорит, мам, хорошо, что ты это понимаешь. Есть плюс, конечно, во всем этом. Они развиты во всех отношениях, да. Но есть минус во всем этом. Был момент, когда они не знали, что они хотят. Когда мы принимаем решение за детей, даже какие брюки купить или какую прическу сделать, когда он говорит, я хочу, он говорит, нет, это так нехорошо, так не делай, приходит момент, когда у ребенка я хочу пропадает. А потом он в 10 классе, когда спрашивает, а кем ты хочешь стать, он говорит, я не знаю. Вот это хочу лишили мы дети. Мы родители лишили у детей. Это как раз момент такого большого звонка себе, родители, остановитесь, дайте детям набить свои шишки.
2: О, супер.
1: Я всегда говорю, как вот пример, дайте ребенку в песочнике упасть и набить ранку на коленке. Или там, скажем, тот же конфликт, он там с кем-то там подрался, дайте ему возможность подраться, и что даже если он себе там получил шишку, он запомнил ее. И в следующий раз во взрослой жизни он не будет задираться. Во взрослой жизни подраться можно увечья получить серьезные. А там так делаться синяком. И здесь то же самое. Здесь нужно детям дать возможность ошибаться и попробовать сказать, что это не мое. А когда мы даем готовое решение, он потом перестает мозг вообще на эти решения работать. Он сидит, ждет, когда дадут готовое решение. А что мы имеем в конце? Даем готовое решение, потому что мы считаем, что оно самое правильное, выгодное для него. Мы же знаем его таланты. Потом он пошел их реализовывать, а потом пришел момент, а где я тут? Я делаю все, как хотят мои родители. У меня был такой момент, у меня средний ребенок, дочка, круглая отличница. И пришел момент, когда она сейчас у меня заканчивает, вернее, уже закончила университет в Штатах, поступала сама, выбрала сама, она круглая отличница, ниш, все дела. Вот просто абсолютно талантливый ребенок, которого не нужно было даже контролировать, ничего не делать. Она сама решала, что ей нужно. Это я так решила, что она решает так. На самом деле выяснилось потом в конце, что она это все делала для того, чтобы было хорошо нам, за вот эту ту самую похвалу. И по итогу она выбрала профессию Во-первых, у нас был момент, когда я ее забрала, мы взяли Академ, я поняла, что ребенок находится в депрессии. Это как раз-таки тот тест HR-овский, когда она сдала, я же теперь умная, научилась его читать, и увидела, что у меня ребенок, который учится на круглой пятерке, абсолютный там отличник, уровень энергии там ниже плинтуса, самая низкая точка. Я такая села, подумала, капец, каких ей усилий стоит учиться на пятерке? Она же фактически в минусе находится. Вопрос я этот задала себе, когда она стала часто заболевать простудными заболеваниями. И перестала частенько, стала не отвечать на звонки. Я помню, мы поехали на отдых, я у нее спросила, говорю, а что с тобой происходит? Она расплакалась и сказала, мам, я не хочу это обсуждать. И тогда я сказала, мне твой диплом ценой твоего здоровья не нужно. Давай возвращаться домой и потом решим. И вот я ее полгода, наверное, вытаскивала это состояние, даже несмотря, что у нее было любимое дело, она любит петь, это ее творчество, она достаточно талантливая, и у нее были свои в школе в свое время регалии, там, и лауреаты и так далее, и так далее. Даже на это у нее не было энергии. Представь, насколько ребенок был загнанный вот этими моей картиной мира. Ей хотелось видеть, и она видела картину моими глазами и пыталась этому угодить. Вот это очень большая ошибка. Каждый ребенок должен проживать все свое. И сейчас мы имеем диплом, который там дорогущий. Я всегда говорю, там, твое обучение мне условно обходилось в один гелен год, да, за 4 года 4 гелена нужно. Ну, Америка это дорого, это действительно дорого. Он ляжет на полку. Почему? Потому что мы пойдем петь. Нам это нравится. Вот и все. Вот то, чего нельзя конкретно делать с детьми.
2: Капец, ну это прям наглядный пример, супер.
1: Да-да.
2: У меня просто такой же был момент, что меня мама из-за того, что она в школе музыкально работала, отправила, ну, тоже на музыканта. А я тогда особо, ну, не думал, ну, и как бы и залетел. И там из-за того, что мама хвалила, я там супер результатов добился, там и республиканский конкурс выиграл и так далее. Только я школу ушел вот со школы, я перешел в другую школу, я с того раза ни одного дня не играл на саксофоне. Ну, там пару раз свидание с Кариной прошло, чтобы ее удивить, там пыль в глаза пустить. А так, по сути, вообще нет. У меня звук саксофона вызывает раздражение, как будто бы ногтями по доске кто-то делает. Ну, то есть у меня вот, ну, такой
1: травма,
2: заряд,
1: да?
2: Короче, там большой на саксофоне. И это тоже. Хотя, ну, из лучших соображений же родители это делают. То есть, по сути, тут же вины нету. Просто вот, вот это вот именно как, засунуть свою идею, оказывается, вот в такой перспективе, вот как...
1: Вот как раз эта очень. История про то, что нельзя подавлять волю людей.
2: Да.
1: Будь то это дети,
2: да,
1: команда, кто бы ни был. Это как раз-таки мы подавляем волю человека неосознанно. И потом оказываемся виновниками вот такого отрицательного результата.
2: Супер. Блин, ну, знаете, я вот думаю, что мы вот так вот взяли вот эту идею успешной женщины и вот рассмотрели ее со всех сторон. И мне кажется, что за этот выпуск было очень много инсайтов. Для меня вот самый ключевой был, что все начинается отсюда, все начинается с веры, и уже потом переходит в действие, и лучше не знать все заранее и просто как бы вписываться в проекты, и нужно это делать, засучив рукава самостоятельно в самом начале, и тогда в дальнейшей перспективе ты как раз-таки выйдешь на этот масштаб. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания резиденции правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу. Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк и политический деятель.
0: Мысли вслух.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Я верю в личностные качества, верю, что самое главное, что человек был хороший. И для меня хорошие личностные качества – это прежде всего ответственность и работоспособность. А еще я верю, что самые сильные люди себя недооценивают. Это и делает их сильными. Это вот мой такой лайфхак. Я считаю, что самая главная метрика крутых людей – они себя всегда недооценивают. А говно себя всегда переоценивает. Любой говняный сотрудник считает, что он лучший сотрудник компании. И вообще он лучший сотрудник на Земле. И вообще платить ему надо в 2 раза больше. А его здесь не ценят. Все самые крутые чуваки говорят, нет, я недостаточно крут, я должен над собой работать, мне надо учиться, еще столько всего надо изучить, я могу быть лучше. Это все самые крутые. Да, есть такая проблема, как купить чужую экспертизу.
3: Да.
2: То есть мы понимаем, что вот эта компания умеет это делать. И мы понимаем, что вот этот человек точно знает, как это делать. И мы можем сами научиться, а можем попытаться купить этого человека, чтобы он пришел и нас научил. Иногда это срабатывает, но это тяжело. В 2 случаях из 10 это срабатывает. Но почему тяжело купить? Во-первых, мы не знаем, кто правда это делал на той стороне. То есть объективно мы, человек говорит, это я построил вот это в той компании. А может, это не так? Скорее всего, это не так. И в этом смысле, когда мы говорим про хантинг, хорошо хантят компании только сотрудники этой компании. То есть как работают хантеры в крупных компаниях? Они кого-то одного хантят из конторы, и он рассказывает, кто там на той стороне, что умеет. И ты покупаешь первого не для того, чтобы купить его компетенцию, а для того, чтобы купить знания, кого потом покупать. Вот так это работает. Такой шпионаж, такое вытягивание людей. Но и это тоже не всегда, потому что человек может ошибаться. Только самые топы реально знают, кто что там реально делает, у кого какая реальная ценность. То есть люди снизу хуже видят этого слона, как бы хуже видят эту картинку. Но так можно. То есть если ты хочешь из этой компании купить вот эту компетенцию, сначала купи любого из этой компании, потом спроси у него, кто в той компании это делает, да, и уже потом бей конкретную точку.
0: Мысли вслух.

0: Аварская пословица.
1: Черчуда рек они хехковорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Черчуда рек они хехковорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учуза кханида тамбук унареб. Отдешевый еди и вкуса не жди. Учуза кханида тамбук унареб. Мерк ашай арацбатани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Мерк ашай арацбатани энд амунчей месет кула. Удев инсуца баян хабурав, инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Удев инсуца баян хабурав, инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет», — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет». Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет». Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Какие ты считаешь топ-3 ошибки, которые допускают компании в мире моды, которые вот могут даже привести к таким радикальным вещам, как банкротство?
2: Есть компании, которые очень сильно зависят от креативных директоров. И люди имеют свойство выгорать. То есть когда-то бывает такое, что человек долго находится на острие, долго хорошо чувствует. Но для того, чтобы чувствовать хорошо мир, чем он живет, чем он дышит, это очень большой труд. Там Ирина, Марина тоже, сама сестра Иры, они в Инстаграме, в каких-то таких вот в поиске чего-то креативного находятся по несколько часов в день. И вот находиться в этом состоянии на протяжении многих лет или десятилетий крайне трудно. И быть, оставаться актуальным, не уставать от этого. Поэтому рано или поздно креативные люди начинают где-то запаздывать, где-то совершать какие-то ошибки. При смене креативных директоров часто бывает такое, что принимается решение какой-то радикальной смены, слишком радикальной, и клиенты бренда просто не понимают, что случилось, что произошло, поменялись размерные линейки, поменялась одежда, и непонятно, почему нужно по-прежнему любить это сочетание букв, потому что оно уже значит что-то совершенно другое. Бывает такое, что в компании начинают, то есть вот в нашей индустрии очень важно, чтобы в компании финансисты и аналитика была на хорошем уровне, с одной стороны, но важно, чтобы аналитика не была во главе угла. Потому что как только начинает аналитика быть во главе угла и при принятии решения, когда компания полагается только на данные о продажах и на ретроспективных данных, компания начинает строить будущее, глядя в зеркало заднего вида, и она очень быстро начинает устаревать. Вот в любой компании, где финансовый подход, потому что финансисты начинают обрезать все неэффективное, сокращать количество ассортимента, делать все так, пытаться настроить, сделать все эффективно, и пропадает душа, пропадает новизна, пропадает то, что зачастую вот такой прагматичный цифровой мозг даже не чувствует. Часто бывает с этим связаны провалы. Бывает связано с какими-то скандалами. Бывает, что кто-то что-то в компании сделал такое, что компания сейчас в России, наверное, в меньшей степени.
1: Ну, такие же есть кейс, например, как Victoria's Secret. Из-за того, что она использовала много лет только красивых таких, да, моделей с определенным типажом. И вот сейчас Victoria's Secret, не знаю, развлекается таким бодипозитивом, да? Ну, то есть кому-то это нравится, кому-то наоборот, но получается, начинают хейтить за то, что ты используешь типа только красивых моделей в съемках.
2: Да, при этом сейчас из интересного, недавно рассказывал друг, сейчас несколько супермоделей, вот таких из 90-х или из нулевых, они наоборот сейчас запускают бренд, где как раз будет суперкрасивые тела, суперкрасивые белье хорошего качества. То есть, это, знаешь, это такое, это все циклы.
1: И когда перекашивает... То стало мейнстримом, да, а они уже, получается, да, как нишевой такой бренд с красивыми моделями. Да,
2: да, это такой old money style, когда это вот как по-старому.
1: По-старому, да, как это было.
2: И это снова становится модным. Очень много, кстати, вдохновляется креативных дизайнеров, директоров, очень много вдохновляется какими-то блошиными рынками, какими-то секонд-хендами, когда ты там что-нибудь ищешь, что-то из суперстарых вещей, суперстарых коллекций, и как-то это переизобретаешь по-новому.
1: Ты говорил, что Nike одни из пионеров такого селебрити-маркетинга, когда снимают у себя в рекламе какую-то знаменитость, известных спортсменов и так далее. Вот я сейчас вижу, что российские компании тоже начинают это активно применять. Например, Gloria Jeans сняла Ирину Шейк в своей рекламе. Я видел в вашей рекламе Наташу Водянову. Я видел Данилу Козловского. Кстати, мне кажется, классные получились рекламы. То есть расскажи, пожалуйста, как вы подходы селебрити-маркетинга у себя применяете?
2: Слушай, ну, мне кажется, ничего в мире не меняется. Люди доверяют людям. И какие-то узнаваемые лица, они, конечно же, позволяют с большим доверием относиться к тому или иному бренду. Особенно, когда это какое-то первое знакомство, первое касание. И это в целом заложено, опять же, в нашем поведении, еще не знаю, 100 тысяч лет назад, я думаю, что было точно так же, условно говоря, если у тебя соплеменник пришел и принес что-то, или человек из другого племени, я думаю, что абсолютно разная реакция. Просто раньше мы были маленькими, могли себе, ну, мы всегда работали. Мы, в принципе, Ира с Мариной были микроблогерами, когда мы начинали, у них было по 2500 подписчиков. И мы с них этот рост начинали. И мы всегда с кем-то сотрудничали, кого-то привлекали, каких-то знакомых. Поэтому просто сейчас растет масштаб компании, растет масштаб сотрудничества.
1: У вас какие-то есть еще вот идеи интересные коллаборации?
2: Ты знаешь, мы так к коллаборациям относимся... То есть их действительно стало очень много. И, на мой взгляд, уже покупателю очень трудно все их отследить. То есть как будто бы это стало таким чем-то супер-супер быстрым и заезженным. И мы в этом плане хотим... Мы пока пытаемся определить, а что мы хотим, а что нет. И мы здесь тоже пытаемся, так же, как партнеров, выбирать подолгу. И здесь мы тоже... То есть мы хотим... Если делать какие-то большие, значимые для себя коллаборации, то делать с теми компаниями, людьми, где мы будем точно понимать, что нам эти люди близки, нам эта компания близка, и мы понимаем, что эти люди какую-то свою задачу и потребность закрывают с помощью этого партнерства, и мы закрываем, чтобы это было, с одной стороны, взаимовыгодно, с другой стороны, чтобы у этого был потенциал развития какой-то.
1: Ну, то есть это... не для галочки, а да. какой-то действительно, чтобы это был эффективный, долгосрочный инструмент да, маркетинга,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: А расскажи, вот поскольку так получилось, что я достаточно давно за вами внимательно слежу, и то, безусловно, в онлайне вы были одними из первых, кто начал активно продвигать свой бренд через инфлюенсеров. Вот какие-то еще интересные инструменты маркетинга у вас есть на сегодня? Или по-прежнему инфлюенсер – это такой для вас основной канал продвижения?
2: Ну, точно не основной. Знаешь, вот куда бы мне хотелось прийти, я расскажу. Вот это то, что мы сейчас пробуем, тестируем. Вот я верю, что классный маркетинг будущего – это маркетинг смыслов. Когда ты... То, что близко тебе самому, твоей команде, твоему, твоей компании, вот ты в это вкладываешь не просто какие-то деньги, в эти смыслы вкладываешь деньги, вкладываешь частичку себя и рождаешь какие-то проекты, которые могут как-то влиять на жизни других людей. Вот я вот в такой маркетинг верю.
1: Супер. Мне, кстати, очень понравилась ваша вот последняя реклама с Данилой Козловским. Я его немножко знаю, мы играем вместе в пляжный волейбол. И мне кажется, действительно, это больше про... это не просто про моду, да, это, не знаю, про какие-то ценности, которые вы транслируете для аудитории, которую считаете своей целевой. Правильно я понял?
2: Да, да, да. Хочется, с одной стороны, чтобы людей такие ролики трогали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы действительно побуждало к каким-то добрым поступкам. Не знаю, даже если там после ролика человек там позвонит лишний раз маме, папе или брату, это уже какое-то хорошее дело, которое ты сделал, и благодаря тебе вот, ты какой-то лучик добра посеял в мире. Вот я считаю, что хороший маркетинг будущего, он такой. И это не важно, про соцсети это или про магазины, или в целом про компанию.
1: Но при этом, кстати, сама креативная идея, это Данила в том числе участвовал, или это вы сами придумали просто...
2: Ты знаешь, мы делали это, с одной стороны, у нас есть внутренняя команда, с другой стороны, была команда, которая внешняя, которая снимала, режиссировала этот фильм. А с другой стороны, это реальная история из жизни Данила. То есть мы, как бы, это очень классно еще, когда эти истории настоящие, когда это не просто что-то выдуманное, а когда за этим что-то стоит действительно настоящее, в этом намного больше силы и энергии.
1: А почему вот именно он? Вы провели какое-то исследование, вы там опрашивали аудиторию, не знаю, как-то вот почему вы поняли, что вот именно он?
2: Ты знаешь, мы с ним познакомились вместе в ноудоме. В какой-то момент у нас ребята из команды маркетинга узнали, что есть такая, в принципе, возможность посотрудничать. Потом мы с ним встретились, поговорили в личной беседе, пообсуждали, насколько, знаешь, мы совпадаем по духу, поняли, что совпадаем. Поэтому решили попробовать, сделали год назад первый ролик, увидели, что это хорошо работает, и продолжили просто это сотрудничество. Примерно так. То есть у нас нет такого каких-то больших исследований, что мы вот долго исследуем, выбираем, будет ли вот этот работать или нет. Ну, больше, наверное,
1: так по интуиции так, просто. Да,
2: больше
1: интуиции. Поняли, что вот есть выход на дружбу условно с такой знаменитостью, и так уже по ощущениям поняли, что это близко и вам, и вашей целевой аудитории, да, что человек, пробуем, который разделяет ваши ценности, поэтому, собственно говоря, вот с ним такая вышла, да, замечательная реклама.
2: Да? Да, дальше пробуем, смотрим, что из этого получается.
1: Супер, супер, очень понятно. Смотри, в Силиконовой долине есть исследование такое, что самые устойчивые стартапы, это в которых 3,2 основателя. Ну, такая статистика некая. У вас 3 основателя. Как вообще роли распределяются в бизнесе?
2: Ну, есть то, как было в начале, первые годы, есть то, как сейчас. В начале у нас были... Я такой был предприниматель и стратег, не знаю, такой искатель и подноситель ресурсов, наверное. Человек, который искал ресурсы, идеи, ресурсы. А Ирина в большей степени отвечала за продукт, Марина за маркетинг, за продажи прямые вначале отвечала. Ну и так плюс-минус много лет продолжалось. А Марина в какой-то момент ушла в декрет, и она присоединилась после этого к стартапу своего супруга. Они делают бренд Белью, называется. А, и сейчас она просто помогает иногда какими-то идеями в маркетинге, плюс, ну, участвует в каких-то наших маркетинговых интеграций, ну, является акционером компании. Такой наш маркетинговый консультант и лицо компании, и акционер. А Ирина по-прежнему отвечает за продукт, наш креативный директор. Я отвечаю за управление компанией, я директор компании.
1: Ты CEO компании, да, правильно? То есть Ирина подчиняется тебе. То есть, с одной стороны, у вас отношения, как у акционеров, но с другой стороны, как бы...
2: Знаешь, я, знаешь, как это часто шучу, так что у нас есть CEO, потому что я зачастую, наверное, вот много каких-то таких стратегических решений я принимаю, исходя из того видения Ирины, которое она мне там разными сигналами посылает, и потом я их пытаюсь как-то проанализировать, отсеять, там где-то мы с ней по магазинам ходим, она мне говорит, что ей нравится, что не нравится, я пытаюсь это переложить на язык бизнеса, на язык цифр, на язык каких-то бизнесовых решений. Вот, наверное, как-то так. Поэтому я бы не сказал, что, наверное, в орг-структуре она мой подчиненный, но вот так вот, что у нас прям взаимоотношения, что я ей говорю, что делать, и она идет делает, или она говорит мне, что делать, такого у нас нет. То есть мы больше в диалоге решаем.
1: Что сложнее, партнерство с женой или партнерство с бывшей женой?
2: Да ты знаешь, мне кажется, это абсолютно без разницы вопрос качества коммуникации и насколько вы в одну сторону смотрите. Мы, наверное, всегда смотрели в одну сторону, но были моменты, когда у нас сломались коммуникации. Сейчас у нас коммуникации прекрасные, поэтому ничего сложного нет.
1: Ну, то есть вопрос, когда ты делаешь бизнес с близким человеком, здесь главное – это степень вашей коммуникации.
2: Не только. Еще важна степень компетенции. Вот я часто говорю, что меня спрашивают про работу с какими-то родственниками, с друзьями. Да, я вот очень люблю работать и с родственниками, и с друзьями. Почему? Потому что многие считают, что, ну, многие идут в бизнес с родственниками, с друзьями или берут на работу, потому что есть фактор доверия. И ключевой фактор – это доверие в принятии решения о совместной работе. Вот я всегда говорю, что доверие – это то, что можно очень быстро друг с другом построить. Если вы идете вместе, вы друг с другом как-то взаимодействуете, и это просто человек какой-то новый с улицы, очень быстро можно понять, насколько вы похожи ценностно, с одной стороны, насколько вы друг друга выполняете, насколько человек компетентен. Если ты видишь, что все, о чем вы договорились, человек делает, доверие возникает очень быстро. Можно за несколько месяцев построить очень близкие взаимоотношения. Можно за несколько дней построить при желании близкие взаимоотношения, доверительные. Поэтому доверие – важный фактор, но не ключевой. В работе с родственниками важно, чтобы были еще и компетенции такие же. И я всегда считаю, что когда работаешь с близкими, с близких еще и такой двойной спрос, потому что у них есть такой доступ в компанию, такой с черного хода, то есть он приоткрыт для них, и поэтому с них должен быть двойной спрос.
1: Правильно, чтобы не было кумовства какого-то, да, этой византищины и так, да, далее.
2: У меня часто бывает такое, что кто-то, какие-то знакомые просят кого-то устроить, дочь, сына, сестру, кого-то. Я всегда говорю, я дверь помогу приоткрыть, познакомлю, дальше, если зацепится, сможет себя продать, может себя показать, будет работать. Если что-то будет не так, я даже не буду смотреть и проверять, как там вылетит, как пробка, и я ничего с этим делать не буду, потому что у нас компания и так, у нас принцип меритократии, и я считаю, что все должны быть в этом плане равны.
1: Это важно. Готов резюме просто HR своему показать, и все. Да. А там подойдет, не подойдет, уже да. Типа пусть решает команда. Это очень важно, кстати, это очень важно. Скажи, пожалуйста, что нужно маленькому бренду, чтобы конкурировать с большими игроками вот фэшн-рынка?
2: Да я думаю, что в первую очередь не нужно конкурировать, нужно вообще в принципе не играть в конкуренцию. Кстати, в фэшн-индустрии, особенно маленькие бренды, очень любят играть в конкуренцию и ревностно относиться, кто у кого что подсмотрел, кто первый, кто второй, кто третий. И вот про это, про все думать. Я считаю, что это абсолютно вообще неважные вещи. Я считаю, что самое важное – это клиент. Надо любить клиента и думать, как можно лучше его удовлетворить. Вот все. И если фокусироваться на клиенте, то не нужно конкурировать ни с большими, ни с маленькими фэшн-игроками. Нужно конкурировать с собой, по большому счету. Каждый день делать что-то лучше, лучше, лучше и лучше.
1: Супер. Ну, то есть фокус такой, что сделать что-то, что от тебя будет отличать, наоборот, не пытаться быть как все, да, что-то такое отличительное, какой-то продукт.
2: Что, да. Почему тебя будут выбирать.
1: Да. И, соответственно, у маленьких компаний все-таки есть шансы, потому что они могут в каком-то смысле быть ближе к клиенту, правильно? Как-то лучше немножко понимать какой-то сегмент, разобраться и что-то сделать для какого-то узкого сегмента.
2: 100%. У нас есть много всевозможных партнеров, подрядчиков. И я, ты знаешь, я когда вот начинаю общаться с нашими подрядчиками и спрашивать, а что есть, какие сложности, и вот они мне рассказывают, что какой у нас там процесс согласования, uh-huh. сколько взаимодействия, сколько людей, они не понимают до конца, кто что решает, иногда непонятно вообще, кто что решает. И, то есть, когда структура разрастается, начинает теряться ответственность, она начинает расползаться, и этого много становится. И, конечно же, какой-нибудь малыш, кто сам работает с партнером, сам работает с клиентом, сам работает с продуктом, может удовлетворять потребность намного лучше, чем мы, когда у нас количество функций и людей, удовлетворяющих всевозможные внутренние процессы, несколько сотен человек. Поэтому это, конечно же, можно делать намного эффективнее в маленькой компании. Потому, в принципе, они намного конкурентно более устойчивы, чем мы в этом плане.
1: Спасибо тебе огромное за время. Вот. Я думаю, нашей аудитории будет очень интересно. Спасибо тебе, Вань.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Личный коуч. Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника Бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели, и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и, самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы. И это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде – потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу, у меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать: разбирайся. Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать
обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал? Соответствует ли он культуре? Выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности? Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.